0: Автомолл. Ролики приводного ремня, ремни ГРМ, ремни клиновые, вариаторные, ремни для снегоходов, ремни для автомобилей, ремни квадроциклов, натяжные ремни на любую технику. Скидка 10% на установку в СТО. Автомолл86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио

Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит «Профессионалитет». Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. «Профессионалитет». Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: местное время 7 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Югре подвели итоги работы окружной думы 7-го созыва. Группа организаторов незаконной миграции предстанет перед судом в Ханты-Мансийске. Югорские школьники борются за победу на Российской олимпиаде по экономике и управлению. В Югре на финальном заседании окружной думы 7-го созыва подвели итоги работы депутатского корпуса. Период пришелся на время серьезных испытаний. Начало спецоперации, экономическая агрессия со стороны западных стран, необходимость быстро адаптировать регион к новым условиям и при этом сохранить стабильность в социально-экономической сфере, отметил в своих соцсетях губернатор Руслан Кухарук. Он также добавил, что ключевым фактором успеха стало тесное взаимодействие парламента с правительством округа и муниципалитетами. За 5 лет депутаты приняли 633 закона, утвердили 1940 постановлений, исполнили почти 2000 наказов избирателей. Именно эта нормативная база стала прочной основой для повышения качества жизни югорчан, подчеркнул губернатор. В Ханты-Мансийске перед судом предстанут сразу 8 участников преступного сообщества, организаторов канала нелегальной миграции. Окружная прокуратура утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в суд. Следствием установлено, что незаконный бизнес организовала семейная пара. За денежное вознаграждение они помогали иностранцам оставаться в России, оформляли ложные регистрации и поддельные справки о работе. Злоумышленники даже открыли фиктивный языковой центр, где выдавали сертификаты без реальных экзаменов. Должностное лицо покрывало преступную схему, закрывая глаза на массовые нарушения. Все выданные мигрантам патенты и документы уже официально аннулированы. Югорские школьники покоряют новые высоты. Команда Югры вступила в борьбу за победу на 15-й российской компетентностной олимпиаде по экономике и управлению. Как сообщает окружной департамент образования и науки, испытания уже стартовали в Чувашской республике и продлятся по 10 июля. Свои знания продемонстрируют 8 учеников из Сургута, Ханты-Мансийска, Нефтеюганского и Октябрьского районов. Все они прошли обучение по программе «Государственное и муниципальное управление» и стали лучшими на региональном этапе олимпиады. Наставниками наших ребят выступают студенты направления социальной работа Высшей школы гуманитарных наук Югорского госуниверситета. Они помогают и поддерживают своих подопечных на каждом этапе. Участникам предстоит проявить себя в решении практических кейсов, анализе экономических процессов, разработке управленческих решений, а также в дебатах и командных проектах. И последнее. Опыт видеоигр помогает выполнять задачи на передовой. О тонкостях управления боевыми беспилотниками рассказал командир взвода ударных дронов 35-й бригады с позывным «Седой». По его словам, тем, кто уверенно владеет джойстиком от игровой приставки, гораздо проще освоить пилотирование и стать оператором. Развитая моторика позволяет быстро привыкать к FPV-дронам, а работа в специальных VR-очках создает эффект полного погружения в полет. Добавлю, стать частью войск беспилотных систем может любой владеющий базовыми знаниями физики. Всем другим навыкам новобранцев обучат опытные инструкторы. Подробности можно узнать на сайте воин86.ру и по телефону 8 800 301 68 88. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама.
3: Автомол. Щетки стеклоочистителя, каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние, всесезонные, более 100 наименований щеток стеклоочистителей. Бесплатная установка. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
0: 7:03. И сегодня 3 июля. Сегодня пятница. Николай Авдонин.
5: Даша Кузнецова.
0: Доброе утро. Как-то у меня немножечко уставший голос. Ну, во-первых, потому что я плохо сплю. Ага. Я это откровенно так. Вот у меня все началось с начала этой недели. И эта
5: как
0: неделя...
5: из Тюмени не приехала.
0: Правда, слушай, вот этот вот момент. Я вроде отдыхала в Тюмени, да, но из-за того, что очень быстро там вот эти все переезды и все такое... Но все равно, да, ни много ни мало, там чуть меньше 1000 километров там, да, нужно проехать. Но плюс ко всему, там же еще нужно с людьми увидеться. А там конечно, же еще нужно, понимаешь, конечно. Эту энергию отдать. На каруселях,
5: как
0: качелях.
5: Бешеная, там бегаешь и на плечо к вечеру.
0: Конечно.
5: Я же знаю, как обычно
0: ты
5: это
0: понимаешь.
5: Происходит.
0: Потом еще вот эта обратная дорога, а там же еще в обратно и музей посети, и Абалак посети.
5: А потом домой приехал, эмоции эти все переполняют
0: конечно.
5: И душу,
0: пока
5: и голову.
0: Пока там расскажешь,
5: да.
0: Пока.
5: Конечно.
0: Вот, понимаешь, в общем, не спала всю неделю. Ну, спала, но очень плохо. И к пятнице все, батарейки вообще сели. Просто у меня давно такого не было, чтобы я с утра вставала практически еще чуть-чуть, и надо угу. было меня как холодной водой бы, да, ты понимаешь?
5: За волосы
0: и
5: себя
0: вытаскивал. Правда, очень тяжело. Плюс ко всему, какие-то события. А вчера впервые посетила мероприятие, на котором самой себе доказала, что, ой, Даша, 25 лет ты на радио работаешь, иди домой вообще! Че? Иди! Песня это вообще не твое! Участвовала я в музыкальном квизе. Благо, в команде со мной есть люди, которые по первым нотам, я отгадаю эту песню, с самой первой ноты, которая будет звучать одну секунду. Благо, есть люди в этой команде, понимаешь, я примкнула, но ничего, мы там третье место заняли, но все благодаря не мне! Ты понимаешь, это точно совсем...
5: Но все равно, я думаю, командный дух там присутствовал. Ты тоже же что-то угадывал.
0: Нет, я, конечно,
5: какую-то
0: тоже.
5: Там Катю Лель по-любому угадала, нет, разочек-то
0: я
5: нет.
0: Я там не Катю Лель, я там других отгадывала, но все мимо. Я отгадывала, но как бы...
5: Вот если когда-нибудь будет по Татьяне Ткачук квиз, бери меня с собой, я помогу.
0: Ну хорошо, договорились. Ладно, вот в этом ладно, здесь договорились. Ну просто хочу сказать, конечно же, мне понравилось мероприятие, все классно, здорово. Народу полнище, да, все вот это поют, орут, понимаешь? И невозможно не петь. Не петь, потому что там всякие красивые песни, а ты их знаешь, а кто поет, не знаешь. Вот это самая засада.
5: Это вайб караоке-клубов. Ты когда попадаешь туда, даже если ты никогда в жизни не пел, ты обязательно что-нибудь споешь каких-нибудь генералов песчаных карьер.
0: Хочу сказать, что я еще раз пойду на такое мероприятие, но не по музыке, уже там чуть-чуть в другой. Там, знаешь, есть классика, есть там этот музыкальный, есть там по мультикам, есть там еще что-то. Пойду знания проверю на классике. Но классические это там, вот ты типа что, где, когда. Ага. Ну, такие серьезные
5: решила
0: вопросы.
5: Решила в интеллектуальные игры удариться.
0: Я маленечко, но
5: я думаю,
0: проверю.
5: Что тебе нужно, потому что, как мы выяснили, сегодня ты начинаешь забывать события недавнего прошлого. Мозг нужно тренировать, нужно нарабатывать новые нейронные связи, хотя бы потому, что старые у тебя что-то отмирают, мне кажется.
0: Потому что мало сна.
5: Это да. Вот, между прочим, сон как раз и разрушает мозг. Ой, точнее... Отсутствие сна разрушает мозг. Нейронные связи хуже и все прочее. Говорю, вот поэтому у тебя с памятью проблемы.
0: Если я сейчас за выходные не высплюсь, я боюсь, что в понедельник...
5: Это звучит как угроза.
0: Я боюсь, что в понедельник придет вот такое что-то, потом пойди сиди
5: переводи. Можно будет устроить 4 часа художественного храпа на радио Югра.
0: Николай Донин, доброе утро, Югра.
5: Доброе утро.
1: Радио Югра.
4: Утро начинается здесь.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 7 часов 11 минут. 3 июля, пятница сегодня. И по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, возможен дождь. В Ханты-Мансийске в течение дня плюс 24, в Сургуте, Нижневартовске плюс 26, в Тюмени 20 градусов выше 0. В Нефтеюганске, Покровском, Пытьяхе, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме днем воздух прогреется до 26 градусов. В Югорске, Советском, Нягане, Урае, Междуреченском, Белоярском и Березово 24 градуса выше 0 в течение дня. К этому часу в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске плюс 20, в Тюмени 16 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 3 июля, пятницу.
0: Радио Югра.

0: trumpet. The trumpet. It's Mambo number 5.
1: Югра. Главное окружное радио.

0: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 7:18, 3 июля сегодня. И в этот день ежегодно в России отмечается профессиональный праздник. Отмечают его сотрудники госавтоинспекции.
3: Ура!
2: Образована она была в 1936 году, из чего можно сделать вывод, что сегодня 90-летний юбилей.
3: Ничего
2: у госавтоинспекции, да, и, собственно...
3: Как это в лото дедушка называется, по-моему, да?
2: В лото дедушка,
3: да, 90
2: это дедушка, да. В общем, в 1936-м, 3 июля, постановлением Совета народных комиссаров было утверждено положение о государственной автомобильной инспекции Главного управления рабоче-крестьянской милиции НКВД СССР. В правилах дорожного движения 1936 года говорилось, все уличное движение обязано придерживаться следующего порядка. Пешеходы уступают дорогу ручной повозке, повозка извозчику, извозчик автомашине, а автомашина общего назначения всем машинам специального назначения и автобусов. В 1960-х годах Советский Союз присоединился к Международной конвенции о дорожном движении, а первые единые правила дорожного движения стали действовать в СССР с 1 января 1961 года. Конечно, сегодня очень сложно переоценить роль госавтоинспекции вообще в целом, да?
3: Да, хаос был бы на дорогах, если бы
2: точно.
3: Не госавтоинспекция,
2: если
3: это
2: бы,
3: абсолютно
2: да, и, а если бы все водители и пешеходы, и вообще все, кто, собственно, являются участниками дорожного движения, это все мы, вот если бы мы все по-настоящему соблюдали правила дорожного движения, ой, что было бы, ой, что было, какая была бы красота. Но, к сожалению, на данный момент...
3: Это утопия.
2: На данный момент похвастаться таким мы не можем, но надо стремиться.
3: Хотя бы уважать друг друга.
2: Вот, это
3: и причем надо
2: важно.
3: Учитывать, и, вот у меня крик души прямо, что велосипедисты
2: так.
3: и пешеходы
2: так.
3: это тоже участники дорожного
2: Конечно.
3: Движения. И неважно, на проезжей части вы находитесь.
2: Да.
3: Или на тротуаре.
2: Я
3: все те же самые правила действуют.
2: Я...
3: Правостороннее движение то
2: да,
3: же самое.
2: То же самое. Я здесь абсолютно с тобой согласна. И вот у меня тоже просьба, знаешь, не просьба, а тоже такой крик, что ли. Крик, крючок такой маленький. Да, худенький.
3: Когда с горы падаешь, вот такой крик.
2: Вот ко всем, кто сейчас пользуется вот этими электросамокатами, вот этими электромотоциклами и всем остальным. Ну, ребята, ну если вы стоите перед пешеходным переходом, ну на зебре, перед зеброй, вот вы такие смотрите, машина едет, и вы остаетесь сидеть на этом своем средстве передвижения индивидуальном. Я не буду вас пропускать.
3: Это
2: а
3: ты имеешь
2: мне...
3: сейчас нерегулируемый пешеходный переход.
2: Там, где просто зебра.
3: Ну да, да.
2: Без,
3: да.
2: Светофора.
3: Без светофора.
2: Просто зебра.
3: Да.
2: Не надо мне потом вслед проклятия кричать. Я не буду вас пропускать. Спешьтесь, и тогда
3: Конечно,
2: вы окажетесь
3: тогда
2: пешеходом.
3: Скажете,
2: и тогда я вас пропущу. А вы сидите на своем музыкальном инструменте. Вы сидите на своем...
3: На своей балалайке вот этой сидите там. Что-то.
2: Я поэтому пропускать вас
3: я
2: не буду.
3: Я спешиваюсь, честное слово.
2: Молодец,
3: вот увидишь
2: красавчик.
3: Меня когда-нибудь, посигнай,
2: красавчик.
3: Пожалуйста.
2: Международный день отказа от полиэтиленовых пакетов отмечается сегодня. В год мы используем примерно 1 000 000 000 пакетов.
3: Ух.
2: Сколько пакетов выброшено?
3: Это мы все вместе взяты, и не я один, да?
2: Да нет, конечно,
3: слава
2: конечно.
3: Богу.
2: Слушай, ну посчитать несложно,
3: думаю,
2: да, сколько пакетов выброшено. С 1977 года на прилавке магазинов легли полиэтиленовые пакеты. Если в год мы используем примерно 1 000 000 000 000, сколько пакетов выброшено за это время, посчитать математикам вообще несложно. И нас, конечно, сам пакетик, он уже, конечно, не кажется таким уж
3: безобидным.
2: Да, но с другой стороны, он маленький, удобный, он не промокает. Как будто бы, ну какой от него вред, он вон какой маленький. На самом деле масштабы просто невероятные. И мы сейчас видим, что происходит и в океанах, и как бедные животинки вместо нормальной еды, у них там в желудке оказываются всякие вот эти пакеты и все остальное, да, то, что не разлагается. Буквально недавно новость была о ките, который какое-то очень продолжительное время не ел ничего, но при этом желудок у него был полный. Он, ты же знаешь, да, как кит ест, он открывает там
3: рот. Да-да-да,
2: и
3: планктон всасывает в себя, да.
2: Вот вместо планктона были пакеты и вся, ну, в общем, всякая
3: ерунда.
2: Ну, понятно,
3: весь мусор, который в океане,
2: да,
3: был
2: желудок полный, а, собственно, силы набрать неоткуда. Ну, естественно, погиб этот кит, и очень много бьют сейчас тревогу те люди, которые занимаются защитой всех этих животных. В 1928-м появились в продаже первые в мире телевизоры.
3: В каком?
2: 1928-м. Дальше. Между прочим, $75 тогда стоил этот телевизор.
3: Скоро 100 лет.
2: Ну да, да, совсем скоро. Сегодня получается 98.
3: Еще маленькая и можно будет... У меня, знаешь, даже нет телевизора. Вот понимаешь, если бы у меня был хотя бы какой-нибудь достаточно старый телевизор, я бы мог его поздравить со 100-летием. Через 2 года, да?
2: Нет.
3: А у меня нет вообще никакого. А тот, если вот я даже сегодня куплю ему всего 2 будет года. И поздравлять его со столетием, как там, моветон, как ты любишь говорить.
0: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра. Реклама.
4: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
5: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Югре подвели итоги работы окружной думы 7-го созыва. Группа организаторов незаконной миграции предстанет перед судом в Ханты-Мансийске. Югорские школьники борются за победу на Российской олимпиаде по экономике и управлению. В Югре на финальном заседании окружной думы 7-го созыва подвели итоги работы депутатского корпуса. Период пришелся на время серьезных испытаний. Начало спецоперации, экономическая агрессия со стороны западных стран, необходимость быстро адаптировать регион к новым условиям и при этом сохранить стабильность в социально-экономической сфере, отметил в своих соцсетях губернатор Руслан Кухарук. Он также добавил, что ключевым фактором успеха стало тесное взаимодействие парламента с правительством округа и муниципалитетами. За 5 лет депутаты приняли 633 закона, утвердили 1940 постановлений, исполнили почти 2000 наказов избирателей. Именно эта нормативная база стала прочной основой для повышения качества жизни югорчан, подчеркнул губернатор. В Ханты-Мансийске перед судом предстанут сразу 8 участников преступного сообщества, организаторов канала нелегальной миграции. Окружная прокуратура утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в суд. Следствием установлено, что незаконный бизнес организовала семейная пара. За денежное вознаграждение они помогали иностранцам оставаться в России, оформляли ложные регистрации и поддельные справки о работе. Злоумышленники даже открыли фиктивный языковой центр, где выдавали сертификаты без реальных экзаменов. Должностное лицо покрывало преступную схему, закрывая глаза на массовые нарушения. Все выданные мигрантам патенты и документы уже официально аннулированы. Югорские школьники покоряют новые высоты. Команда Югры вступила в борьбу за победу на 15-й российской компетентностной олимпиаде по экономике и управлению. Как сообщает окружной департамент образования и науки, испытания уже стартовали в Чувашской республике и продлятся по 10 июля. Свои знания продемонстрируют 8 учеников из Сургута, Ханты-Мансийска, Нефтеюганского и Октябрьского районов. Все они прошли обучение по программе «Государственное и муниципальное управление» и стали лучшими на региональном этапе олимпиады. Наставниками наших ребят выступают студенты направления социальной работа Высшей школы гуманитарных наук Югорского госуниверситета. Они помогают и поддерживают своих подопечных на каждом этапе. Участникам предстоит проявить себя в решении практических кейсов, анализе экономических процессов, разработке управленческих решений, а также в дебатах и командных проектах. И последнее. Опыт видеоигр помогает выполнять задачи на передовой. О тонкостях управления боевыми беспилотниками рассказал командир взвода ударных дронов 35-й бригады с позывным «Седой». По его словам, тем, кто уверенно владеет джойстиком от игровой приставки, гораздо проще освоить пилотирование и стать оператором. Развитая моторика позволяет быстро привыкать к FPV-дронам, а работа в специальных VR-очках создает эффект полного погружения в полет. Добавлю, стать частью войск беспилотных систем может любой владеющий базовыми знаниями физики. Всем другим навыкам новобранцев обучат опытные инструкторы. Подробности можно узнать на сайте воин86.ру и по телефону 8 800 301 68 88. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Главное окружное радио.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 7:34. 3 июля, пятница сегодня, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, возможен дождь. В Ханты-Мансийске в течение дня 24 градуса тепла, в Сургуте и Нижневартовске плюс 26, в Тюмени 20 градусов выше 0. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме 26 градусов со знаком плюс. В Югорске, Советском, Нягане, Урае, Междуреченском, Белоярском и Березово плюс 24. К этому часу в Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске плюс 20, в Тюмени 16 градусов выше 0. Это был прогноз погоды на сегодня, 3 июля, пятницу.
0: Радио Югра.

0: реклама.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
4: Мама, папа, вы рулите! За дорогой следите! Не спускайте с нее глаз и не сомневайтесь в нас! В автокресле нам удобно, за окном вид бесподобный! Мы не отвлекаем вас, ведь дорога – главное сейчас!
5: Ребята, спасибо, что не отвлекаете родителей за рулем! Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
6: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
7: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
8: Иногда одного решения достаточно, чтобы изменить свою жизнь. Собственный дом в Сочи, на возвышенности, в окружении леса. Закрытый клубный комплекс всего на 8 резиденций. Стоимость домов от 24 миллионов рублей. До 15 июля действуют приятные скидки. Запишитесь на индивидуальный показ. 8-918-659-99-96. Сочи. Дом, в который хочется возвращаться.
9: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лентори. Хочу доставку цветов заказать.
10: Да, ищу. В Лентори есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
9: А, тот самый цветочный у молотка?
10: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
9: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
11: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8-800-301-68-88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
12: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: 7:45, Овны, вы даже сами сегодня не будете понимать, почему будете нервничать. Звезды уверены, надо просто переждать этот период.
1: Тельцы, сегодня никто не сможет вывести вас из равновесия, даже самые упрямые признают вашу правоту.
0: Близнецы, пусть вас не смущает, что кто-то активно требует вашего внимания и общения, просто постарайтесь никому сегодня не отказать.
1: Раки, сегодня постарайтесь действовать быстро и решительно, даже если вы привыкли долго обдумывать каждый шаг.
0: Львы, энергии вам не занимать, но все равно сегодня будет полезно отдохнуть и сделать небольшую паузу.
1: Девы, пока не стоит планировать какие-то важные дела, сосредоточенность вам сегодня не к лицу.
0: Весы, звезды советуют вам не делать все в последний момент, лучше иметь хотя бы немного времени в запасе.
1: Скорпионы, сегодня только спокойствие точно доведет вас до конечного пункта вашей цели.
0: Стрельцы, помните, чем меньше иллюзий вы строите, тем эффективнее действуете.
1: Козероги, лучше сегодня пустить некоторые ситуации на самотек, так все даже быстрее решится.
0: Водолей, в ваших силах положить конец разногласиям, поэтому не стесняйтесь уступить оппоненту.
1: Рыбы, от этого дня вы получите максимальную выгоду. Есть только одно условие – не ленитесь.

0: Радио Югра.
1: 7 часов 53 минуты, сообщение прилетело. Доброго утра, хорошки. Это мы, это нам.
2: Доброго утра вам.
1: Юля нам написала.
2: Спасибо,
1: Юля.
2: Юля
1: тоже, Юля тоже хорошка. И все
2: вы
1: хорошки.
2: Вы плохо нас знаете.
1: Юля.
2: Это мы кажемся только хорошкой.
1: Юля, я хочу сказать, Юля хорошо нас знает. Психолог Юля Носкова, которая...
2: Ну, психолог, если то, да, хорошо знает, видимо.
1: Она с нами нормально знакома, поэтому может смело сказать, что мы хорошки. Что эти...
2: Фразеологизм очередной на разборе в очередной раз от Фании. Спасибо ей большое. Без вас, Фания, мы бы вообще не справились. Свет клином сошелся на фразеологизмах Фании.
1: Вообще,
2: вот такое выражение. Как правило, его вот это прислала, еще раз напомню, Фания.
1: Но.
2: А свет клином сошелся означает, что человек на чем-то очень сильно зациклился. То есть вот он думает только об этом, и вот эта проблема для него превратилась в точку, а то, что вокруг происходит, для него никакого значения не имеет. Вот про это обычно говорят. Ну или фразеологизм с частицей «не». То есть свет клином не сошелся. Ну, когда говорят, ну что ты об этом все сережке думаешь?
1: Телеверстие, в конце концов.
2: Да, найдем свет клином, что ли, сошелся?
1: Да,
2: нет, не сошелся.
1: Хорошо.
2: Ну и вообще... Копнуть надо поглубже туда, в древность, так что ли, скажем. На Руси раньше надел земли назывался клином, который вот небольшой надел земли. Как правило, у каких-то очень небогатых крестьян он был небольшой, клином вклинивался в какой-то другой участок, и, как правило, через него, ну, чтобы там срезать путь, все проходили. И он становился там предметом разбирательства судебных, различных тяжб, очень часто отбирали эти участки. Ну, то есть вот на самом деле для крестьянина, которому принадлежал этот маленький участок, на нем именно свет весь исходился клином, потому что только за счет него он мог прокормиться. И вот этот фразеологизм действительно, свет в данном случае не как светило, не как солнце, а свет это имеется в виду весь мир.
1: Жизнь.
2: Да-да-да. Жизнь, весь мир, люди, общество. Вот про это идет речь. И поэтому мне кажется, он такой очень распространенный фразеологизм, а как раз распространению его и Максим Горький послужил, и Мамин Сибиряк у многих из них, многих вообще авторов в литературе очень часто встречается такое выражение.
1: Что же интересно, вот мы до этого разбирали какие-то такие фразеологизмы, которые я, может быть, как говорится, слыхом не слыхивала, да?
2: Ага.
1: А сейчас пошли разбирать уже такие достаточно известные, да? И если... я понимаю сейчас, что я вообще даже раньше не задумывалась. Ну, есть и есть, да? Откуда вот мы знаем значение этого фразеологизма? Оно, оказывается,
2: значение
1: вовсе...
2: когда-то, как правило, у Даля в словаре можно найти и автор фразеологизм, если он был, на самом деле он указывает это. И объяснение этих фразеологизмов. Но некоторые он вообще не объясняет в силу того, что ну, он считает, что для всех людей, которые это прочитали, которые слышат этот фразеологизм, он понятен, и так его объяснять не нужно. Есть у него и такие.
1: Отлично. Спасибо, Фание, спасибо тебе за объяснение. В понедельник будет еще.
3: Утро начинается здесь.

0: местное время 8:00 утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Югре активно ведется работа по комплексному развитию территории. Группа организаторов незаконной миграции предстанет перед судом в Ханты-Мансийске. Югурские школьники борются за победу на Российской олимпиаде по экономике и управлению. Югра продолжает преображать свои города и поселки. Губернатор округа Руслан Кухарук поделился в социальных сетях новостями о масштабных планах по комплексному развитию территории. В ходе очередного регионального градостроительного совета главы муниципалитетов представили амбициозные проекты, призванные сделать жизнь югорчан еще комфортнее. Особое внимание было уделено Сургуту и его окрестностям. В самом крупном городе округа, в микрорайонах 21 и 22, запланировано строительство более 75 тысяч квадратных метров нового жилья, детского сада и благоустройства набережной. Поселок Белый Яр увидит новые многоэтажки на месте снесенных аварийных домов. А в Солнечном пройдут капитальные ремонты улиц и появятся современные инклюзивные детские площадки. Важнейшим направлением остается расселение ветхого жилфонда. Например, в Барсово построят более 29 тысяч квадратных метров нового жилья, что полностью закроет эту потребность. А в Нягани возведут два дома и обустроят экологические тропы. Все эти инициативы, как подчеркнул Руслан Кухарук, направлены на создание комфортных условий для жизни югорчан. В Ханты-Мансийске перед судом предстанут сразу 8 участников преступного сообщества, организаторов канала нелегальной миграции. Окружная прокуратура утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в суд. Следствием установлено, что незаконный бизнес организовала семейная пара. За денежное вознаграждение они помогали иностранцам оставаться в России, оформляли ложные регистрации и поддельные справки о работе. Злоумышленники даже открыли фиктивный языковой центр, где выдавали сертификаты без реальных экзаменов. Должностное лицо покрывало преступную схему, закрывая глаза на массовые нарушения. Все выданные мигрантам патенты и документы уже официально аннулированы. Врачи Нижневартовской окружной клинической больницы вернули зрение пациенту с редким аутоиммунным заболеванием. Молодой человек поступил в стационар с практически полной потерей зрения на оба глаза. Ей предшествовали сильные головные боли. Постановка точного диагноза оказалась сложной задачей. После обследования и нескольких консилиумов специалисты выявили у пациента изолированный церебральный васкулит – редкое воспаление сосудов центральной нервной системы. Справиться с недугом помогла совместная работа офтальмологов и ревматологов. Благодаря гормональной пульс-терапии зрение полностью восстановилось. Сейчас состояние пациента стабильно, он находится под контролем врачей. И последнее. Югурские школьники покоряют новые высоты. Команда Югры вступила в борьбу за победу на 15-й российской компетентностной олимпиаде по экономике и управлению. Как сообщает окружной департамент образования и науки, испытания уже стартовали в Чувашской республике и продлятся по 10 июля. Свои знания продемонстрируют 8 учеников из Сургута, Ханты-Мансийска, Нефтеюганского и Октябрьского районов. Все они прошли обучение по программе «Государственное муниципальное управление» и стали лучшими на региональном этапе олимпиады. Наставниками наших ребят выступают студенты на управление «Социальная работа» Высшей школы гуманитарных наук Югурского госуниверситета. Они помогают и поддерживают своих подопечных на каждом этапе. Участникам предстоит проявить себя в решении практических кейсов, анализе экономических процессов, разработке управленческих решений, а также в дебатах и командных проектах. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
1: Реклама.
3: Автомолл. Ароматизаторы воздуха, аптечки, аварийные знаки, огнетушители, держатели телефонов, зарядные устройства, компрессоры, щетки для сухой и влажной уборки, искусственная замша и микрофибра, рамки номерного знака, буксировочные тросы, стяжки груза, тонировочная пленка, автомобильные холодильники. Автомолл. Тысячи аксессуаров для авто. Автомолл86.ру.
1: Радио Югра. Окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
0: 8:04. И сегодня, напомню, 3 июля. Сегодня пятница. Николай Авдонин.
5: Даша Кузнецова.
0: Доброе утро. И сегодня праздник. Мы с самого утра об этом уже говорили. Сегодня 90 лет со дня образования Государственной инспекции безопасности дорожного движения. Целых 9 десятилетий. Это огромный срок, за который дороги, машины, правила дорожного движения. Конечно, все изменилось, можно сказать, даже до неузнаваемости. Но одно осталось неизменным. Ответственность за жизнь и здоровье людей на дорогах. Mm-hmm. И кто это делает? Конечно, те люди, которые служат в госавтоинспекции. Мы, конечно, не могли не пригласить сегодня в студию человека, который бы нам все подробности, что ли, так рассказал, да, подробности работы, и вообще, как люди попадают, и как, вообще, что движет людьми, которые идут работать в госавтоинспекцию. А у нас в студии сегодня представитель госавтоинспекции, инспектор ДПС Антон Витальевич. Антон, доброе утро.
5: Здравствуйте.
0: Ой, вот так надо вообще-то сделать. Антон, еще раз давайте. Доброе утро.
6: Доброе утро.
0: Итак, Антон, мы, конечно, в первую очередь поздравляем вас с вашим профессиональным праздником. Антон в потрясающей сегодня форме. Красиво, невероятно.
5: Предлагаю... В потрясающей физической форме.
0: И физической в том числе. Да. Предлагаю всем присоединиться к нашему разговору, к эфиру нашему. Можно посмотреть прямую трансляцию всего того, что в студии происходит, загляните в нашу официальную группу во ВКонтакте, которая называется «Радио Югра», там есть вкладочка «Прямой эфир», вот, пожалуйста, все видно, как мы все выглядим, все мы красивые тут сидим, и что, собственно, нужно еще не забыть о том, что у нас есть голосование. Угу. Мы сегодня выясняем у всех, кто находится в компании с нами, что вы испытываете, когда вас останавливают сотрудники ДПС. Тревога, волнение, спокойствие, страх, гнев, все это в нашем голосовании. Плюс 7 950 510 66 66, это номер для ваших сообщений Телеграма Макс, группа ВКонтакте, которая называется «Радио Югра».
5: Вот скажите, пожалуйста, вот когда вы останавливаете, вот исходя из нашего опроса, вы, как правило, видите, какие эмоции в глазах людей? Страх, гнев, что, спокойствие?
0: Спокойствие.
6: Различные, как бы говорится, эмоции у людей. Но в основном у них они испытывают волнение. Mm-hmm. Они как бы начинают нервничать, переживать, в основном боятся. Как бы подходишь к человеку, у него уже мандраж рук происходит. И человек заикаться начинает. Ну, бывают и такие люди.
0: Ну, почему так происходит? Ну, вроде документы в порядке.
5: Может, не останавливать их? Так нервничают.
0: Правда, почему так происходит? Почему вот такое стойкое ощущение, точнее, не знаю, стойкая реакция, что ли, да? Вот как только останавливают сотрудники, или когда ты их видишь, все, все, гайцы, гайцы. Почему так происходит?
6: Ну, наверное, зачастую люди думают, что если сотрудник госавтоинспекции стоит и по-любому остановит, значит, он однозначно выпишет штраф. Даже если нарушений нету, но люди не понимают того факта, то что мы можем просто проверить документы. Если у водителя нету нарушений, то, пожалуйста, с документами все в порядке, всего доброго, счастливого пути, внимательнее на дорогах. Люди как бы зачастую этого, не знаю, у них в приоритете, что вот, там обязательно выписут
0: будет.
6: Штраф, обязательно, да, обязательно что-нибудь будет.
5: А может быть еще потому, что человек перед этим, вот перед тем, как только его остановили, он что-то нарушил, скорость превысил, там, не знаю, сплошную где-то пересек, он думает, заметили. Ну потому что так или иначе на дороге, ну, многие как-то там нарушают, где-то превышают скорость.
6: Да, конечно.
5: Часто такое бывает.
6: Это не исключено, это как бы человеческий фактор, где-то можно отвлечься, где-то можно задуматься и допустить небольшую ошибку, как говорится. Ну, как моя любимая фраза, мы живем в России, а у нас в России как в армии. Можно все, но только без палева. Да-да.
0: Продолжим разговор через несколько минут.
1: Радио Югра.
4: Утро начинается.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 8 часов 11 минут. Сегодня 3 июля, пятница, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, возможен дождь. В Ханты-Мансийске в течение дня плюс 24, в Сургуте и Нижневартовске плюс 26, в Тюмени 20 градусов тепла. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Ленторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме 26 градусов выше 0 в течение дня. В Югорске, Советском, Нягане, Урае, Междуреченском, Белоярском и Березово плюс 24. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 20, в Сургуте и Нижневартовске 22 градуса выше 0, в Тюмени плюс 17. Это был прогноз погоды на сегодня, 3 июля, пятницу.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 8:15. Итак, какие эмоции вы испытываете, когда вас останавливают сотрудники ДПС? +7 950 510 66 66. Это номер для ваших сообщений Телеграм и Макс, группа ВКонтакте, которая называется Радио Югра. Там у нас голосование и 5.

0: вариантов ответа. Тревога, волнение, спокойствие, страх, гнев. А за эти варианты можно проголосовать. Есть сообщение от Владимира. Владимир пишет: раньше всегда забывал документы от автомобиля. Сейчас тоже такое бывает, но не так часто, как раньше. И из-за этого, как только останавливаются сотрудники ДПС, начинают судорожно вспоминать, где документы в очередной раз. Вот здесь я как бы понимаю, это так триггерит маленечко, да, и ты понимаешь, вроде они вот, они в сумке, а ты вдруг забыл, и все. Естественно, начинаешь волноваться, естественно, выдает все твое лицо, твои все эмоции. Мы сегодня с представителем госавтоинспекции говорим в честь 90-летнего юбилея этой организации, по-другому сказать не могу. И да. Вот Антон
1: Витальевич, скажите, пожалуйста, а вот как вообще приходят? Ну, к тому, что, как правило, дети хотят стать там пожарными, хотят стать космонавтами. Я мало знаю детей, которые говорят, я вырасту и стану сотрудником ГИБДД. Вот как приходят в ГИБДД, как приходят в ГАИ, точнее, да, правильно сейчас так называется? Госавтоинспекция, да. Это призвание, семейная традиция, может быть, какая-то? Или, правда, с детства мечтали?
2: Ну, у кого-то, во-первых, это может быть, да, семейная традиция. Я как бы за всех не скажу. Я, ну, сейчас конкретно могу сказать про свою историю. Да, у кого-то может это семейное призвание, семейная традиция, желание детства. Различные ситуации прихода людей в органы внутренних дел, как бы, а именно в подразделение госавтоинспекции. В моем случае я служил срочную службу в армии России. И перед армией я хотел поступить на службу в органы внутренних дел. Не конкретно в госавтоинспекцию. Вот вообще планировал я где-то, ну, плюс-минус в неведомственную охрану, ранее именуемую, как сейчас Росгвардия она называется. Ну, как-то с армии пришел, подал документы, мне сказали, вот, приходи туда-то, туда-то. Такой, ну ладно, а как бы про госавтоинспекцию я вообще, если честно, даже не планировал, не рассматривал, да. Это, да. Потом прихожу, в здание госавтоинспекции написано, я такой задумался, ну, мало ли, может, человек, который меня на службу приглашает, в гости зашел тут, не знаю, или кому-нибудь по делам, по рабочим каким-то.
1: И заодно, да, решить вопрос с трудоустройством.
2: Да, ну ладно, я думаю. Ну, в чем проблема? Ну, меня просто побеседовать изначально пригласили, чтобы как бы узнать мои регалии, что и все такое. Все, мне говорят, ну все, давай, собирай документы, вот, типа, в ГИБДД. Я такой...
0: То есть, нехотя, ну ладно.
2: Я такой, ну ладно, а что, попробуем?
1: Работа?
2: Все, да. Устраивался я несколько месяцев, потому что различные проверки проходили, медицинские комиссии, заключения, там, тесты, физическая подготовка, все-все-все, вот, в совокупности. После того устроился, слушайте, вот первые дни работы, недели, вот это так интересно, однако. Работа вот действительно, она, вроде бы все гаишников там говорят, вот они плохие, вот им лишь бы оштрафовать и все такое. Но я вот посмотрел как бы изнутри вот эту всю кухню, и я действительно понял, что сотрудники госавтоинспекции это не те люди, которым просто надо оштрафовать, потому что не будь нас... Будь хаос,
0: да, конечно,
2: на дороге.
0: Абсолютно точно.
2: Да, как бы нас плохими словами не называли, как бы о нас плохо не думали, но все равно мы неотъемлемая часть нашего общества. Почему? Потому что нет контроля на дорогах, будут ДТП, повысится смертность, будут очень много пострадавших людей, детей, не дай бог, конечно.
1: Да, вседозволенность будет, мне кажется.
2: Конечно, да, вседозволенность.
0: Люди... Слушайте, вот по поводу, вот вы говорите, не будет нас, понятно, будет хаос, это все понятно. Но вот, слушайте, всякие разные же встречаются водители, те, которые там, ой, да я тебе сейчас напишу, запишу на камеру, я сейчас посмотрю, как ты здесь будешь выкручиваться. А сотруднику госавтоинспекции нужно всегда оставаться, ну, невозмутимым, что ли, да? Вот, Антон Витальевич, какими качествами, ну, помимо того, что там, знаешь, законы все и все остальное?
2: Основные качества, это в первую очередь терпение. Как говорится, стрессоустойчивость. И мое мнение, это каждый сотрудник госавтоинспекции, вообще в целом сотрудник полиции, он своего рода психолог. Потому что, да, есть люди различные, которые ведут себя агрессивно, импульсивно, и всяко-разно проявляют свои эмоции, пытаются... Есть такие люди, которые пытаются спровоцировать сотрудника на агрессию какую-то.
0: Вот это и таких очень много.
2: Да, камеры, они пытаются не то что зафиксировать там какие-то там...
1: Правонарушения,
2: нет, не то, что именно люди, когда фиксируют, начинают тыкать человеку, как бы сотруднику, бывали такие случаи, камеры чуть ли не в лицо, они тем самым пытаются еще раз спровоцировать сотрудника и уже зафиксировать тот факт, когда человек, ну, человеческий фактор,
0: себя.
2: Да,
0: все
2: равно терпение не у всех железное. Бывает такое, что где-то люди могут перейти грань какую-то личностную, сотрудник, да, может сэмоционировать, там, повысить тон, нагрубить даже отчасти, ну, такое
1: но
2: не исключено.
1: Тоже человек, понятно.
2: Конечно, тоже человек. Грубость-то любой же не будет в отношении свой адрес, в отношении себя-то терпеть. Поэтому, да, в основном, ну, как, все, ну, вот я со своей стороны скажу, что

0: да, много таких случаев было, когда люди пытались провоцировать, люди различные попадались. Надо просто как бы спокойно реагировать, не обращать внимания.
1: Да. Ой, что ты вот, там вот это мне вот, говоришь?
0: В одно ухо запустил, другое выпустил. Человек пытается, видит, что не получается у него, он начинает от этого еще больше злиться. А потом у него просто он все... успокоился.
1: Ну ладно, все, так и быть. Я хуже вас знаю закон, поэтому ладно, штрафуйте
2: меня. Да нет, когда не оправдываются его ожидания, человек, ну, разочаровывается и все, понимает, что его эксперимент не удался, ну, все.
0: Он расстроился, такой грустный, типа, ну, все, я успокоился, мужики, спасибо.
2: Берите меня.
1: Давай, продолжим разговор через несколько минут.
3: Утро начинается здесь. Югра.
4: Радио Югра. Реклама.
5: Иногда одного решения достаточно, чтобы изменить свою жизнь. Собственный дом в Сочи, на возвышенности, в окружении леса. Закрытый клубный комплекс всего на 8 резиденций. Стоимость домов от 24 миллионов рублей. До 15 июля действуют приятные скидки. Запишитесь на индивидуальный показ. 8-918-659-99-96. Сочи. Дом, в который хочется возвращаться.
4: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
2: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
1: А, тот самый цветочный у молотка?
2: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
1: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
3: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 8:27. Мы разговор продолжаем с представителем госавтоинспекции. И выясняем сегодня, кстати, у всех, кто находится в компании с нами, что вы испытываете, когда вас останавливает сотрудник дорожно-патрульной службы. Плюс 7 950 510 66 66. Это номер для ваших сообщений Телеграма Макс. Группа ВКонтакте, которая называется Радио Югра. Есть сообщение от Дэна, а я все думаю, что с Бадуна, пишет Дэн. Потом вспоминаю, что уже 20 лет вообще не пью. Даже собственно,
3: когда это имеется в виду, что когда его останавливают,
2: да, конечно.
3: Гони его.
2: Сотрудники госавтоинспекции останавливают.
3: Только бы не заставили в трубочку дышать, да. Вдруг за 20 лет что-то еще не выветрилось. А вот, Антон Витальевич, вы говорили о том, что несколько месяцев вы устраивались на работу, всякие там проверки были, физическую подготовленность вашу проверяли. Вот как это происходило, какими... Мы уже спросили, какими качествами, но вот как попасть вообще, как стать гаишником? Каждый может это сделать. Ну, извините за уж сленг такой.
4: Ничего страшного.
3: Такой, мне кажется, устоявшийся термин уже.
4: Да, конечно. Получается, в первую очередь, это для мужского населения, это важна служба вооруженных сил Российской Федерации.
3: Это обязательное условие.
4: Это обязательное условие, да. Допускается, конечно, без службы, если вы, допустим, пошли учиться в институт МВД. То есть по выпуску из института МВД вы, то есть, автоматически уже в армию не идете, потому что она у вас 5 лет казарменного проживания. Да, она приравнивается, то есть вы уже учитесь конкретно этому направлению. И по выпуску вы уже имеете специальное звание лейтенант, и можете уже спокойно поступать в любые органы внутренних дел. То есть, и получается, вот эти 5 лет обучения, они входят в рабочий стаж. То есть уже выслугу лет, да. Также у нас...
3: Армия вот, тоже входит.
4: Армия входит, да, тоже. У нас на севере здесь служба идет год за полтора. То есть я год прослужил, мне засчитали полтора. Армия идет год за год. Ну, тоже зависит от региона службы. То есть если где-то тоже приравнено, как у нас к районам Крайнего Севера, то засчитается как год за полтора. Если
3: или
4: где-то дальше, год за два, да.
2: Так.
4: И все. Соответственно, категория здоровья. Желательно А. Допускается с ограничениями на некоторые должности. То есть у нас же тоже в подразделении все зависит от должности. Есть младший начальствующий состав, это сержантский состав в основном, сержанты, прапорщики. Есть средний начальствующий состав, это офицеры, то есть от младшего лейтенанта до капитана. Есть старший начальствующий состав, от майора до полковника. И высшие уже, это генеральские звания идут. То есть в данном случае вот
3: там
4: так
3: уже
4: вот.
3: Академия, насколько я понимаю, чтобы генеральское звание
4: было. Ну там, да, уже это там. Выше. Я не загляну туда уж точно.
2: Зачем вы так, Антон, зачем?
3: Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом, говорят.
2: Только хотел сказать, так.
4: Я не мечтаю стать генералом.
2: Мне достаточно того, что есть.
4: Да, конечно. Поэтому, да, физическая подготовка тоже неотъемлемая часть. Почему? Потому что различные ситуации складываются, где-то нужно будет в каких-то случаях применить физическую силу. Как бы ее не хотелось себе применять, поэтому приходится такие случаи. Бывают даже нарушители. Спортсмены тоже любят побегать. И мы как марафонцы в туфлях и в брюках за ними.
3: Главное, что не подраться любят, а побегать.
4: Ну, да.
2: Так, слушайте, вот через несколько минут продолжим. Я все-таки хочу, чтобы вы немножко жизненной такой, жизненных историй, что ли, вы, Антон Витальевич, нам рассказали. Потому что я уверена, за столько лет службы, сколько вы служите, я уверена, что историй накопилось достаточное количество. Каких-нибудь смешных, возможно, грустных. Все это возможно, поэтому буквально через несколько минут.
1: Утро начинается здесь. Радио Югра. Новости.
5: И группа Российской Олимпиады по экономике и управлению. Югра продолжает преображать свои города и поселки. Губернатор округа Руслан Кухарук поделился в социальных сетях новостями о масштабных планах по комплексному развитию территории. В ходе очередного регионального градостроительного совета главы муниципалитетов представили амбициозные проекты, призванные сделать жизнь югорчан еще комфортнее. Особое внимание было уделено Сургуту и его окрестностям. В самом крупном городе округа, в микрорайонах 21 и 22, запланировано строительство более 75 тысяч квадратных метров нового жилья, детского сада и благоустройства набережной. Поселок Белый Яр увидит новые многоэтажки на месте снесенных аварийных домов. А в Солнечном пройдут капитальные ремонты улиц и появятся современные инклюзивные детские площадки. Важнейшим направлением остается расселение ветхого жилфонда. Например, в Барсово построят более 29 тысяч квадратных метров нового жилья, что полностью закроет эту потребность. А в Нягане возведут два дома и обустроят экологические тропы. Все эти инициативы, как подчеркнул Руслан Кухарук, направлены на создание комфортных условий для жизни югорчан. В Ханты-Мансийске перед судом предстанут сразу 8 участников преступного сообщества, организаторов канала нелегальной миграции. Окружная прокуратура утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в суд. Следствием установлено, что незаконный бизнес организовала семейная пара. За денежное вознаграждение они помогали иностранцам оставаться в России и оформляли ложные регистрации и поддельные справки о работе. Злоумышленники даже открыли фиктивный языковой центр, где выдавали сертификаты без реальных экзаменов. Должностное лицо покрывало преступную схему, закрывая глаза на массовые нарушения. Все выданные мигрантам патенты и документы уже официально аннулированы. Врачи Нижневартовской окружной клинической больницы вернули зрение пациенту с редким аутоиммунным заболеванием. Молодой человек поступил в стационар с практически полной потерей зрения на оба глаза. Ей предшествовали сильные головные боли. Постановка точного диагноза оказалась сложной задачей. После обследования и нескольких консилиумов специалисты выявили у пациента изолированный церебральный васкулит – редкое воспаление сосудов центральной нервной системы. Справиться с недугом помогла совместная работа офтальмологов и ревматологов. Благодаря гормональной пульс-терапии зрение полностью восстановилось. Сейчас состояние пациента стабильно, он находится под контролем врачей. И последнее. Югорские школьники покоряют новые высоты. Команда Югры вступила в борьбу за победу на 15-й российской компетентностной олимпиаде по экономике и управлению. Как сообщает окружной департамент образования и науки, испытания уже стартовали в Чувашской республике и продлятся по 10 июля. Свои знания продемонстрируют 8 учеников из Сургута, Ханты-Мансийска, Нефтеюганского и Октябрьского районов. Все они прошли обучение по программе «Государственное и муниципальное управление» и стали лучшими на региональном этапе олимпиады. Наставниками наших ребят выступают студенты на Управление «Социальная работа» Высшей школы гуманитарных наук Югорского госуниверситета. Они помогают и поддерживают своих подопечных на каждом этапе. Участникам предстоит проявить себя в решении практических кейсов, анализе экономических процессов, разработке управленческих решений, а также в дебатах и командных проектах. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
1: Главное окружное радио. Югра.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 8 часов 36 минут. 3 июля, пятница сегодня, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, возможен дождь. В Ханты-Мансийске днем плюс 24, в Сургуте и Нижневартовске 26 градусов тепла, в Тюмени плюс 20. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме 26 градусов выше нуля. В Югорске, Советском, Нягане, Урае, Междуреченском, Белоярском и Березово воздух прогреется до 24 градусов. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 20, в Сургуте, Нижневартовске 22 градуса выше нуля, в Тюмени плюс 17. Это был прогноз погоды на сегодня, 3 июля, пятницу.
0: Радио Югра.
2: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: Радио Югра.
1: 8:40. Мы продолжаем разговор. Выясняем сегодня, напомню, что вы испытываете, когда вас останавливают сотрудники госавтоинспекции. +7 900 510 66 66. Это номер для ваших сообщений. Телеграм и Макс. Группа ВКонтакте, которая называется Радио Югра. Есть сообщение от Ирины. Ирина пишет: азарт. Азарт. Что будет сегодня? Ну-ка, пацаны, удивите меня. Вот, кстати, по поводу пацаны,
2: вот
1: удивите меня.
2: В любой ситуации находится.
1: Молодец.
2: Положительно.
1: Представитель госавтоинспекции Антон Витальевич у нас сегодня в студии. Вот, Антон Витальевич, вот по поводу вот таких вот случаев, ну, смешных каких-то, может, курьезных каких-то случаев, которые вот сразу приходят на ум, когда вот... Антон, расскажи что-нибудь, вот такую вот историю, когда так говорят.
3: В общем, был один случай, мы заступили с напарником на службу в ночную смену, как бы уже вечернее время, еще люди с работы только разъезжаются, мы заступили на службу, ну, как бы

0: остановились ну, на одном месте, на стояночке, и думаем, ну, поконтролируем, потому что в районе в этом, мало ли, ездит, ну, частенько ездят пьяные водители. Может, кто-то попадется.
1: Так.
0: Все, как бы, мы стоим, стоим, наблюдаем картину. Заезжает машина, с виду тонированная.
1: Так.
0: И водитель видит нас и резко во двор. А там двор, он круговой, и то есть выезд обратно.
2: Выезд,
0: то,
2: здесь
0: мы
2: же.
0: Такие смотрим, он крутанулся. Ну, как мы там, на сторонке стоим, против шерсти, что ли, поедем. Ну, не такова, чтобы прям вот так вот экстренно срываться и все такое. И он вжих, разворачивается и обратно едет. Я напарнику говорю, ну, ему однозначно надо сюда. А сюда следующий заезд, это только через, получается, это Красногвардейская улица.
1: Ага, так, понятно.
0: Спуск с горы еще до того, как поставили ограждение. Это было несколько лет назад. То есть там через двойную сплошную водители нет-нет любили заворачивать.
1: Да.
0: Я
1: было
0: говорю,
1: такое дело.
0: Если ему, говорю, сюда надо, он, значит, однозначно у него заезд только один. Я говорю, давай просто ради интереса проедем туда, встанем и подождем. Ага. Ну, парень такой голову репу почесал, такой, ну, поехали. Все, мы приехали, встали на эту Красногвардейскую и стоим,
2: забились
0: смотрим.
2: Забились перед этим, нет? Вот.
0: Ну, мы хотели поспорить. Ну, как бы на службе тоже все равно надо как-то развлекаться весело, чтобы скучно смена не проходила. Мы встали, стоим, ждем. И смотрим. Минута нету, две нету. Вот он, через двойную сплошную заруливает.
1: Ну, соответственно... Здрасте, пацаны.
0: Да, я его, соответственно, останавливаю. А водитель там был, видимо, с другом. Я подхожу, у них не тонировка, а вот эти каркасные сетки были, как бы это... Ладно, не критично, 500 рублей штраф, там половину в тот момент еще можно было оплачивать, когда скидка была в 50%. И вот, я подхожу... Отпуская от окна, он как бы снял эту сетку, документы, говорю, и я просто смотрю, его пассажир вдруг, у него слезная истерика, он ржет не может.
1: Я тебе говорил!
0: Да, и как бы я это все понимаю, что они тоже поняли, я понял, и я вот стою, сдерживаюсь, ну мне так засмеяться хотелось. Я ему говорю, ну что вы, говорю, от одного ушли к двум, он говорит, ага. Я говорю, ну пойдемте.
1: Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел.
0: Да, от меня не ушел.
1: Слушайте, ну вот по поводу вот таких каких-то смешных историй, я понимаю, всякое может быть, понятно, что все равно его оштрафовали, но вот сейчас камеры везде, автоматические штрафы, вот эти умные какие-то там перекрестки. Вот как вам кажется, стало ли меньше живого общения с водителями? Или все-таки, ну правда, вот таких историй, ну все же зафиксировано, ну что их останавливать? Вон они.
2: Не с кем поговорить, кроме напарника.
1: Да, так получается.
0: Нет, общение, конечно, да, камер больше становится, выявляют различные степени нарушения, потому что уже даже камеры у нас штрафуют за не пристегнут ремень безопасности.
1: Если вдруг кто не знал, да.
0: За разговор телефон. По телефону.
1: Прекрасно, прекрасно.
0: Да, тоже
1: так.
0: Штрафы у нас прилетают. Общение с людьми меньше не стало. У нас время идет, как бы подрастающее поколение тоже уже достигает совершеннолетнего возраста, получает водительское удостоверение, и общение даже, можно
2: больше,
0: сказать, чуть-чуть поболее становится, да.
2: Но это облегчает задачу вашу, как задачу по контролю дорожного движения?
0: Ну, как бы, не сказал.
1: А, это то есть просто, все-таки да. Человека никто еще пока не может заменить.
0: Нет.
1: Роботы, камеры, все классно, нет. Но человек все-таки лучше и видит, и чувствует.
0: Да, конечно, да.
2: Правильно, никогда не говорите, что вас можно заменить. Не нужно этого делать, тем более на радио.
1: Да, продолжим разговор через несколько минут.
3: Утро начинается здесь. Радио Югра. Реклама.
4: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Иногда одного решения достаточно, чтобы изменить свою жизнь. Собственный дом в Сочи, на возвышенности, в окружении леса. Закрытый клубный комплекс всего на 8 резиденций. Стоимость домов от 24 миллионов рублей. До 15 июля действуют приятные скидки. Запишитесь на индивидуальный показ. 8-918-659-99-96. Сочи. Дом, в который хочется возвращаться.
6: Каждый день. Утром и вечером.
7: В жару и холод.
8: Вы видите нас, но не всегда замечаете.
9: Мы здесь, мы стоим у перехода.
10: Мы ждем и надеемся, что вы нас пропустите.
11: Водители, пропустите пешеходов. Они скажут вам...
7: спасибо. Компания «Пешеход на переход».
11: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от «Суши Мастер». Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет «Объедение» целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в «Суши Мастер». Телефон 8 800 707 5550. «Суши Мастер», все получится.
12: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
13: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Радио Югра.
1: 8. Я попросила бы. 8:51. Мы продолжаем разговор. Выясняем сегодня у всех, кто находится в компании с нами, что вы испытываете, когда вас останавливают сотрудники дорожно-патрульной службы. Есть сообщение от Елены. Елена пишет: а мне нравится, когда меня останавливают. Немного стресса. Тогда, конечно, думаю, что вдруг я могла нарушить. Но тут уже интерес просыпается. Все ДПСники, пишет Елена, вежливые. Все по форме. Бодрячкова, особенно с утра. Ну, то есть Лена знает, о чем говорит. Мы с представителем госавтоинспекции сегодня ведем разговор и продолжаем.
2: Да, Антон Витальевич, вот у меня бабушка работала в столовой леспромхозовской. У нас мясо и конфет было завались всегда. Ну, правда. Дед на пилораме. С досками вообще проблем не было никогда, клянусь.
1: Как это?
2: Гвоздей у него ящиков было. Вот у сотрудника ГИБДД какие-то льготы по поводу работы есть?
1: Не знаю, может, там штрафы не оплачивают.
2: Два раза в неделю можно сплошную пересечь.
1: Молодец.
3: Нет, конечно, такого нету. Мы хоть и сотрудники госавтоинспекции, но мы такие же люди, и правила дорожного движения, они не только для, как говорится, там кто-то думает, простых смертных людей, они на нас точно так же распространяются. То есть, если мы нарушаем правила дорожного движения, даже если на патрульном автомобиле не обосновано, мы привлекаемся к административной ответственности.
1: Вот как.
3: Да, на личном автомобиле кто-то ездит, также получаем штрафы с камер, где-то нарушить могли. Это все тоже пресекается, как бы. Мы никакими льготами такими не пользуемся.
1: То есть вы хотите сказать, что у вас есть штрафы? Как у, как у водителя. Хорошо. Вот еще по поводу мифов. Ну, здесь понятно, нет никаких этих, как его, льгот. А вот есть же всякие еще мифы, всякие разные, что вы можете там этими проблесковыми маячками пользоваться и все пробки объезжать. Что вы там можете еще какие-то... Ну, какие вот еще есть устойчивые мифы о сотрудниках госавтоинспекции?
2: И, которые нужно обязательно
1: развеивать. Да, конечно,
2: развеять.
1: Надо все это развеивать.
3: Про проблесковые маячки. Ими просто так мы тоже пользоваться не можем. Почему? Потому что мы тем самым необоснованные наши действия какие-то могут спровоцировать что в первую очередь? В первую очередь спровоцировать дорожно-транспортное происшествие, которое категорически нам не нужно. Никак ни в повседневной деятельности, никак ни в случае. Мы включаем проблесковые маячки только в случае необходимости, а именно, если это какой-то вызов, срочный выезд на дорожно-транспортное происшествие, там, на помощь кому-то.
2: Преследование.
3: Преследование, да. Нам проблесковые маячки вообще для чего нужны? Они, да, они позволяют нам отклоняться от правил дорожного движения, нарушать их. Но столько в случае необходимости, да.
2: Ситуации какой-то.
3: Такой ситуации, да. Но в первую очередь это, опять же, такие нам не дает преимущество в движении. Мы должны всегда убедиться в безопасности. Вот нам надо срочно ехать, у нас горит красный на полосе. Мы должны все равно убедиться в том, что нас пропускают. Потому что некоторые автолюбители, да, сейчас... Все любят ездить с музычкой. Кто-то даже, мне попадались такие люди, которые ездят в наушниках.
1: О, боже, это действительно это новый тренд какой-то у нас здесь, или что, так?
3: И все, соответственно, они не могут слышать звук сирены нашей. Поэтому мы должны убедиться, чтобы нас заметили. Не раз нас не слышат, нас должны увидеть, показать фарами, поморгать, покрякать, как говорят многие через СГУ. И все. А просто так, нет, кататься нельзя тоже. Если в случае чего случится, у нас везде имеются камеры наблюдения.
2: А вот
3: конечно, в рамках законодательства, да, допускается, если какая-то экстренная ситуация, сотрудник полиции может воспользоваться чужим транспортным средством.
1: Да. То есть, получается,
2: это не только в американских. Я думал, вы сейчас скажете, да нет, да вы не верьте этому.
3: Это редкость.
2: Да.
3: В Ханты-Мансийске, вот я сколько, вот 8-й год служу, ни разу такого не было.
1: Ну, давайте, чтобы не было такого, да, пусть все будут ездить на своих автомобилях, вот так вот мне хочется, чтобы меньше нарушений было, да, чтобы никто ни за кем не гонялся. Антон Витальевич, вот мне хочется выяснить, 8 лет вы на службе, 8 лет вы видите, как ведут себя водители, понятно, что вы уже понимаете, да, так, как девчонки себя ведут, как мужчины себя ведут, и понятно, видите, как
2: девчонки
1: ведут себя... Ну, а что, девчонки и мальчишки?
2: Женщины и мужчины.
1: Что, ладно, женщины и мужчины. Понятно, что вы, наверное, уже и по стилю вождения можете определить, что человек находится в измененном состоянии. Вот как вы их видите? Как вы их... Окна закрыты, вы не слышите никаких, как говорится,
2: запахов,
1: выхлопных газов. Как вы понимаете, определяете и точно попадаете в человека,
2: всегда,
1: который...
2: Да, точно
1: да.
3: В таких случаях люди попадаются, ну, знаете, вот, ну, на банальном, на самом простом. Фары не включили. Вот особенно у нас все любят ездить в состоянии опьянения, когда в основном контингент?
1: Ночью.
3: Ну, вечером, ночью, да, уже сумерки. И все. Они попадаются на банальном. Где-то фары не включили, где-то поворотником не моргнули, где-то он едет чуть-чуть поддергиваясь, подвиливая, как бы все равно. И визуально смотрим же, через лобовое стекло видно человека. И когда они нас видят, они там начинают сразу как-то менжеваться, что-то выпрямляться, там может кто-то за ремень судорожно тянется, а он закусывает, и они вот так вот едут и дергают этот ремень.
1: То есть уже становится понятно, что с человеком что-то не так.
3: И как бы есть трезвые люди тоже.

0: они бывают нервничают, вот там, да, лишь бы не выписали, бегом начинают судорожно этот ремень...
1: Дергать
0: его, не знаю, как они его не вырывают. Как бы, и вот на простом люди попадаются. Бывают просто вот случайно попадаются, потому что, ну, различного степени, ну, как бы ситуации бывают. Я вот помню, случай был тоже. Едем ночью, как раз зима была. Навстречу нам едет автомобиль. Как бы, ну, все равно сумерки, темно, как бы... На улице мороз, из-за этого как бы видимость небольшая, это хуже становится, да. И знаем, мы разъезжаемся вот как раз возле телекомпании вашей, вот на светофоре.
1: Так.
0: Разъезжаемся с автомобилем. И я вот просто вот так вот взгляд кинул в этот автомобиль, и я наблюдаю картину, ну, пассажир вот так вот с банкой. Не водитель, пассажир. Но мне это все равно как бы интересно же, мало ли.
1: Но пассажир-то может делать все, что угодно.
0: Да, пассажир, мне как бы, честно говоря, все равно на него было, мне интересует водитель.
2: Ну, это предпосылочка.
0: Да, это как бы пасхалочка небольшая, такой намек тонкий. Я говорю напарнику, поехали. Я пассажиром был, он за рулем. Говорю, давай разворачивайся, поехали. Все, поехали, останавливаем. Я подхожу, окошко открывается, и у меня вот так вот, как с кулака в фан, такой перегара в нос.
1: Сразу понятно, что и водитель...
0: Да, ну как бы, возможно, и под пассажира так пахнет, потому что в машине они же как в аквариуме сидят там, взаперти. Я водителю говорю, так и так, я представился, все, говорю, документы, он мне предоставляет документы. Я говорю, пойдемте к нам автомобиль, пройдем. И все, соответственно, у нас в автомобиле-то запаха перегара нет, никаких вонючек нету, мы не вешаем. И вот прям он разговаривает, и от него вот прям такой
1: крепенький,
0: стойкий такой.
1: Свеженький.
0: Ну, я говорю, дядь, много?
2: Есть огурец,
0: да? Да нет, нет, я там нет.
1: Ну, маленечко, пробочку.
0: Да, и дует от 1 килограмма. Миллиграмм на выдыхаемый литр воздуха. Это много довольно.
1: Это достаточно много. Ну, в общем, таких историй тоже достаточно.
0: Тьма.
1: Мы продолжим разговор в следующем часе.
3: Утро начинается здесь.

0: местное время 9 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Югре активно ведется работа по комплексному развитию территории. На Сургутском водохранилище ГРЭС-2 произошла очередная трагедия. Нефтеюганский водитель заплатит большой штраф за пьяную езду по второму кругу. Югра продолжает преображать свои города и поселки. Губернатор округа Руслан Кухарук поделился в социальных сетях новостями о масштабных планах по комплексному развитию территории. В ходе очередного регионального градостроительного совета главы муниципалитетов представили амбициозные проекты, призванные сделать жизнь югорчан еще комфортнее. Особое внимание было уделено Сургуту и его окрестностям. В самом крупном городе округа, в микрорайонах 21 и 22, запланировано строительство более 75 тысяч квадратных метров нового жилья, детского сада и благоустройства набережной. Поселок Белый Яр увидит новые многоэтажки на месте снесенных аварийных домов. А в Солнечном пройдут капитальные ремонты улиц и появятся современные инклюзивные детские площадки. Важнейшим направлением остается расселение ветхого жилфонда. Например, в Барсово построят более 29 тысяч квадратных метров нового жилья, что полностью закроет эту потребность. А в Нягане возведут 2 дома и обустроят экологические тропы. Все эти инициативы, как подчеркнул Руслан Кухарук, направлены на создание комфортных условий для жизни югорчан. Печальная новость из Сургута. На водохранилище ГРЭС-2 в районе садово-огороднического товарищества Черемушки накануне произошла трагедия. Во время купания погиб 17-летний юноша. По факту случившегося следственные органы начали проверку. Важно отметить, что акватория не была предназначена для отдыха. Сотрудники МЧС настоятельно призывают югорчан соблюдать правила безопасности на воде, пользоваться только оборудованными пляжами, избегать купания в темное время суток и при плохой погоде, никогда не оставлять детей без присмотра, держаться подальше от движущихся плавсредств и воздерживаться от ныряния в непроверенных местах. Врачи Нижневартовской окружной клинической больницы вернули зрение пациенту с редким аутоиммунным заболеванием. Молодой человек поступил в стационар с практически полной потерей зрения на оба глаза. Ей предшествовали сильные головные боли. Постановка точного диагноза оказалась сложной задачей. После обследования и нескольких консилиумов специалисты выявили у пациента изолированный церебральный васкулит – редкое воспаление сосудов центральной нервной системы. Справиться с недугом помогла совместная работа офтальмологов и ревматологов. Благодаря гормональной пульс-терапии зрение полностью восстановилось. Сейчас состояние пациента стабильно, он находится под контролем врачей. И последнее. Безответственность за рулем обернулась для жителя Нефтеюганска крупным штрафом. 33-летний мужчина, уже имевший судимость за пьяное вождение, вновь сел за руль в нетрезвом виде. В январе этого года его остановили сотрудники ГИБДД. Освидетельствование подтвердило наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе. Ранее фигурант уже был наказан за подобное правонарушение, но, похоже, урок не усвоил. В связи с повторным фактом управления транспортным средством в нетрезвом виде суд признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама.
3: Автомолл. Тормозные системы, тормозные колодки, дисковые и барабанные, тормозные диски и суппорты, шланги, ремкомплекты, датчики, замена дисковых тормозных колодок на легковые автомобили 300 рублей. Автомолл86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
5: 9:04. 3 июля, пятница. Сегодня день праздничный. 90 лет. Госавтоинспекция отмечает сегодня 90-летний юбилей. И мы сегодня все утро с представителем госавтоинспекции разговариваем. Антон Витальевич на студии. И давайте, прежде чем мы продолжим разговор, есть несколько сообщений. Евгений пишет. Доброе утро. Можно через вас поздравить всех работников ГАИ, ГИБДД с профессиональным праздником в честь 90-летия образования ГАИ, здоровья, успехов, семейного благополучия, терпения и выдержки. Евгений из Югорска. Евгений,
6: все... Нет, конечно.
5: Все как заказывали.
6: Конечно, нельзя.
5: Все как заказывали, Евгений. Так, есть еще сообщение. Елена пишет. Доброе пятничное утро. ГАИ, ДПС. Я когда вижу этих прекрасных людей, у меня всегда ощущение, что я что-то украла, кого-то обманула. Знаете, это чувство собственной казни. Кая съездила 2 года со старой страховкой, останавливали, каялась, плакала, ныла, прощалась. обещали. Муж говорит, ты и цыган переубедишь. В общем, ребята, делайте страховку вовремя, не нарушайте, и тогда эти прекрасные люди будут радовать вас своим прекрасным видом, пишет Елена.
0: Вот по поводу прекрасного вида и прекрасных людей. Но это, конечно, круто. А вот есть ли у вас какой-то рейтинг антипрекрасных людей, так скажем? Ну, не знаю, кто это. Велосипедисты, спидбайкеры, водители, пешеходы. Кто вот больше всего раздражает и бесит на дороге?
5: Как сотрудников
0: государственной инспекции? Да, конечно, безусловно, профессионально.
6: Да нет такого, чтобы как бы среди нарушителей, определенный класс там нарушитель, нет. Да, зачастую, это все сезонное. Вот, допустим, велосипедисты, мотоциклисты, питбайкеры, да, это все в летний период времени. Зимой как-то такового нету. В основном зимой у нас что? Появляются вот эти вот юные гонщики.
5: Да-да.
6: На заднеприводных «Жигулях».
5: Да-да, есть такие, да.
6: Которые начинают крутить пятаки где только можно. И мы им за это а-та-та. А они не понимают и все равно крутят. Как бы нет такого, что... Главное, среди автолюбителей и вот нарушителей, чтобы не было у нас чего, в первую очередь, ДТП.
0: ДТП,
6: потому
0: да,
6: что
0: конечно.
6: ДТП это самое страшное. Штраф оплатить, да это мелочь по сравнению с ДТП, это капля
0: деньги.
6: В море.
5: Угу.
6: Да, вот мы в первую очередь занимаемся как бы профилактикой.
0: Угу.
6: Профилактикой, выявление грубых правонарушений. Питбайкеры, вот они летом, вот сейчас мода пошла вот последние пару лет на эти питбайки, и очень много-много родителями беседуем. Я вот замещаю сотрудника по пропаганде, я хожу вообще в образовательные учреждения, в детские сады, в школы, в колледжи, в институты, все образовательные учреждения нашего города, и родительские собрания тоже присутствуют. Родителям это объясняется. Родители также могут быть привлечены к административной ответственности по 5.35 КОАП РФ. За то, что они не выполняют свои родительские, как говорится, обязанности.
0: Не контролируют то, что
6: не контролируют,
0: дорогу,
6: да. Также могут быть привлечены вот такие случаи, что родители к уголовной ответственности за то, что они вовлекают несовершеннолетнего ребенка в совершение противоправных действий. То есть взрослый человек, родитель, купили ребенку мотоцикл, ребенок на нем поехал кататься, это уже нарушение. Уже органы опеки могут задуматься об этом родители, то, что он позволяет ребенку покупать такую технику, отпускает его, езжай, катайся, делай, что хочешь и как хочешь.
5: Не объясняя,
0: вовлечение
5: не
0: правильно. Незаконные действия, что-то
6: да,
0: получается, нарушение закона.
5: Так.
6: И все, и вот такие случаи. Родителям объясняешь, с детьми беседуешь. Некоторые дети сидят, хихикают.
5: Очень смешно.
6: Были такие случаи.
0: Но дети для того и созданы, чтобы либо бегать и орать, либо сидеть и хихикать, в принципе.
5: Думаешь?
0: Ну, да, детям, ну, у них свой мир.
6: Были такие дети, жизнь. Как бы, сидят, хихикают. Спустя время, он мне, оп, попался. Я говорю, теперь я похихикаю.
5: Давайте продолжим разговор через несколько минут.
1: Радио Югра.
4: Утро.

0: на главном окружном.
1: 9 часов 12 минут. 3 июля, пятница сегодня, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, возможен дождь. В Ханты-Мансийске днем плюс 24, в Сургуте и Нижневартовске 26 градусов, выше 0, в Тюмени плюс 20. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме 26 градусов со знаком плюс, в Югорске, Советском, Нягане, Урае, Междуреченском, Белоярском и Березово плюс 24. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 20, в Сургуте и Нижневартовске плюс 22, в Тюмени 17 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 3 июля, пятницу.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 9:17. И вот в праздничный такой эфир, 90 лет со дня образования госавтоинспекции, конечно, нужно послушать поздравления с профессиональным праздником и послушать эти поздравления от сотрудника госавтоинспекции. Антон Витальевич, вот у вас сейчас минута славы практически. Вот, пожалуйста, всех коллег и всех, кто кого хотите поздравить с праздником, вперед.
2: Спасибо за предоставленную возможность. Уважаемые коллеги, сотрудники госавтоинспекции, поздравляю вас, нас, с профессиональным нашим праздником, с юбилеем нашего праздника, 90 лет со дня образования госавтоинспекции. Хочу пожелать вам в этот день крепких нерв, стойкости, самое главное, терпения, карьерного роста, чтобы, как говорится, как сказать-то правильно, чтобы любая преграда была вам ни почем. Самое главное, берегите себя, берегите своих близких, не давайте в обиду себя, отстаивайте свои чести, достоинства и показывайте людям то, что вы носите форму с честью.
1: Супер.
2: Поэтому работайте, братья.
1: Отлично. Слушайте, аж мурашки у меня. Антон Витальевич, мы, конечно, присоединяемся к поздравлениям в этот большой праздник. Я хочу сказать, что мне вдвойне, ну, что ли, круто, что ли, гордо. Я же тоже имею отношение к госавтоинспекции. Ну, какое? Я же целых больше пяти лет.
2: Да, да, да.
1: Слушайте, ну, больше пяти лет в эфире Радио Югра есть программа, которая называется «По дороге безопасности» с сотрудниками госавтоинспекции. Я же, вот, собственно, веду эту программу. Понятно, со многими вашими коллегами я знакома. И, конечно, хочется пожелать вам всего самого-самого. И давайте вот как-то, что ли, ну, не знаю, мечтать хотя бы о том, чтобы каждый день проходил у нас без каких-то нарушений правил дорожного движения. Чтобы вот в раз все проснулись, и все соблюдают правила.
2: Это было бы прекрасно.
1: Это правда, правда, все включают поворотники.
3: А потом еще раз все проснулись.
1: Давай сначала вон в том сне побудем. Маленько хотя бы.
3: Ну да, было бы на самом деле круто. А вот сотрудники ГИБДД, скажем, 8 марта всем девчонкам-автолюбителям дарят цветы, как правило. Бывает ли такое в ваш праздник, вот сегодня? Не ждете никаких подарков от тех, кого вы останавливаете? Хотя бы поздравлений.
2: Ну, как бы, ждать не ждем. Люди, которые знают, которые помнят про этот праздник, да, соответственно, на службе останавливаем их. Кто-то поздравляет, кто-то даже не знает. Мы как бы не обижаемся, не расстраиваемся.
1: Лишь бы не нарушали правила.
2: Да, нам самое главное, чтобы была тишина и порядок на дороге.
1: Отлично. Антон Витальевич, вам спасибо, что пришли. Вас еще раз с праздником профессиональным. Удачи вам, хорошего дня, до свидания.
3: И спасибо большое. Дорог.
2: Спасибо большое, до свидания.
4: Утро начинается здесь.
0: Радио Югра. Реклама.
5: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
6: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
7: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
8: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
7: Реклама, лишние расходы.
8: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
9: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
10: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
11: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 7:26. Мы выясняем сегодня, что вы испытываете, когда вас останавливают сотрудники ДПС. +7 950 510 66 66. Это номер для ваших сообщений Телеграма Макс. И сообщение от Игоря. Доброе утро. Нет машины и водительского удостоверения. К ГАИ отношусь прекрасно. Но если бы и были, ничего бы не поменялось. Без ГИБДД никак. Будет черти что. Вот здесь да, я, конечно, абсолютно согласна.
2: Ну, вообще, я думаю, что для многих людей... Ну, почему вот многие люди боятся, не знаю, нервничают? И вообще, многие ведь недолюбливают сотрудников ГАИ. Анекдотов много про это. Да вообще, это практически притча во языцах. О том, что вот сотрудники ГИБДД это какие-то не очень там хорошие люди. Их все боятся. Мне кажется, это просто люди, которые находятся немножко по ту сторону баррикад. Ну, то есть, представить себе, что мы все водители, да, ну, вот я водитель, ты там и все остальные, да и пешеходы, то есть
1: да,
2: за
1: конечно,
2: нами тоже, за пешеходами
1: тоже, ну,
2: тоже смотрят сотрудники ГИБДД. Такое ощущение, что мы все нам запрещают нарушать правила. Есть правила, и они их контролируют. И это как люди, которые нам что-то запрещают.
1: А, и типа вызов
2: а когда
1: такой.
2: Нам что-то запрещают, нам хочется обязательно нарушить. Как говорят, что типа, как только написано, не ходи по газону, обязательно захочется пройти. И вот вроде как это люди, которые мешают нам каким-то образом проявляться вот в этом мире.
1: Ну, может быть.
2: И может быть поэтому такая не особая любовь.
1: Я хочу сказать, что я вот, например, к сотрудникам госавтоинспекции отношусь с большим уважением. И никакого гнева, страха, волнения у меня нет. Я абсолютно спокойна, когда меня останавливают. Я понимаю, что они выполняют свою работу. Даже в момент, когда, я не знаю, мне кажется, миллион раз уже рассказывала эту историю, когда я только получила водительское, водительское удостоверение и сама первый раз выехала в город, так сказать. Но это волнение же невероятное, когда с тобой рядом никто не сидит. Этот большой город. Ну, хотя это был Ханты-Мансийск, но все равно оказалось, что это большой город, да? И я все сделала как надо. Все, естественно, там пристегнулась, все правила движения соблюдаю. Здесь вот на перекрестке Разнина Энгельса, вот большой же перекресток здесь очень. И я еду, и я вижу впереди сотрудников госавтоинспекции. Мне нужно проехать вперед. Я проезжаю вперед, и меня тут же останавливают сотрудники. Я, но ни жива, ни мертва, откровенно. Потому что я думаю, боже,
2: что
1: я еще
2: наделала?
1: Двух километров не проехала, да, а мне уже остановили.
2: Возможно, вождение это не мое,
1: да.
2: Сразу такая,
1: и
2: да?
1: Я, понимаешь, вот это вот я, мне что-то, ну, правда, мне было очень волнительно, и подходит сотрудник, говорит, документы, все такое, он, я достаю ему документы, он же видит, что я только-только получила, он говорит, ну что ж вы, Дарья Юрьевна, нарушаете, а я, блин, мне перехватило дыхание, понимаешь, я думаю, господи, что я нарушила, что, вроде бы все соблюдал, оказалось, я фары не включила, и он мне говорит, подает мне документы, говорит, ну, как бы, поздравляю вас с началом там водительской жизни и все остальное, но фары впредь не забывайте включать. Ну, понятно, что потом у меня был автомобиль, где автоматически включается, сейчас у меня автомобиль,
2: автоматически
1: где...
2: Фары автоматически
1: фары включаются.
2: Ничего себе.
1: Да, я тебе больше скажу.
2: До чего техника дошла.
1: Да, прикинь, у меня был...
2: Если мне сейчас окунуться в мир автопрома, я много всего интересного узнаю, да?
1: Я тебе больше скажу, у меня была машина, которая, знаешь, если вдруг ты не знаешь такие технологии, знаешь, когда адаптивные фары, когда ты едешь, и если вдруг встречка,
2: да,
1: они выключаются, да? Или там, например, когда сильно темно, они сами включают, или там датчик дождя, он усиливает движение дворников, да? Вот такие технологии
2: усиливает
1: у меня были,
2: понимаешь?
1: Круиз-контроль, когда ты не нажимаешь на педали, только немножечко рулем.
2: А ручки-то вот они.
1: А сейчас машины сами паркуются, если вдруг ты не знал.
2: Так, вплоть до того, что чуть ли не уснуть можно в машине, сейчас такие, что там автопилот практически, человек не очень
1: ничего. Ну, не знаю, я бы не хотела ездить за рулем автопилота. Автомобиля, который за меня
2: не ты
1: все
2: управляешь.
1: Делает.
2: Да, ну, но то это неинтересно,
1: да, конечно,
2: мне кажется.
1: Конечно.
2: Это вот так же можно на поезде, там, на автобусе прокатиться,
1: да,
2: вот то же самое.
1: Для меня вот сам кайф, вот самый кайф в том, что я контролирую то, что я делаю, и вот это мне больше всего нравится, а не так, что я там, знаешь, устала, уснула, а она продолжает ехать, я так и не хочу.
2: Пусть не, вообще мне... вождение — это удовольствие, мне тоже нравится.
1: Абсолютно
2: нравилось
1: точно.
2: Водить автомобиль, это правда, это великое удовольствие.
1: Продолжим через несколько минут.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Новости. Новости на главном окружном.
3: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Югре активно ведется работа по комплексному развитию территории. На Сургутском водохранилище ГРЭС-2 произошла очередная трагедия. Нефтеюганский водитель заплатит большой штраф за пьяную езду по второму кругу. Югра продолжает преображать свои города и поселки. Губернатор округа Руслан Кухарук поделился в социальных сетях новостями о масштабных планах по комплексному развитию территории. В ходе очередного регионального градостроительного совета главы муниципалитетов представили амбициозные проекты, призванные сделать жизнь югорчан еще комфортнее. Особое внимание было уделено Сургуту и его окрестностям. В самом крупном городе округа, в микрорайонах 21 и 22, запланировано строительство более 75 тысяч квадратных метров нового жилья, детского сада и благоустройства набережной. Поселок Белый Яр увидит новые многоэтажки на месте снесенных аварийных домов. А в Солнечном пройдут капитальные ремонты улиц и появятся современные инклюзивные детские площадки. Важнейшим направлением остается расселение ветхого жилфонда. Например, в Барсово построят более 29 тысяч квадратных метров нового жилья, что полностью закроет эту потребность. А в Нягане возведут два дома и обустроят экологические тропы. Все эти инициативы, как подчеркнул Руслан Кухарук, направлены на создание комфортных условий для жизни юга. Печальная новость из Сургута. На водохранилище ГРЭС-2 в районе садово-огороднического товарищества Черемушки накануне произошла трагедия. Во время купания погиб 17-летний юноша. По факту случившегося следственные органы начали проверку. Важно отметить, что акватория не была предназначена для отдыха. Сотрудники МЧС настоятельно призывают югорчан соблюдать правила безопасности на воде, пользоваться только оборудованными пляжами, избегать купания в темное время суток и при плохой погоде, никогда не оставлять детей без присмотра, держаться подальше от движущихся плавсредств и воздерживаться от ныряния в непроверенных местах. Врачи Нижневартовской окружной клинической больницы вернули зрение пациенту с редким аутоиммунным заболеванием. Молодой человек поступил в стационар с практически полной потерей зрения на оба глаза. Ей предшествовали сильные головные боли. Постановка точного диагноза оказалась сложной задачей. После обследования и нескольких консилиумов специалисты выявили у пациента изолированный церебральный васкулит – редкое воспаление сосудов центральной нервной системы. Справиться с недугом помогла совместная работа офтальмологов и ревматологов. Благодаря гормональной пульс-терапии зрение полностью восстановилось. Сейчас состояние пациента стабильно, он находится под контролем врачей. И последнее. Безответственность за рулем обернулась для жителя Нефтеюганска крупным штрафом. 33-летний мужчина, уже имевший судимость за пьяное вождение, вновь сел за руль в нетрезвом виде. В январе этого года его остановили сотрудники ГИБДД. Освидетельствование подтвердило наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе. Ранее фигурант уже был наказан за подобное правонарушение, но, похоже, урок не усвоил. В связи с повторным фактом управления транспортным средством в нетрезвом виде суд признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 200 000 рублей. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Главное окружное радио.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 9 часов 37 минут. 3 июля, пятница сегодня, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, возможен дождь. В Ханты-Мансийске днем 24 градуса выше 0, в Сургуте и Нижневартовске плюс 26, в Тюмени плюс 20. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме 26 градусов выше 0 и плюс 24 в Югорске, Советском, Нягани, Урае, Междуреченском, Белоярском и Березово. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 20, в Сургуте и Нижневартовске 22 градуса тепла, в Тюмени плюс 17. Это был прогноз погоды на сегодня, 3 июля, пятницу.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 9:41. Мы сегодня выясняем, что вы испытываете, когда вас останавливают сотрудники госавтоинспекции. Антон пишет: гаишник смотрит на меня, но как удав спокоен я, ведь правил я не нарушаю, пешком по городу шагаю. Браво! Браво,
2: можно и пешком,
1: Антон,
2: нарушать правила, да, шагая,
1: кстати,
2: по городу.
1: Кстати, по поводу пешеходов, которые нарушают правила дорожного движения, таких огромное количество. У нас почему-то в последнее время вдруг пешеходы решили, что они бессмертные, что они неприкасаемые, что они все, им все можно.
2: Ну, конечно, неприкасаемые — это совершенно точно приоритет пешехода. Всегда,
1: кто
2: мне
1: спорит?
2: Кажется, даже на объездной, даже на скоростной трассе, не знаю, на какой-то, я понимаю, что ни в коем случае нельзя переходить, но любой водитель будет тормозить, если увидит, ну, вряд ли, я не представляю себе, ах так, ты мне тут правила нарушаешь, ну тогда я тебя собью.
1: Но подожди, вот сейчас у нас на объездной, там, где вот в районе Мамонтов, установили еще один светофор, то есть сначала сделали, и чуть подальше сделали, ближе к мосту сделали еще один светофор. И это очень правильное, как на мой взгляд, как водитель, это очень правильное решение, даже несмотря на то, что очень много там, знаешь, уже людей, вот, зачем вы всю объездную в светофорах, на то она и объездная. Но если там происходит, ну да, но если там происходят неприятные моменты, нужно как-то эти неприятные моменты
2: пытаться
1: устранять.
2: Предотвратить,
1: да. И очень хорошо, что там есть пешеходные переходы, и очень плохо, что водители не всегда соблюдают правила дорожного движения и пролетают там, памятуя о том, что это объездная дорога. Так вот, я хочу сказать о том, что если пешеход, вот я сейчас про себя говорю, если пешеход идет по пешеходному переходу, а не бежит, сломя голову, просто перебегая все вот эти вот, да, препятствия, которые там есть, отбойники, я имею в виду, там и все остальное, если он идет по правилам, я обязательно его пропущу. Обязательно. Я прекрасно понимаю, что я там, знаешь, притормаживаю перед пешеходным переходом. Я делаю это всегда.
2: Ну,
1: там,
2: понятно,
1: да? Все остальное. И что касается объездной... Но если он как сайгак бежит, ты меня извини, и не видит вообще, что происходит, тут может случиться беда. И в этой ситуации водитель будет виноват,
2: конечно,
1: к сожалению. Но и
2: нет,
1: пешеход тоже виноват.
2: Виноват не будет.
1: Виноват
2: водитель,
1: будет.
2: Но не будет виноват. Но ты в любом случае будешь тормозить. Буду. Я не представляю себе, что ты такая...
1: Буду,
2: ах,
1: конечно,
2: так,
1: буду.
2: Ну, давай.
1: Нет,
2: ты
1: конечно, я так...
2: И это, конечно, недобросовестные пешеходы.
1: Да.
2: Я тоже так, ну, не люблю, когда так делают. Даже когда вот я просто иду по улице и вижу такой случай.
1: Да.
2: Но есть ведь и недобросовестные гаишники.
1: Кто?
2: Гаишники, сотрудники
1: ГИБДД.
2: Серьезно? Есть недобросовестные. И я
1: у тебя есть пример такой?
2: Да, я сталкивался с таким в поселке Междуреченске. Это было много лет назад. Тогда еще не было никаких камер. И у меня тогда моего друга поймали в состоянии алкогольного опьянения за рулем. Совершенно справедливо. Конечно же, забрали автомобиль и все прочее, но пока они там оформляли, я сидел в машине рядом тут на пассажирском сидении и издали смотрел на эту картину.
1: Так.
2: И тут к ним подъехала какая-то машина, десятка, по гражданке, гражданская десятка. Из нее человек в гражданке выходит. Что-то поговорил и подходит ко мне с пассажирского сидения.
1: Стороны
2: с пассажирской. Да, подходит и говорит: предъяви документы, пожалуйста.
1: На каком основании?
2: Вот, я и говорю: а ты кто? Он говорит: ах так, я тогда... Ну, а я ему говорю: ты кто? Он говорит: я сотрудник ГИБДД. Я говорю: да как, где твое удостоверение? Где форма? Представься. Он говорит: а что такое? Ну, в общем, он говорит: ах так, тогда я сейчас съезжу, ребята тебя пока задержат, я съезжу, возьму форму, документы и там удостоверение, все прочее, приеду, и мы с тобой будем разговаривать по-другому.
1: Подожди, что ему надо было?
2: Понимаешь, я не знаю, он уехал, мы друг другу наговорили кучу всего неприятного, я оборвал, это был выходной день, я оборвал все телефоны в... Ну, то есть я звонил,
1: отделение,
2: пытался найти начальника, пытался сказать, это что такое, как это вообще, кто этот человек.
1: Так.
2: Вот, и я так и не нашел.
1: То есть обратно он не приехал?
2: Нет, он обратно не приехал, и меня, само собой, никто не стал задерживать, меня не за что задерживать.
1: Ну, что же, ну это бред,
2: да-да-да,
1: конечно.
2: Но дело в том, что через, по-моему, год или полгода я узнал, что этого, я не буду называть фамилию, что его уволили за превышение полномочий.
1: Посмотри-ка, что, конечно, такие тоже встречаются, к сожалению, но
2: дай
1: видишь,
2: бог,
1: с ними борются.
2: Сейчас, да, таких немного, я очень надеюсь. И мне кажется, я практически уверен, что есть такая вот кармическая связь, что когда человек, водитель, честный, добросовестный, он не нарушает правила дорожного движения и вежливо общается с гаишниками, то ему, уж извините опять меня за сленг, то ему попадаются именно такие сотрудники ГИБДД. Хорошие,
1: мне
2: честные,
1: всегда.
2: Вежливые.
1: Мне всегда.
2: А если он сам хам, любит там как-то попререкаться, вывести кого-то на чистую воду, то ему и попадаются какие-нибудь оборотни, взяточники и все прочее.
1: Возможно, возможно. Но с этим прекрасно борется, я сейчас говорю про оборотни и про взяточников, слава богу, с этим борются. И я хочу сказать, что мне никогда еще не попадались какие-то там, знаешь, которые мне бы грубили там или еще что-то. Да, мне чаще попадаются более серьезные сотрудники госавтоинспекции, нежели улыбающиеся там, да, и как-то, которые прям очень серьезно, потому что они на службе. Но улыбающихся и желающих, и очень с открытыми лицами, их гораздо больше, потому что, когда они меня останавливают, я совершенно спокойной с улыбкой говорю им: здравствуйте, вот, пожалуйста,
2: вот
1: документы.
2: Вот я говорю, это работает. А я знаю своих знакомых, у меня есть знакомые, которые все время говорят, что сотрудники ГИБДД какие-то хамы все время попадают. И знаешь, что самое парадоксальное? Да. Мне говорит, он вот такой нехороший сотрудник ГИБДД, он взятку отказался брать. Как он посмел?
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Радио Югра. Реклама. Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
3: Презентация через 5 минут.
4: Проспал экзамен.
5: Вот-вот опоздаю.
6: О чем думают люди, когда спешат? Только не о безопасности. Водитель, будь внимательнее и сбавь скорость. Пешеходы могут появиться неожиданно.
7: Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лентори. Хочу доставку цветов заказать.
9: Да, ищу. В Лентори есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
8: А, тот самый цветочный у молотка?
9: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
8: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
0: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой роль своим крылом. Звони 8-800-301-68-88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33-02-52.
10: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного. Но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда, в любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное, их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам,

0: начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 9:52. И сейчас уже будем завершать разговор на тему сотрудников госавтоинспекции. Что вы испытываете, когда они вас останавливают? Классное сообщение от Надежды. Надежда пишет: доброе утро. Ни разу с 2012 года сотрудники госавтоинспекции меня не останавливали. Как заговоренное, ей-богу, даже уже хочется. Не знаю какого-то. Но это когда проверяют документы. Но каждый раз, когда забываю документы дома, говорит Надежда, каюсь было. Думаю, ну вот сейчас точно остановят, но нет. Надежда, у меня к вам предложение. Смотрите, я имею...
3: Будьте моим водителем, да?
2: Мне нормально самой за рулем. Я имею возможность договориться с сотрудниками госавтоинспекции. Есть у меня один прямой канал.
3: Так, подожди, ты сейчас вот, чтобы из контекста потом никто ничего не вырвал. В каком плане договориться?
2: Ну, договориться, позвонить им, сказать: остановите, пожалуйста, Надежду, проверьте, у нее док... она жаждет, очень хочет испытать эмоции.
3: Устройте ей допрос с пристрастием, да?
2: Хотя бы просто документы проверьте.
3: Как это? Все включено, да. Максимально.
2: Да, чтобы прямо
3: багажник открыть, да. Там все.
2: А там
3: чтобы...
2: наличие аптечки, ага. там кого там, это огнетушитель непросроченный. Да, Надежда?
3: Чтобы
2: хотите?
3: Надежда потом домой приехала вечером. Бы...
2: Наконец-то.
3: И все, и спала, как младенец всю ночь. Вообще здорово.
2: Надежда, хотите? Я устрою. Вообще легко, потому что из-за того, я же говорю, почему есть у меня прямой канал. 5 лет, даже больше уже 5. Здесь на радио Югра есть программа, которую я веду, она «Руки на капот, Надежда», да, которая называется «По дороге безопасности». С сотрудниками госавтоинспекции я эту программу веду. Поэтому хотите начальники повыше, с погонами, я имею в виду, хотите просто сотрудники.
3: Патруль. Да,
2: Надежда, любой каприз.
3: Надо, можешь вызвать.
2: Я думаю, договоримся. Понимаешь, я думаю, договоримся. По поводу водителей, которые боятся сотрудников госавтоинспекции, есть водители, которые сказали, что боятся гаишников больше, чем тещу собственную. То есть на такой степени, понимаешь? Положительные эмоции от общения с сотрудниками испытывают 16% российских автомобилистов. 54% по-прежнему испытывают отрицательные эмоции от общения с представителями госавтоинспекции. По их мнению, инспекторы часто недоброжелательные, самоуверенные, не знают законов и постоянно деньги вымогают. Вот здесь вот это то, о чем мы с тобой разговаривали буквально несколько минут назад, по поводу вот не знают законов и постоянно деньги вымогают. Я ни разу не видела сотрудника госавтоинспекции, который при выполнении своих служебных обязанностей, он, знаешь, мне такой: ну что, Дарья Юрьевна, давайте мне сейчас сюда вот баблишко, и вот разойдемся. Вообще ни разу такого не было.
3: Ну, может, как-нибудь моргал кто-нибудь там.
2: Никто мне ничем не моргал. Же. Слушай, но я не нарушаю правила дорожного движения.
3: Ну,
2: я
3: вот.
2: Нет, у меня штрафы есть. Я сразу, да, слушайте, кто не без греха, как говорится, да? У меня там за превышение, там и все такое. Есть у меня даже один серьезный штраф, я об этом уже рассказывала историю. Это я сама лично виновата в этой истории, понимаешь? И никого в этом не виню. Я не виню сотрудников госавтоинспекции, которые остановили меня. Но есть же куча народу, которые, знаешь, доказывают...
3: Ты знаешь, куча народу, я тебе еще один случай приведу. У нас в Болчарах такое было, я сейчас не буду ни фамилии называть, ни... Вот когда человек в нетрезвом состоянии выехал на дорогу, его остановили, увидели, что он невменяем, посадили к себе в машину.
2: Так.
3: Второй человек сел в его автомобиль, увезли его домой, не оштрафовали, не отобрали машину, поставили ее на место, припарковали, все аккуратненько, сказали: ложись спать, чтобы мы тебя на дороге пьяненького не видели.
2: Посмотри-ка как.
3: Все, уехали. И в этот же день поймали его второй раз. И, само собой, лишили прав.
2: Все, справедливо.
3: Говорит, вот почему они такие нехорошие, опять же, это такой большой спектр слов,
2: которые
3: он говорит.
2: Да.
3: Несправедливые взяли и отобрали у меня права практически ни за что.
2: А, то есть второй раз, когда он пьяный, сел за руль и дальше проехал,
3: то есть доброту человеческую они... Причем эти люди, опять же, я не называю фамилии, пошли на нарушение. Они ведь должны были этого человека сразу же оштрафовать и отобрать права.
2: Виктория пишет: доброе утро, ребята, был у меня случай Пойковский, все как бы примелькались, и вот у нас появился новый инспектор ГИБДД. Тормозит
3: красиво.
2: Он меня через день, а день через день, ну, надоело. Говорю ему: что за такое, да, за пару дней ничего не поменялось, у меня в документах все в порядке, все равно тормозит. И вот, говорит Виктория, я и ляпнула: если вам я понравилась, и вы хотите познакомиться, позовите меня на свидание. Ну и все, как бабка отшептала. Больше не тормозил?
3: Ладно.
2: Конечно.
3: А я думал, сейчас скажешь, а это теперь муж мой.
2: А нет. Слушай, такая вот, получается, ход конем такой у Виктории получился. Потрясающая история. А мы продолжим в следующем часе.
0: Утро начинается с...

0: местное время 10:00 утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Энергосистема Югры активно готовится к зиме. На сургутском водохранилище ГРЭС-2 произошла очередная трагедия. Нефтеюганский водитель заплатит большой штраф за пьяную езду по второму кругу. В Югре началась активная подготовка энергосистемы к предстоящей зиме. На сегодняшний день выполнена уже треть всех запланированных работ по ремонту и замене оборудования на генерирующих объектах и сетях. Особое внимание энергетики уделяют безопасности. В округе сформированы мобильные аварийные бригады и регулярно проходят спецтренировки. Крупнейшие электростанции региона, в том числе обе сургутские, Нижневартовская и Нягинская, обеспечены топливом без риска перебоев. Ход работ контролируют окружной штаб и Минэнерго России. По оценке федерального ведомства, все энергопредприятия Югры работают в штатном режиме. Объектов с высоким риском нарушений нет. Оценку готовности к зиме компании получат в начале ноября. Печальная новость из Сургута. На водохранилище ГРЭС-2 в районе садово-огороднического товарищества Черемушки накануне произошла трагедия. Во время купания погиб 17-летний юноша. По факту случившегося следственные органы начали проверку. Важно отметить, что акватория не была предназначена для отдыха. Сотрудники МЧС настоятельно призывают югорчан соблюдать правила безопасности на воде, пользоваться только оборудованными пляжами, избегать купания в темное время суток и при плохой погоде, никогда не оставлять детей без присмотра, держаться подальше от движущихся плавсредств и воздерживаться от ныряния в непроверенных местах. Безответственность за рулем обернулась для жителя Нефтеюганска крупным штрафом. 33-летний мужчина, уже имевший судимость за пьяное вождение, вновь сел за руль в нетрезвом виде. В январе этого года его остановили сотрудники ГИБДД. Освидетельствование подтвердило наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе. Ранее фигурант уже был наказан за подобное правонарушение, но, похоже, урок не усвоил. В связи с повторным фактом управления транспортным средством в нетрезвом виде суд признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч. И последнее. Югра демонстрирует беспрецедентный рост предложений с высоким уровнем оплаты труда. По данным одной из крупнейших российских платформ по поиску работы и подбору персонала, за май и июнь текущего года в регионе было открыто и обновлено порядка 3000 вакансий, где стартовая зарплата начинается от внушительных 200 тысяч рублей. Львиная доля этих предложений, около 70%, ориентирована на вахтовый метод работы. Лидерами по щедрости стали компании из секторов строительства и недвижимости. Среди наиболее востребованных специалистов и являются представители рабочих профессий, такие как сварщики и водители, а также менеджеры по продажам. Примечательно, что для многих из этих позиций наличие высшего образования не является обязательным требованием. Однако опыт работы по-прежнему остается ключевым фактором при трудоустройстве. Среди самых высокооплачиваемых предложений – стоматолог-ортопед с зарплатой от 800 тысяч рублей, пилот вертолета – 500 000, инженер по гидравлическому разрыву пласта – от 409 тысяч рублей, сварщик – от 330 и водитель категории Е. Последним предлагается от 200 тысяч рублей. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации Радио Югра.
1: Реклама.
3: Автомол. Самый большой склад амортизаторов в городе. Кайяба, Токико, Монро, Линкс. Амортизаторы и стойки, пружины и проставки, отбойники и защитные комплекты, опоры амортизаторов и стоек, газовые упоры капота и багажника. Продажа и установка. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
5: 10:05. 3 июля. Пятница. Николай Авдонин.
6: Даша Кузнецова.
5: Что мужики, за все. Все а можно. Все. Теперь можно. Влад Лисовец. Это тот, который там стилист, это тот, который в моде понимает и все такое.
6: А, и, видимо, поэтому я его не знаю.
5: Да, видимо, поэтому, да. Но нет, на самом деле, это достаточно известный стилист. В общем, он разрешил. Теперь носки с сандалями можно. Теперь это не ошибка, не признак дурного вкуса, а модный трюк. По словам Влада Лисовца, это сейчас тренд, который набирает обороты. Все дело в том, что модные тенденции сейчас все чаще ориентируются на индивидуальность и комфорт. В общем, если у вас, собственно, нормальные надеты на вас шорты, ну, прямо вот нормальные шорты такие, да, не пляжные, да, и майка у тебя не кольчуга вот эта, которая там все видно.
6: Сеточку.
5: Да, ага. Это не вот это, да, нормально у тебя.
6: Обычная футболка
5: там, все нормально. Ну или майка, если тело позволяет там, да. Но если ты понимаешь, что сандалики тебе натрут ножки, угу. надень носочки и иди.
6: Конечно.
5: Единственное, носки должны быть, конечно, в тон всей одежде, которая у тебя есть. Если светлые шорты, светлая футболка, то и, собственно, носки у тебя тоже должны быть светлыми. Но, конечно же, если вдруг тебе так хочется, чтобы у тебя штаны, ну, эти шорты светлые, футболка светлая, а носки, например, красные.
6: И желтые.
5: И сандали угу. там какие-нибудь у тебя тоже какие-нибудь, то ради бога, пожалуйста, это твой индивидуальный стиль, ради бога.
6: Вообще, мне кажется, это всегда было по барабану, но тем людям, как правило, которые надевают вот таким образом, мне кажется, это самые счастливые люди. Им вообще пофиг, знаю. Что думают окружающие.
5: Слушай, я... Вот честно. У меня все равно рисуется одна вот картинка, когда вот эти сандали, причем вот, знаешь, такие, которые советские Союза, да, ага. у всех одинаковые были, а у мужчин и женщин. И вот правда, вот эти шорты, когда ниже колена, да, у мужчины угу. шорты ниже колена, с карманами обязательно, знаешь.
6: Ну, конечно.
5: Вот это коленки вытянутые.
6: Без карманов вообще
5: плюс
6: издевательство
5: ко всему,
6: какое-то.
5: Вот это, они же еще на несколько размеров почему-то больше, зачем брать?
6: Чтобы
5: на
6: дышало,
5: вырос.
6: Все удобно было.
5: Ну, слушай,
6: тут
5: если ты по размеру возьмешь, там тоже будет дышать, поверь
6: не
5: мне.
6: Знаю.
5: Все нормально.
6: Я тебе не поверю, у меня же есть свой личный опыт.
5: Плюс ага. ко всему, понимаешь, это майка, вот это пузо, когда, да, вот это все кепочка какая, и обязательно вот эти носки с сандалиями.
6: А между прочим, девчонкам нравится пузо.
5: Да кто спорит? Да кто? Да?
6: Да.
5: И чье? Ну, я стесняюсь спросить.
6: Любое, но они говорят про то, что лучше пусть будет упитанный мужчина, они добрее, не знаю, отзывчивее, щедрее, в конце концов, чем вот тощий вот этот.
5: Серега спрашивает, а кроксы с носками не стрём? Серега, я хочу сказать, что вот что бы там Влад Лисовец не говорил, я Баба-Яга против. Я против того, чтобы сандалии носили с носками, правда. Ну, что женщины, что мужчины, да? Сланцы, сандалии.
6: Вот ведь сланцы. Слава Богу, что ни тебя, слава ни Богу. Влада Лисовца, никто вообще не спрашивает.
5: Слава
6: вот
5: Богу.
6: Честно, вот если мне там тапочки, или вот я вчера просто, когда выходил с собакой гулять,
5: так.
6: я тебе объясню степень моего пофигизма.
5: Так.
6: Вот так. Я в силу того, что у меня кроссовки ну, не предназначены для ходьбы в дождь, я пошел в куртке, в джинсах, и закатал штаны почти по колено
5: так.
6: и надел сланцы.
5: Угу.
6: Но потому что я приду домой и помою ноги,
5: ага.
6: и мне ничего не надо будет делать. Ну, это мне так удобно.
5: Угу.
6: Не надо будет ни стирать кроссовки,
5: угу.
6: ни сушить их.
5: Угу.
6: И вот, вот таким образом, мне кажется, если мне будут натирать сандали ноги, я надену под них носки.
5: Да
6: я
5: Но при этом в шортах будешь?
6: Ну, тут зависит
5: вот,
6: от погоды.
5: Видишь, если ты наденешь штаны, сандалии и носки, и вот это не будет у тебя голых mm-hmm. ножек между носками
6: а,
5: и
6: вот
5: шортиками.
6: Вот,
5: расстояние вот этого, да.
6: Голень, что видно.
5: Голяшечку
6: да,
5: эту.
6: Вот это вот некрасиво. Но,
5: ну, это, ну, прям...
6: А представь себе, если еще носки на подтяжках в этот момент. Это, мне кажется, вообще просто вот Владу Лисовцу надо взять на вооружение, скоро это будет тренд.
5: Трендом, хорошо, пусть послушает. Серега тут же спрашивает, точнее, утверждает, то носки только черные в сандалиях, и это закон. Ну, Сергей, если вам так удобно, конечно, конечно, носите. Самое главное, чтобы голеньких ножек между носочками и шортиками не было. И да, вот, кстати, по поводу голенького тела. Mm-hmm. У нас жарко было очень долго. Прям весь июнь жара. И это какая-то мода из большого города. Все мужчины вдруг решили... Ну, нехорошо, не все. Многие мужчины решили, что можно спокойно снять с себя верхнюю одежду, футболку, mm-hmm. майку и по городу ходить с голым торсом.
6: Да.
5: Не надо этого делать. Город — это не пляж.
6: Ой.
5: Город — это не
6: вот
5: пляж.
6: Ты знаешь, мужчины это делают в надежде на то, что когда-нибудь и девчонки
5: ага.
6: начнут точно так же делать.
5: Но...
6: И нам будет приятно.
5: Я хочу сказать, на пляж выходи, и там девчонки, пожалуйста, кто-то совсем раздевается, кто-то там что-то прикрывает, мы все это прекрасно понимаем. Город — это не пляж. Город — это определенный, ну, как мне кажется, город — это определенный дресс-код. И если уж как бы хочешь ты показать свое тело комиссарское, не всегда красивое, то, правда, выйди куда-нибудь там, да, и показывай, демонстрируй. А то, что ты там заходишь в общественный транспорт, ты весь вот это потный, ты весь вот это не всегда приятно пахнущий. И вот это, мне твое голое тело, но оно как бы, ну мне,
6: да,
5: ну
6: ты,
5: не
6: когда
5: очень
6: говоришь,
5: смотреть.
6: Говоришь, мое голое тело, я сразу свое тело представляю. Ну вообще у нас в Ханты-Мансийске нет пляжа.
5: Я понимаю.
6: Значит, соответственно, пляж везде. Поэтому я везде, где хочу, так и хожу.
5: Да нет, пожалуйста.
6: Да я поддерживаю.
1: Радио Югра.
4: Утро начинается здесь.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 10 часов 14 минут. Сегодня 3 июля, пятница, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, возможен дождь. В Ханты-Мансийске днем плюс 24, в Сургуте, Нижневартовске плюс 26, в Тюмени 20 градусов выше 0. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме в течение дня 26 градусов тепла. В Югорске, Советском, Нягане, Урае, Междуреченском, Белоярском и Березово плюс 24. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 21, в Сургуте и Нижневартовске 24 градуса выше 0, в Тюмени плюс 17. Это был прогноз погоды на сегодня, 3 июля, пятницу.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 10:18. Немножечко вернемся к разговору о носках, сандалиях и...
2: Вернемся?
1: Чуть-чуть, нет, маленько. Mm-hmm. И про голый торс. Динара написала сообщение. Доброе утро. Благодарю, что каждое утро поднимаете нам настроение. Это на нас. Благодарит. Mm-hmm. Вам, Динара, привет.
2: Вам
1: огромное от нас.
2: Большое.
1: И пишет Динара, Даша, согласна с вами, никаких голых торсов не должно быть. Все от недостатка воспитания, говорит Динара. У меня супруг даже дома при дочках никогда себе не позволяет ходить без футболки. Вот я хочу сказать, что вот это очень правильное такое поведение. Я вспоминаю отца своего, он тоже при нас никогда не ходил с голым торсом. Это абсолютная правда. Ну, то есть это прямо вот было, так, не, учитывая то, что он был один ребенок в семье, ему было, ну, знаешь, как один ребенок, вроде все можно. У него, у нас двое, две девочки, и он никак... Да, мы прожили недолго вместе, ну, в смысле... Не всю жизнь мы вместе жили. Но не ходил он с голым торсом.
2: Я не могу сказать и не могу с вами согласиться, что, например, в семье
1: дома... Вы со мной
2: дома,
1: на «вы»?
2: Ну, я имею в виду с тобой и с Динарой.
1: Да, я
2: понимаю. Что это неправильное поведение, когда дома кто-то ходит там с голым торсом или там в трусишках.
1: Ну, как удобно,
2: да. Это уже личное дело, мне кажется, каждого. Какой вот микроклимат в семье, насколько люди друг другу доверяют. Согласен, что когда разнополые дети, особенно в определенном возрасте, то да, это, наверное, табу. В определенные моменты не нужно так делать. Но на улице тут действительно... Но это ведь, как сказать-то, это степень воспитания каждого человека. И вот мне на самом деле будет, ну, все равно, если я увижу человека с голым торсом на улице.
1: Просто ты не обратишь такого внимания.
2: Да нет, я обращу внимание, возможно, где-то там замечу для себя, что, но нет, я просто подумаю о том, что я так не выйду.
1: Слава богу!
2: Вот просто я так не выйду.
1: Хотя тело
2: а вот
1: у
2: то,
1: тебя
2: что
1: комиссарское.
2: Вышел, это на его совести.
1: Ну, то есть не подойдешь ты к дядьке с голым торсом и не сказать, мужик,
2: да нет,
1: оденься,
2: конечно,
1: в конце
2: буду.
1: Концов, это некрасиво.
2: Но, возможно, только своему другу я это скажу, если мы будем в одной компании где-то там идти, и он такой решит, что и это не пляж, опять же, как ты говоришь, а где-нибудь центр города, или, не дай бог, магазин какой-то.
1: Вот,
2: там,
1: или
2: да?
1: общественный транспорт. Точно так же, как вот мы с тобой только что обсуждали вне эфира, я точно так же против, когда в курортных городах курортники, туристы позволяют себе с голым верхом, низом, девочки там, значит, вот они в трусишках, только там в бикини, значит, ничего сверху там что-то могут накинуть, а сверху, ой, снизу вот это все голенько. Я против, потому что это тоже уважение к тем людям, которые живут в этих курортных городах.
2: Особенно, мне кажется, если это какой-то город или страна, где вообще не принято так ходить, где девушки там полностью скрывают части тела своей.
1: Но там, да, там, кстати, тоже.
2: Но есть поговорка такая знаменитая: в чужой монастырь со своим уставом не лезут. Поэтому, мне кажется, нужно соблюдать правила, которые придуманы в той или иной стране.
1: Вот это, кстати, абсолютная правда, и это касается абсолютно всех. Сейчас туристические такой сезон, да, очень многие, я знаю людей, лично знаю людей, которые чьи-то они к нам в Россию приехали и правила не соблюдают, но когда они приезжают в чужую страну, они правила не соблюдают, их знаешь, как говорят? Я тут хозяин, я приехал, я из России, я тут буду делать все, что хочу. Вот это тоже очень неправильное поведение. Если уж ты хочешь уважения к себе в своей стране, будь добр соблюдать правила в той стране, в которой ты... И тогда будет вообще все клево, и все будут жить в мире и согласии. Ну, как по мне. Я когда приезжаю в чужую страну, я всегда выполняю все эти требования. Кстати, очень клевая такая штука. Я прежде чем поехать в какую-то страну, да, неважно, в азиатскую, там, в мусульманскую, еще куда, я прежде смотрю, что можно делать в этой стране, а что нельзя. Если, например, в Сингапуре нельзя жевать жвачку, я не буду там жевать. Зачем я буду получать штраф?
2: Вообще, в смысле,
1: штраф?
2: На улице нельзя?
1: Да, нельзя. Нельзя жевать жвачку вообще. Или там, например, в том же Таиланде нельзя курить вот эти вот, как они там
2: вейпы
1: называются? Вот их нельзя. Их нельзя. У них там штрафы какие-то невероятные, в тюрьму сажают, и неважно, туристы или там продают. Да, у них очень много там контрабанды и всего остального, они очень сильно с этим борются, но как бы если ты понимаешь, что нельзя, ну, перетерпи маленечко, ну, маленечко перетерпи, и ты же в отпуск приехал.
2: Но
1: зачем
2: у нас ведь на самом
1: проблемы?
2: Деле вообще по идее, вот все, что находится на улице, все считается же общественным местом. Там тоже с курением на улице у нас не все так однозначно. За многое, что мы делаем, на самом деле, предусмотрены штрафы.
1: Да, я здесь тоже, кстати, вот это, знаешь, я ведь отвадила от своего подъезда всех тех,
2: да
1: кто...
2: Ладно?
1: Конечно. Ты что, я на вид, там, может, добрая собака-то внутри злая,
2: да
1: понимаешь?
2: Да нет, я скажу, ты и на вид.
1: Молодец!
3: Утро начинается здесь. Югра!
0: Радио Югра. Реклама.
4: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 33-09-09.
5: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppl.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Энергосистема Югры активно готовится к зиме. На Сургутском водохранилище ГРЭС-2 произошла очередная трагедия. Нефтеюганский водитель заплатит большой штраф за пьяную езду по второму кругу. В Югре началась активная подготовка энергосистемы к предстоящей зиме. На сегодняшний день выполнена уже треть всех запланированных работ по ремонту и замене оборудования на генерирующих объектах и сетях. Особое внимание энергетики уделяют безопасности. В округе сформированы мобильные аварийные бригады и регулярно проходят спецтренировки. Крупнейшие электростанции региона, в том числе обе Сургутские, Нижневартовская и Нягинская, обеспечены топливом без риска перебоев. Ход работ контролируют окружной штаб и Минэнерго России. По оценке федерального ведомства, все энергопредприятия Югры работают в штатном режиме. Объектов с высоким риском нарушений нет. Оценку готовности к зиме компании получат в начале ноября. Печальная новость из Сургута. На водохранилище ГРЭС-2 в районе садово-огороднического товарищества Черемушки накануне произошла трагедия. Во время купания погиб 17-летний юноша. По факту случившегося следственные органы начали проверку. Важно отметить, что акватория не была предназначена для отдыха. Сотрудники МЧС настоятельно призывают югорчан соблюдать правила безопасности на воде, пользоваться только оборудованными пляжами, избегать купания в темное время суток и при плохой погоде, никогда не оставлять для детей без присмотра, держаться подальше от движущихся плавсредств и воздерживаться от ныряния в непроверенных местах. Безответственность за рулем обернулась для жителя Нефтеюганска крупным штрафом. 33-летний мужчина, уже имевший судимость за пьяное вождение, вновь сел за руль в нетрезвом виде. В январе этого года его остановили сотрудники ГИБДД. Освидетельствование подтвердило наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе. Ранее фигурант уже был наказан за подобное правонарушение, но, похоже, урок не усвоил. В связи с повторным фактом управления транспортным средством в нетрезвом виде суд признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч. И последнее. Югра демонстрирует беспрецедентный рост предложений с высоким уровнем оплаты труда. По данным одной из крупнейших российских платформ по поиску работы и подбору персонала, за май и июнь текущего года в регионе было открыто и обновлено порядка 3000 вакансий, где стартовая зарплата начинается от внушительных 200 тысяч рублей. Львиная доля этих предложений, около 70%, ориентирована на вахтовый метод работы. Лидерами по щедрости стали компании из секторов строительства и недвижимости. Среди наиболее востребованных специалистов выделяются представители рабочих профессий, такие как сварщики и водители, а также менеджеры по продажам. Примечательно, что для многих из этих позиций наличие высшего образования не является обязательным требованием. Однако опыт работы по-прежнему остается ключевым фактором при трудоустройстве. Среди самых высокооплачиваемых предложений – стоматолог-ортопед с зарплатой от 800 тысяч рублей, пилот вертолета – 500 000, инженер по гидравлическому разрыву пласта – 409 тысяч рублей, сварщик – от 330 и водитель категории Е. Последним предлагается от 200 тысяч рублей. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Главное окружное радио.
2: Посмотри, ты вся на пружинках, и сердце замерзает, как

0: погоды на главном окружном.
1: 10:35. 3 июля, пятница сегодня, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, возможен дождь. В Ханты-Мансийске днем +24, в Сургуте и Нижневартовске +26, в Тюмени 20 градусов тепла. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме 26 градусов тепла. В Югорске, Советском, Нягане, Урае, Междуреченском, Белоярском и Березово +24. К этому часу в Ханты-Мансийске +21, в Сургуте и Нижневартовске 24 градуса выше нуля, в Тюмени +17. Это был прогноз погоды на сегодня, 3 июля, пятницу.
0: Радио Югра.

0: начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 10:39. Игра на этой неделе. Последняя. 3-1 в недельном зачете можно, в принципе, не играть. Но ладно.
3: Но мы же уже с тобой говорим, что мы играем ради игры.
2: Да, конечно.
3: Ну, по крайней мере, я. Ты-то понятно, ради чего играешь. А если бы еще за это деньги платили, ой, тут вообще бы было 800-0. Честное слово.
2: Хорошо было.
3: Ты бы все для этого придумал.
2: 3-1 в недельном... Я честно побеждаю.
3: Я думаю, что ты бы даже три слова каких-нибудь придумала.
2: Слушай,
3: если два до этого отгадали, то вот третье будет мое.
2: Но там можно было бы придумать. Но и тем не менее, мы честно отгадываем. Слушай, ну мы честно отгадываем, согласись. Ты честно проигрываешь, мы честно отгадываем. Все как бы нормально. Плюс 7-950-510-66-66. Это номер для ваших сообщений Телеграм и Макс. Коль ждет ваших подсказок. Сегодня я загадываю слово. Сегодня красивое, клевое слово, а очень легкие подсказки. Игнат Николаевич очень постарался, я его очень попросила. И если с первой подсказки отгадаете, я буду только рада. Правда.
3: Да ладно.
2: Да, честное слово, правда.
3: Конечно.
2: Но
3: ага,
2: у меня этих победных баллов, господи, 15-3 в общем зачете. Я тебе 5 могу подарить просто так. Господи, о чем ты говоришь?
3: Не рассказывай, сказки нету. 5 она подарит.
2: Хорошо,
3: потом реветь будешь подушку 2 дня.
2: Ладно, поехали. Это лабиринт, в котором стены движутся синхронно с твоими мыслями, а выход всегда там, где ты уже был.
3: Лабиринт синхронно с твоими мыслями. Ну, жизнь,
2: да,
3: наверное.
2: Да нет.
3: Настроение,
2: нет.
3: Пишет Елена, воспоминания, пишет Динара.
2: Нет, это зеркальный допрос. Ты задаешь вопросы объекту, а он разворачивает их против тебя, заставляя искать ответ в собственной слепоте.
3: Влюбленность, пишет
2: нет,
3: Елена, воспоминания,
2: нет,
3: пишет
2: нет,
3: Макс. Было уже
2: нет,
3: гармония.
2: Нет.
3: Гармония.
2: Это, нет, говорю же, это обещание удовольствия, которое выдается только после того, как ты сломаешь свою привычную логику и соберешь ее заново из осколков.
3: Восстановление.
2: Нет.
3: Грядущее.
2: Нет.
3: Так, зарплата.
2: Нет. Это единственный в мире тренажер, где каждый сбой системы считается прогрессом, а каждая ошибка шагом к разгадке.
3: Так, зеркало, пишет Андрей, опыт.
2: Да
3: я говорю, нет.
2: Нет. Тут у нас в студии подсказчики сидящие долго думают очень как-то. Это чужой почерк. А, что?
3: Терапия, опыт, ностальгия.
2: Нет.
3: Логика.
2: Нет.
3: Давай дальше.
2: Это чужой почерк, который ты учишься читать на ощупь, не зная ни алфавита, ни языка оригинала.
3: Сессия у психотерапевта,
2: пишет Елена. Нет. Есть еще варианты?
3: Пока нет. Так, интуиция, пишет Динара. Психотерапия, пишет Андрей.
2: Нет, вообще все не в эту сторону. Ребята, вообще далеко. Вы очень далеко от правильного слова. Это запертая комната, построенная из твоих собственных предположений, где ключ спрятан внутри стены, а стена внутри твоей головы.
3: Ой, так, молодость, ретроспектива, комплексы, может быть?
2: Нет,
3: гештальт.
2: Нет, не в эту сторону, ребята, не в эту сторону. Вы, вот я говорю, вы очень сильно заморачиваетесь. Слово простейшее. Просто попробуйте...
3: Воображение, пишет Марина.
2: Нет, не то. Просто попробуйте немножко иначе услышать подсказку. Это квантовый объект до решения. Она существует во всех состояниях одновременно. После решения только в одном. И ты уже не помнишь других.
3: Дежавю, фантазия,
2: да нет.
3: Надежда.
2: Нет.
3: Вариант.
2: Нет.
3: Что это? Альтернативная реальность.
2: Нет,
3: результат, пишет Динара.
2: Нет, это война с проектировщиком, который заведомо умнее тебя, но оставил тебе одну слабость. Он любит, когда его побеждают. Но вот это, мне кажется, вообще самая такая...
3: Алкоголизм,
2: да
3: пишет Елена.
2: Нет, Лен, вот все не про то, правда.
3: Но а вот, еще раз, можно
2: вот
3: последнюю
2: вот это самое, мне кажется, это война с проектировщиком, который заведомо умнее тебя, но оставил тебе одну слабость. Он любит, когда его побеждают. Ну!
3: Зависимость,
2: да
3: поддавки.
2: Нет.
3: Пишет Сергей и Макс про поддавки.
2: Нет, это интерфейс между хаосом и порядком, где ты выступаешь в роли переводчика, который не знает ни одного из языков.
3: Уступка, приоритет, соперничество.
2: Нет. Ну вы что? Ну нет. Это программный сбой в твоем собственном мышлении, который ты должен не исправить, а превратить в фичу.
3: Ну, понятно, это твое преимущество. Так, челлендж. Подождите, куда вот так? Мысль, челлендж, память, интуиция, мотивация, особенность.
2: Да нет, ну слушайте, это...
3: Сон еще
2: да
3: есть.
2: Да нет, это многомерный кроссворд, где слова пересекаются не по буквам, а по смыслам. И каждое угаданное слово меняет значение всех остальных.
3: Так, наставник...
2: Ну, ребята, ну вы что? Ну, подождите. Ну, смотрите.
3: Специфика, галлюцинация,
2: да нет,
3: конфликт.
2: Смотрите, ага. На букву «Г». Ну, на букву «Г». Хорошее слово на букву «Г».
3: Галлюцинация.
2: Да нет.
3: Сергей.
2: Это пазл, в котором детали не имеют формы, а подходят друг к другу только в тот момент, когда ты перестаешь на них смотреть. Это вот...
3: Ген.
2: Да ну, подожди. Ну, еще раз, смотри, на букву «Г». Вот сейчас внимательно послушайте. Это пазл, в котором детали не имеют формы, а подходят друг к другу только в тот момент, когда ты перестаешь на них смотреть. Это очень открытая подсказка.
3: Так, ген, глобальность, гармония. Гармония, грань, головоломка.
2: Да!
3: Головоломка?
2: Ну, конечно!
3: Отлично!
2: Ну, конечно, это
3: Александр
2: была головоломка!
3: Александр и Елена прислали головоломку,
2: конечно.
3: Андрей тоже головоломку прислал.
2: Ну, конечно,
3: прислал.
2: Ну, ребят, ну, конечно, головоломка. Ну, ты что, хочешь сказать, что вот эти вот все подсказки...
3: Сказать.
2: Ну, мне кажется, они такие были прозрачные.
3: Но они прозрачными являются только в том случае, если ты знаешь ответ.
2: Слово. Ну,
3: да, конечно.
2: Да. Ладно, всем спасибо, классные варианты. 3-2 в недельном зачете и 16-3 в общем зачете. В понедельник
3: наслаждайся. Наслаждайся. Это тебе перед отпуском подарок.
2: Молодец.
3: Такой.
2: Ладно, спасибо. Хороший, хороший подарок. Мне
3: я
2: нравится.
3: Как, понимаешь, я к каждому твоему отпуску готовлю подарок.
2: Молодец.
3: Ты вообще не готовишься.
2: Я же девочка, поэтому ты должен меня удивлять.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Реклама.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
1: Реклама – лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
5: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: 10:49. Овны, вы даже сами не понимаете, почему нервничаете. Звезды уверены, надо просто переждать этот период.
1: Тельцы, сегодня никто не сможет вывести вас из равновесия. Даже самые упрямые признают вашу правоту.
0: Близнецы, пусть вас не смущает, что кто-то активно требует вашего внимания и общения. Просто постарайтесь никому сегодня не отказывать.
1: Раки, сегодня постарайтесь все-таки действовать быстро и решительно, даже если вы привыкли долго обдумывать каждый шаг.
0: Львы, энергии вам не занимать, но все равно сегодня будет полезно отдохнуть и сделать небольшую паузу.
1: Девы, пока не стоит планировать какие-то важные дела. Сосредоточенность вам сегодня не к лицу.
0: Весы, им звезды советуют вам не делать все в последний момент. Лучше иметь хотя бы немного времени в запасе.
1: Скорпионы, сегодня только спокойствие точно доведет вас до конечного пункта вашей цели.
0: Стрельцы, помните, чем меньше иллюзий вы строите, тем эффективнее действуете.
1: Козероги, лучше сегодня пустить некоторые ситуации на самотек. Так все даже быстрее решится.
0: Водолеи, в ваших силах положить конец разногласиям. Не стесняйтесь уступить оппоненту.
1: Рыбы, от этого дня вы получите максимальную выгоду. Есть только одно условие. Не ленитесь.

0: радио Югра.
1: 10:53. Быстренько про мошенников и распрощаемся до понедельника. Мошенники начали использовать новую схему обмана. Они запугивают людей якобы обнаруженной подозрительной активностью в цепочке переводов и возможной блокировкой доступа к СБП. Но то я хочу сказать, что это такое дело, да, если вот, например, мне сейчас там, вдруг нечаянно возьму трубку и продолжу там разговор, и мне скажут, слушайте, вот там вот только что был перевод, и вот сейчас, и там куда-то улетели деньги нечаянно, и вот сейчас вам все тут вообще заблокируют, я немного напрягусь, это
2: так. Конечно, у меня вот буквально вчера был такой сбой через СБП, я не мог перевести
1: вот,
2: деньги,
1: видишь?
2: Я нервничал.
1: Вот,
2: да,
1: согласись, это действительно как-то волнительно, учитывая то, что...
2: выбивает из колеи.
1: Да, в общем, для срочной верификации мошенники просят продиктовать код из СМС, но они говорят, вот сейчас, короче, вот это вот сейчас
2: чтобы
1: вас заблокируют.
2: Чтобы остановить это все, нужно сейчас просто...
1: Да. Они говорят, продиктовать код из СМС, также говорят, установить приложение, ссылку на приложение в СМС кидают. Дальше выдают это приложение за официальное, либо там перевод денег, там так называемый безопасный счет, да, вот, ну, короче, потом схема повторяющаяся, да, и она актуальна, схема вот эта, говорят сотрудники МВД, говорят, что такая схема особенно актуальна в июле, когда злоумышленники используют тему интеграции налоговых идентификаторов в банковские системы, рассчитывая как раз на недостаточную осведомленность тех людей, которые этим пользуются. Ну, то есть там, видимо, какой-то расчетный период есть там у них какой-то, да, с налоговой и все остальное. И нельзя, мы напоминаем вам в очередной раз, нельзя сообщать никаких кодов, ни из каких СМС, никаким людям, и уж тем более устанавливать приложения какие-то, да, которые якобы там переведут ваши деньги на безопасный счет. Ну, не существует. Более безопасного счета, чем ваш, ну, просто не существует.
2: Вообще, на самом деле, сейчас иной раз боюсь, даже когда захожу в какой-нибудь банк онлайн, в приложение, и в силу того, что я не так часто обновляю вообще все приложения, когда мне приходит какое-то извещение, что нужно обновить, я иной раз даже волнуюсь, что я сейчас обновлю, и мне какое-нибудь там вредоносное ПО занесут и завладеют всеми моими данными.
1: Слушай,
2: поэтому
1: действительно...
2: у меня уже года два необновленное приложение.
1: Слушай, а в этом случае лучше сделать автоматическое обновление сделать, чтобы ты даже вообще не парился, когда оно там обновляется, и тебе через, ну, собственно, через систему телефона все это будет приходить, там все проверено, ну, во всяком случае, так говорят, это не какое-то не стороннее приложение, это не дяденька какой-то тебе сказал, Коля, давай быстрей, у меня лучшее приложение.
2: Да нет, я же понимаю, что это, скорее всего, в том же, ну, не скорее всего, а только когда я открываю приложение именно этого банка,
1: все
2: тогда
1: понятно,
2: приходит
1: тогда
2: это извещение, но я к тому, что вот уже такая критичность мышления, что даже здесь я подозреваю какой-то подвох.
1: Но мы что, мы прощаемся до понедельника, прекрасных всем ярких, классных, сочных выходных, видите себя хорошо, и мы тоже будем.
2: Да, чтобы... особенно на дороге, сегодня день ГИБДД.
1: День 90-летия. Госавтоинспекция отмечает сегодня свое 90-летие. Если
2: давайте
1: увидите...
2: уважим сотрудников.
1: Конечно,
2: ГАИ.
1: Сотрудников увидите. Ну, поздравьте их с праздником, но не нарушайте правила. Да? Николай Авдонин.
2: Даша Кузнецова.
1: До понедельника, пока!
2: Всего доброго.
0: Утро начинается здесь.

0: Местное время 11 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югорская энергосистема активно готовится к зиме. Югра формирует отряды «Барсы» для защиты от беспилотников. В Сургуте пресечена деятельность курьера, участвовавшего в мошеннических схемах. В Югре началась активная подготовка энергосистемы к предстоящей зиме. На сегодняшний день выполнена уже треть всех запланированных работ по ремонту и замене оборудования на генерирующих объектах и сетях. Особое внимание энергетики уделяют безопасности. В округе сформированы мобильные аварийные бригады и регулярно проходят спецтренировки. Крупнейшие электростанции региона, в том числе обе сургутские, Нижневартовская и Нягинская, обеспечены топливом без риска перебоев. Ход работ контролируют окружной штаб и Минэнерго России. По оценке федерального ведомства, все энергопредприятия Югры работают в штатном режиме. Объектов с высоким риском нарушений нет. Оценку готовности к зиме компании получат в начале ноября. В Югре открыт набор добровольцев в спецотряды «Барсы» для защиты от беспилотников. Служба проходит исключительно в пределах региона. Бойцам предстоит охранять ключевые объекты инфраструктуры от возможных угроз. Резервисты заключают контракт, при этом за ними полностью сохраняется рабочее место и средний заработок. Дополнительно предусмотрены региональные выплаты от 75 до 100 тысяч рублей в месяц на время несения службы. Важно, что график позволяет совмещать службу с основной работой. Вступить в отряд могут годные по здоровью югорчане с образованием не ниже 9 классов. Опыт обращения с оружием приветствуется. Если вы готовы встать на защиту региона, обращайтесь за подробной информацией по телефонам 8 34 67 39 70 70 и 39 70 50. Сургутские правоохранители пресекли деятельность молодого курьера, участвовавшего в мошеннической схеме. 22-летний екатеринбуржец, привлеченный обещанием легких денег через мессенджер, действовал по указаниям организаторов. Его задачей было забирать наличные у обманутых граждан, переводить их дальше и оставлять себе процент. Одна из жертв, пожилая жительница Сургута, лишилась 450 тысяч рублей, поверив в легенду о ДТП с участием близких. Задержанный признался, что понимал незаконность своих действий. Теперь ему предстоит ответить за содеянное. Возбуждено уголовное дело, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Полиция проверяет молодого человека на причастность к другим подобным эпизодам и разыскивает тех, кто стоял за этой аферой. Югорчан просят не верить предложениям быстрого обогащения, не передавать деньги незнакомцам и при любых подозрениях обращаться в полицию по номеру 102. И последнее. Югра демонстрирует беспрецедентный рост предложений с высоким уровнем оплаты труда. По данным одной из крупнейших российских платформ по поиску работы и подбору персонала, за май и июнь текущего года в регионе было открыто и обновлено порядка 3000 вакансий, где стартовая зарплата начинается от внушительных 200 тысяч рублей. Львиная доля этих предложений, около 70%, ориентирована на вахтовый метод работы. Лидерами по щедрости стали компании из секторов строительства и недвижимости. Среди наиболее востребованных специалистов уделяются представители рабочих профессий, такие как сварщики и водители, а также менеджеры по продажам. Примечательно, что для многих из этих позиций наличие высшего образования не является обязательным требованием. Однако опыт работы по-прежнему остается ключевым фактором при трудоустройстве. Среди самых высокооплачиваемых предложений – стоматолог-ортопед с зарплатой от 800 тысяч рублей, пилот вертолета – 500 000, инженер по гидравлическому разрыву пласта – 409 тысяч рублей, сварщик – от 330 и водитель категории Е. Последним предлагается 200 тысяч рублей. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама. Автомол. Большой склад шрусов и пыльников. Линкс, Патрон, HDK, ЕРТ, Маруичи и Масума. Шрусы и приводные валы. Пыльники шрусов резиновые и из термопласта. Хомуты и смазки шрусов для всех марок автомобилей. Продажа и установка. Автомол86.ру.
2: Радио Югра.

0: радио Югра. Реклама.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой Экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
2: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
3: И что ты сделал?
2: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
4: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: реклама.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
2: Реклама – лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 12:00. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. Югорские пожарные ведут борьбу с 28 лесными возгораниями. Югра формирует отряды БАРС для защиты от беспилотников. В Сургуте пресечена деятельность курьера, участвовавшего в мошеннических схемах. Почти 10,5 тысяч гектаров, именно столько лесных угодий Югры сейчас охвачены огнем. Пожарные ликвидируют 28 очагов. Они действуют в Нижневартовском и Сургутском районах. 4 термоточки площадью свыше 3 тысяч гектаров уже удалось взять под контроль. Тушением занимаются 502 человека. Это представители авиалесоохраны Югры, привлеченные сотрудники окружного управления МЧС и специалисты учреждения Центра спас Югория. Поддержку с воздуха им оказывают авиаторы. Что касается населенных пунктов и объектов экономики, то им стихия не угрожает. Однако в Нижневартовском районе, где ситуация требует особого внимания, введен режим чрезвычайной ситуации, ограничивающий доступ в леса. Пожарные призывают югорчан к бдительности. Если вы заметили дым или открытое пламя, немедленно звоните по телефонам 8 34 67 33 15 46 8 800 100 ровно 94 20 или 112. В Югре открыт набор добровольцев в спецотряды БАРС для защиты от беспилотников. Служба проходит исключительно в пределах региона. Бойцам предстоит охранять ключевые объекты инфраструктуры от возможных угроз. Резервисты заключают контракт, при этом за ними полностью сохраняется рабочее место и средний заработок. Дополнительно предусмотрены региональные выплаты от 75 до 100 тысяч рублей в месяц на время несения службы. Важно, что график позволяет совмещать службу с основной работой. Вступить в отряд могут годные по здоровью югорчане с образованием не ниже 9 классов. Опыт обращения с оружием приветствуется. Если вы готовы встать на защиту региона, обращайтесь за подробной информацией по телефонам 8 34 67 39 70 70 и 39 70 50. Сургутские правоохранители пресекли деятельность молодого курьера, участвовавшего в мошеннической схеме. 22-летний екатеринбуржец, привлеченный обещанием легких денег через мессенджер, действовал по указаниям организаторов. Его задачей было забирать наличные у обманутых граждан, переводить их дальше и оставлять себе процент. Одна из жертв, пожилая жительница Сургута, лишилась 450 тысяч рублей, поверив в легенду о ДТП с участием близких. Задержанный признался, что понимал незаконность своих действий. Теперь ему предстоит ответить за содеянное. Возбуждено уголовное дело, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Полиция проверяет молодого человека на причастность к другим подобным эпизодам и разыскивает тех, кто стоял за этой аферой. Югорчан просят не верить предложениям быстрого обогащения, не передавать деньги незнакомцам и при любых подозрениях обращаться в полицию по номеру 102. И последнее. В Югре появилась своя маленькая Россия. В поселке Новоаганск, что в Нижневартовском районе, произошло событие, которое уже привлекло внимание общественности. В семье Вениамина и Марии Айваседы родилась дочь, которую назвали в честь нашей великой страны. До этого пара воспитывала двоих сыновей. Особенность истории в том, что имя для новорожденной выбирали не родители. Инициатива исходила от прадедушки, главы рода, который заранее выразил свою волю, если родится внучка, ее должны назвать Россией. Молодые родители, следуя вековым традициям коренных малочисленных народов Севера, для которых слово старшего поколения имеет решающее значение, с уважением приняли это решение. Рождение девочки с таким именем в семье Айваседы – это не просто событие, а мощный символ, подчеркивающий глубокую связь коренных народов с их большой родиной и преемственности поколений. Вы слушали новость на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама.
2: «Автомолл». Оригинальные автозапчасти на автомобили корейского производства Kia, Hyundai, Daewoo, Chevrolet, SsangYong. Корея Авто. Только оригинальные автозапчасти. «Автомолл86.ру».
0: Радио «Югра». Главное окружное радио.

0: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
1: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой». Потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
2: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по пути.
1: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров Автолига Драйв.
2: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
3: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
4: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
5: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
6: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
5: А, тот самый цветочный у молотка?
6: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
5: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
7: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
8: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
7: Реклама? Лишние расходы.
8: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
9: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
10: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
11: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

Радио Югра. Главное окружное радио. Get on the floor.

0: Местное время 13 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. Югорские пожарные ведут борьбу с 28 лесными возгораниями. Югра развивает международный туризм. В Нижневартовском районе родилась Россия. Почти 10,5 тысяч гектаров, именно столько лесных угодий Югры сейчас охвачены огнем. Пожарные ликвидируют 28 очагов. Они действуют в Нижневартовском и Сургутском районах. 4 термоточки площадью свыше 3 тысяч гектаров уже удалось взять под контроль. Тушением занимаются 502 человека. Это представители авиалесоохраны Югры, привлеченные сотрудники окружного управления МЧС и специалисты учреждения Центра спас Югория. Поддержку с воздуха им оказывают авиаторы. Что касается населенных пунктов и объектов экономики, то им стихия не угрожает. Однако в Нижневартовском районе, где ситуация требует особого внимания, введен режим чрезвычайной ситуации, ограничивающий доступ в леса. Пожарные призывают югорчан к бдительности. Если вы заметили дым или открытое пламя, немедленно звоните по телефонам 8 34 67 33 15 46 8 800 100 ровно 94 200 или 112. Югра успешно запустила новый 5-дневный тур по следам красного дракона «Пять стихий Югры», ориентированный на иностранных туристов и отмеченный в топ-10 конкурса «Открой твою Россию». Этот проект демонстрирует потенциал округа в развитии международного туризма, привлекая гостей из Китая, Индии, Индонезии и Малайзии. Центральным элементом маршрута стал Национальный центр России в Ханты-Мансийске, который, по словам китайского туриста Гао Цзитяня, выглядит очень современно и является показателем большого потенциала региона. Интерактивная экспозиция позволяет гостям всесторонне познакомиться с культурой коренных народов, историей, природными богатствами и промышленностью Югры. Особенность тура в концепции. Он искусно переплетает китайскую философию усин с мировоззрением Ханты и Манси, создавая уникальный культурный код. Маршрут, охватывающий Когалым, Сургут и Ханты-Мансийск, также подчеркивает исторические связи с Китаем, например, через мост Красный Дракон и реку Иртыш. Проект «По следам Красного Дракона» является ярким примером того, как культурное наследие может стать эффективным инструментом для международного диалога и привлечения туристов. Хорошая новость для жителей Сургута. К осени в городе преобразят набережную Саймы в районе Дворца Торжеств. Там появятся пешеходные велосипедные дорожки, новые фонари и скамейки. Строителям предстоит масштабная работа. Они полностью реконструируют мост, заменят инженерные сети и укрепят береговую линию. При этом набережная останется экологичной и сохранит свой естественный вид. Отмечу, обновление территории проходит в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В прошлом году за преображение этой локации на всероссийском голосовании выступили сами сургутяне. И последнее. В Югре появилась своя маленькая Россия. В поселке Новоаганск, что в Нижневартовском районе, произошло событие, которое уже привлекло внимание общественности. В семье Вениамина и Марии Айваседы родилась дочь, которую назвали в честь нашей великой страны. До этого пара воспитывала двоих сыновей. Особенность истории в том, что имя для новорожденной выбирали не родители. Инициатива исходила от прадедушки, главы рода, который заранее выразил свою волю, если родится внучка, ее должны назвать Россией. Молодые родители, следуют вековым традициям коренных малочисленных народов Севера, для которых слово старшего поколения имеет решающее значение, с уважением приняли это решение. Рождение девочки с таким именем в семье Айваседы – это не просто событие, а мощный символ, подчеркивающий глубокую связь коренных народов с их большой родиной и преемственности поколений. Вы слушали новость на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
0: Реклама. Автомол. Батарейки пальчиковые и мизинчиковые, круглые, квадратные и крона, пуговичные, дисковые и фотолитиевые элементы питания. Батарейки для пультов, часов, приборов, слуховых аппаратов, фонариков, детских игрушек, автосигнализации, автономных подогревов, прицелов, фотоаппаратов, электроинструмента и пылесосов. Автомол86.ру. Радио Югра. Окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге. Доставляет по пути.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
4: Национальные проекты России.
5: 0+.
6: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
7: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
0: Радио Югра.

0: Водитель. Подвози соседа по пути, компенсируй часть расходов на дорогу. Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
1: Иногда одного решения достаточно, чтобы изменить свою жизнь. Собственный дом в Сочи, на возвышенности, в окружении леса. Закрытый клубный комплекс всего на 8 резиденций. Стоимость домов от 24 миллионов рублей. До 15 июля действуют приятные скидки. Запишитесь на индивидуальный показ. 8-918-659-99-96. Сочи. Дом, в который хочется возвращаться.
2: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 14 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Рената Гасанова. Сургутские хирурги успешно провели сложную операцию по удалению гигантской опухоли. Пожарные Ханты-Мансийска ликвидировали серьезное возгорание. Югра развивает международный туризм. Регулярные медицинские осмотры – залог раннего выявления опасных недугов, даже когда самочувствие кажется отличным. Яркий пример – недавний случай в Сургутской ОКБ, где пациентке удалили опухоль весом в 10 килограммов. Женщина долгое время не обращалась к врачам, чувствуя себя хорошо, но внезапно возникшие симптомы привели к обнаружению гигантского новообразования яичника. Из-за огромных размеров – около 40 сантиметров в диаметре – и смещения внутренних органов, операция была сложной и потребовала открытого доступа. К счастью, опухоль оказалась доброкачественной. Как отметил глава департамента здравоохранения Югры Роман Паськов, этот случай – важное напоминание о том, что регулярные визиты к врачу позволяют выявлять подобные проблемы на ранних стадиях. И тогда лечение проходит гораздо легче. Ханты-Мансийские пожарные предотвратили крупное возгорание. Накануне вечером в гаражном кооперативе по улице Шевченко воспламенился один из боксов. К моменту прибытия первых расчетов огонь уже вырвался наружу, угрожая перекинуться на соседние постройки. Благодаря слаженным действиям 12 сотрудников МЧС, в распоряжении которых было 3 спецмашины, распространение огня удалось остановить, а затем и полностью ликвидировать. В результате инцидента пострадала внутренняя отделка и кровля гаража на площади почти 30 квадратных метров. Также огонь уничтожил хранившиеся внутри лодку и мотор. МЧС Югры напоминает о важности соблюдения правил пожарной безопасности. Регулярно проверяйте электропроводку и не храните горючие жидкости в неположенных местах. При первых признаках пожара набирайте 101 или 112. Ханты-Мансийский автономный округ успешно запустил новый 5-дневный тур по следам красного дракона «5 стихий Югры», ориентированный на иностранных туристов и отмеченный в топ-10 конкурса «Открой твою Россию». Этот проект демонстрирует потенциал региона в развитии международного туризма, привлекая гостей из Китая, Индии, Индонезии и Малайзии. Центральным элементом маршрута стал Национальный центр России в Ханты-Мансийске, который, по словам китайского туриста Гао Цзитяня, выглядит очень современно и является показателем большого потенциала региона. Интерактивная экспозиция позволяет гостям всесторонне познакомиться с культурой коренных народов, историей, природными богатствами и промышленностью Югры. Особенность тура в концепции. Он искусно переплетает китайскую философию усин с мировоззрением Ханты и Манси, создавая уникальный культурный код. Маршрут, охватывающий Когалым, Сургут и Ханты-Мансийск, также подчеркивает исторические связи с Китаем, например, через мост Красный Дракон и реку Иртыш. Проект «По следам Красного Дракона» является ярким примером того, что культурное наследие может стать эффективным инструментом для международного диалога и привлечения туристов. И последняя хорошая новость для жителей Сургута. К осени в городе преобразят набережную Саймы в районе Дворца Торжеств. Там появятся пешеходные и велосипедные дорожки, новые фонари и скамейки. Строителям предстоит масштабная работа. Они полностью реконструируют мост, заменят инженерные сети и укрепят береговую линию. При этом набережная останется экологичной и сохранит свой естественный вид. Отмечу, обновление территории проходит в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В прошлом году за преображение этой локации на всероссийском голосовании выступили сами сургутяне. Вы слушали новости на главном окружном. Рената Гасанова, служба информации «Радио Югра».
0: Реклама.
2: Автомолл. Аккумуляторы от 38 до 230 ампер-часов для американских, японских, европейских авто, спецтехники, мото и водных видов транспорта, аккумуляторы для детских машин, приборов, средств связи и пожаротушения, источников бесперебойного питания. Прием аккумуляторов, бесплатная доставка и установка. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Доставляет и завозит. Все, что хочешь, перевозит. Все это может Автолига. Закажи и ты в два клика.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы

0: предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
1: Радио.

0: по трассе. Слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
1: И что ты сделал?
0: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
2: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 94 00. Запомнил? 8 800 100 ровно 94
3: 00. Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
4: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
3: А, тот самый цветочный у молотка?
4: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
3: 170 рублей за одну розу?
5: Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
7: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Местное время 15 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Рената Гасанова. В Югре обсудили изменения в социальной политике. Сургутские хирурги успешно провели сложную операцию по удалению гигантской опухоли. Пожарные Ханты-Мансийска ликвидировали серьезное возгорание. Губернатор Югры Руслан Кухарук потребовал от депутатов перестроиться в сфере социальной поддержки. Глава региона на последнем заседании Думы 7-го созыва подчеркнул. Бюджет на две трети остается социально ориентированным, но подходы к расходованию средств пора менять. Он напомнил о проблеме, с которой округ столкнулся 1.5 года назад. Некие предприниматели помогали приезжим за небольшую плату оформить крупные выплаты. Люди получали деньги, даже ни разу не побывав в Югре. После вмешательства парламентариев правила ужесточили. Теперь карту «Расту в Югре» и выплату в 20 тысяч рублей при рождении ребенка семья может получить только если родитель имеет российское гражданство и зарегистрирован в регионе. Таким образом, средства перенаправят на приоритетные цели – поддержку участников спецоперации, их родных и многодетных семей, уточнил губернатор Югры Руслан Кухарук.
2: Нам нужно как раз добиться того, чтобы у нас в ежедневном режиме поступала информация от всех муниципалитетов. Мы поэтому договорились, Сергей Ильич, сделать единый реестр всех от заправочных комплексов, которые у нас сегодня есть, чтобы мы могли такой мониторинг вести в постоянном режиме. И, несомненно, эту информацию она должна быть у нас у всех. И у правительства регионального, и у наших коллег из антимонопольной службы. Поэтому вот этот мониторинг, который мы с вами производим, он не только должен у нас оставаться, как раз его нужно будет направить коллегам.
1: Регулярные медицинские осмотры – залог раннего выявления опасных недугов, даже когда самочувствие кажется отличным. Яркий пример – недавний случай в Сургутской ОКБ, где пациентке удалили опухоль весом в 10 килограммов. Женщина долгое время не обращалась к врачам, чувствуя себя хорошо, но внезапно возникшие симптомы привели к обнаружению гигантского новообразования яичника. Из-за огромных размеров – около 40 сантиметров в диаметре – и смещения внутренних органов, операция была сложной и потребовала открытого доступа. К счастью, опухоль оказалась доброкачественной. Как отметил глава департамента здравоохранения Югры Роман Паськов, этот случай – важное напоминание о том, что регулярные визиты к врачу позволяют выявлять подобные проблемы на ранних стадиях. И тогда лечение проходит гораздо легче. Ханты-Мансийские пожарные предотвратили крупное возгорание. Накануне вечером в гаражном кооперативе по улице Шевченко воспламенился один из боксов. К моменту прибытия первых расчетов огонь уже вырвался наружу, угрожая перекинуться на соседние постройки. Благодаря слаженным действиям 12 сотрудников МЧС, в распоряжении которых было 3 спецмашины, распространение огня удалось остановить, а затем и полностью ликвидировать. В результате инцидента пострадала внутренняя отделка и кровля гаража на площади почти 30 квадратных метров. Также огонь уничтожил хранившиеся внутри лодку и мотор. МЧС Югры напоминает о важности соблюдения правил пожарной безопасности. Регулярно проверяйте электропроводку и не храните горючие жидкости в неположенных местах. При первых признаках пожара набирайте 101 или 112. И последние тематические муралы появляются на фасадах двух домов в Пойковском. Речь об объектах, включенных в исторический арт-маршрут «Там, где зажглась северная звезда». Так, первое изображение на здании в 7-м микрорайоне почти готово. Его посвятили легендарному первому десанту из 12 человек, с которого начиналось строительство Пойковского. В центре композиции слово «смогли», а над ним парят вертолет и звезда, символизирующие мечту, которую первопроходцы сумели достичь в суровых северных условиях. Второй мурал создается на доме в 4-м микрорайоне и станет историей о молодых семьях, поднимавших поселок. На эскизе уже проступают фигуры отца за работой, матери с младенцем на руках и сына, играющего с игрушечным экскаватором. Вы слушали новости на главном окружном. Рената Гасанова, служба информации Радио Югра.
0: Реклама. Автомол. Сальники двигателя и трансмиссии, сальники и подшипники ступиц и полуосей, подшипники роликов и генераторов, подшипники опорные и подвесные, ступицы в сборе, крестовины карданного и рулевого вала. Автомол86.ру. Радио Югра. Главное окружное радио. Они отвечают за свои слова, имеют свое мнение, называют вещи своими именами. Они свои люди. Дневное ток-шоу на радио Югра.
3: Здравствуйте.
4: Ай, пятничный привет вам.
3: Пятничный привет. И на самом деле хорошо, что в очередной раз чумное настроение. Потому что можно
4: чумное все... Чумное в хорошем смысле?
3: Ну такое, знаешь, хочется...
4: Пятничное.
3: всякую ерунду говорить.
4: Это прекрасно.
3: Нелепо шутить.
4: Я за. Давайте сегодня
3: говорить. Давайте каламбуры вот это сейчас подключать начнем.
4: И все слушатели сейчас, ну, слава богу, ближайшие 4 часа более-менее адекватное, нормальное настроение. Значит,
3: оно оправдано. Ага. Оно оправдано. Теперь пятница. Ну, то есть можно все списать на этот день, понимаешь?
4: Списать-то можно. Единственное, что, например, у магнитных бурь нет особого понимания, пятница у нас или нет. Они приходят тогда, когда им вздумается.
3: И вот еще сегодня... не пришли. В 5 часов ожидать.
4: Ну, сегодня вот как раз сильная магнитная буря, как говорят нам ученые, должна обрушиться на Землю в очередной раз. Я, может быть, конечно, с долей сейчас юмора об этом говорю, но дело не шуточное, потому что подобные магнитные бури у нас были, по-моему, в последний раз в марте, и они были достаточно ощутимые. А это касается особенно всех сердечно-сосудистых, да, у кого заболевания хронические всевозможные, и, ну, метеочувствительные люди. Ну, кстати, вот я замечала, что метеочувствительные люди — это как раз-таки люди, у которых есть какие-то хронические заболевания. Вот это всегда взаимосвязано на 100%, как мне кажется.
3: Uh-huh.
4: В любом случае, если вы ощущаете на себе, кто на голове, кто на коленках, у каждого своя часть тела, которая ощущает магнитные бури. Ну, в общем, готовьте себя всячески. Алкоголь, естественно, нам советуют исключить из вечера пятницы. Я вообще с легкостью всегда этот совет выполняю. Говорю, да, без проблем, исключи. А я и не собиралась, собственно. Но те, у кого, например, сегодня праздничные поводы, может быть, день рождения и так далее, ну, как минимум, перебарщивать, наверное, не стоит, потому что достаточно ощутимое будет.
3: А праздник, вот если у нас...
4: Какой?
3: Ну, День независимости Республики Беларусь.
4: Да, кстати.
3: А я себя для Беларуси... считаю на 10% белорусом.
4: Для Беларуси это один из главных праздников.
3: По крайней мере, я где-то процентов на 5 состою из белорусской сгущенки, еще на 5 состою из белорусского мяса и колбас.
4: Ну и живешь ты с женщиной, которая на четверть белорус.
3: Ну, кстати.
4: Так что тебе можно по праву отмечать этот праздник, я тебе разрешаю. Но если, кроме шуток, опять же, это действительно важный праздник для всей Беларуси. У них в этот день всегда по всей стране проходят мероприятия и торжественные, и праздничные всевозможные. Поэтому сегодня действительно белорусы гуляют.
3: День Республики Хакасия отмечается также, да. И День образования Республики Алтай.
4: Да, как раз хотел сказать, что и у нас в стране есть несколько поводов. Тимур, ну, и... как будто бы сегодня нет ни одного праздника, который бы ты мог прям весело и явно отмечать.
3: Есть. День госавтоинспекции России. Ну, правильно называется, День ГИБДД МВД, хотя уже ГИБДД нет никакого, правильно?
4: День ГАИ сейчас уже.
3: Госавтоинспекции. День ГАИ России. Вот. Поэтому
4: это, кстати, правда.
3: Я правила соблюду. У меня ни одного,
4: смотри,
3: у меня ни одного штрафа.
4: Подожди,
3: за год.
4: Ты не сказал. Юбилей же?
3: Юбилей же. 90
4: Сколько?
3: Лет.
4: Сколько? 90 лет сегодня. Дорогие наши госавтоинспекторы, во-первых, спасибо вам огромное за вашу службу, потому что мы вас каждый день с Тимуром наблюдаем на улицах Ханты-Мансийска. Когда мы выезжаем на трассы в рамках, ну, точнее, по территории округа путешествуем или за пределы, вас тоже всегда очень много, вы заметны, вы дежурите, вы помогаете людям, и спасибо вам за это огромное. Вот у нас есть чем сравнить, мы в разных регионах бывали, и хочется сказать, опять же, лично наше, да, какое-то сравнение, как мы это субъективно видим, в Югре очень хорошо, активно и много работает госавтоинспекция.
3: Сколько у нас сейчас правил, да, Марина, что детей нельзя без детских кресел, что тонировка запрещена, что на шипах летом нельзя, без шипов зимой нельзя, что поворотники надо включать, что
4: много.
3: Заезжая на кольцо. Нет, не всегда. 90 их, лет назад, Марина.
4: Ну, чуть больше сейчас,
3: 90
4: да.
3: лет назад, в 1936 году, когда только-только был приказ опубликован, и автомобильная инспекция была образована, там, ну, одно было основное правило. Смотри, как оно звучало. Все уличное движение обязана придерживаться следующего порядка, двоеточие. Пешеходы уступают дорогу ручной повозке.
4: Так.
3: Повозка извозчику, ну, запряженная лошадь, да? Извозчик автомашине, а автомашина все машинам специального назначения.
4: Ну, типа скорая, пожарная.
3: Все правильно, очень логично было.
4: Одно правило на всех.
3: Одно правило, все.
4: То есть, главное знать, кто кому уступает.
3: Не было вот это
4: все.
3: Помеха справа, помеха сзади, снизу сверху. Вот это ничего,
4: ну,
3: не было.
4: Туда просто, светофоров не
3: если
4: было.
3: Ты нищеброд и пешком ходишь, уступи дорогу.
4: Уступи всем.
3: Всем.
4: Ну, по сути, всем. Не зважи человек на лошади, на машине.
3: Если ручная повозка, чтобы это ни было. Я не представляю, когда типа я взял и телегу потащил, да, руками так вот, хоп. За эти. Ну ладно.
4: Может, ручная повозка это немножечко не то все-таки?
3: То я могу пешехода смело давить.
4: Ну,
3: если я на коне.
4: Да. То ты на коне.
3: Только машине надо уступить.
4: То ты на коне, да. Ну, в общем, понятно, что за 90 лет много чего изменилось. Сейчас действительно работы у госавтоинспекторов много. И, кстати, единственное, чего я вам хочу сегодня пожелать... Нет, я много чего хочу. Но самое главное, хочется, чтобы ваш труд достойно оплачивался, потому что я знаю, что у нас в полиции в целом, да, в подразделениях, в разных подразделениях полиции дефицит кадров наблюдается. Это сейчас про ситуацию в России. Наверное, в Югре все более-менее хорошо в этом плане. Но, тем не менее, один из главных факторов, почему люди уходят из той или иной профессии, это недостаток денег. Поэтому пусть у вас будет достойные зарплаты, премии постоянные. Нарушителей будет мало, потому что если у нас нарушителей на дорогах будет мало, мы все будем в безопасности, как минимум. Да, это наша общая с вами заинтересованность. И ваша, и наша тоже. Ну, в общем, спасибо вам. И с праздником.
3: Не все, кстати, разделяют нашу радость по поводу этого дня.
4: А кто не разделяет?
3: Не скажу.
4: А что пишут тогда? Тоже не скажешь?
3: Тоже не скажу. Но я вот хочется ответить. Смотрите, вот я реально уже полтора года вообще ни одного штрафа. Ну, то есть, я не чувствую, что меня хотят ободрать как липку штрафами. Ну, я просто не нарушаю, и штрафов у меня нет, и деньги я никому
4: тогда
3: не отдаю.
4: Можно я скажу, опять же...
3: Можно, прикиньте, можно не нарушать, допустим.
4: Нет, можно я скажу вот в ответ на этот комментарий, чтобы снять какие-то подозрения, сомнения и прочее, слушатель написал нам, даже не из Югры, а из другого региона, не буду говорить, из какого. Ну, может быть, вот в том регионе конкретно не очень нравится слушателю работа госавтоинспекции. У нас в Югре, ну, по крайней мере, опять же, мы с Тимуром на свои опираемся, да, личные ощущения. Нам, как бы, нас все устраивает. Более того, знаете, что хотим сказать? Что госавтоинспекция — это одно из тех ведомств, которые активно идут всегда на контакт. Ну, условно, если у нас появился в рамках эфира вопрос, причем не только у нас с Тимуром, но и наши слушатели иногда задают вопрос, ребята, а что вот это, вот как в этой ситуации и так далее, мы можем позвонить в пресс-службу госавтоинспекции, там всегда оперативно берут трубку, даже после того, как в рабочее время официально закончилось, всегда отвечают, либо связывают с тем специалистом, который ответит. И вот такая работа нам, как журналистам, очень нравится. Потому что пока до одних ведомств не можешь месяцами дописаться и пригласить хотя бы просто на эфир и ответить на вопросы, которые заранее конкретно уже обозначены, даже вот такое иногда происходит, то здесь вот все максимально легко и просто. Люди заинтересованы в том, чтобы рассказывать какие-то моменты, пояснять. За это тоже нам, вот я как журналист, отдельное спасибо хочу сказать нашей окружной госавтоинспекции.
3: Единственное, можно чуть-чуть так подкинуть камушки?
4: Да, пожалуйста, мы тут свободные люди.
3: Единственное смущает, что когда смотришь видео с места аварии, где люди погибли, я понимаю, что инспекторы, они, ну, это не первоочередная задача давать комментарии журналистам. Но они как-то дают этот комментарий. То есть, ну, представьте, да, смертельная авария, раскорёженный металл, все это на фоне сотрудника, и он стоит такой радостный, веселый.
4: Точнее, сотрудник на фоне всего.
3: Сотрудник,
4: этого.
3: Да, и он комментирует. Сегодня на таком-то километре, бодрым таким, ну, голосом, у него все хорошо у сотрудника, у него хорошее настроение, к нему пришли интервью брать. Вот, и меня это всегда смущает. Ну, то есть, у меня диссонанс. Там погибли люди, и как-то, ну, такой веселый тон,
4: мне
3: кажется, не умеет.
4: Ну, во-первых, надо сказать, что это не всегда, это были такие вот несколько ситуаций, когда ты это замечал. А во-вторых, как ты верно отметил, все-таки у нас сотрудники госавтоинспекции, это не люди медийные, которые в кадре знают, как работать. Вот как
3: не лицедеи, да?
4: Как это, могут, так и говорят.
3: Это журналисты могут одну новость прочитать, веселую, про то, что родился тигренок в московском зоопарке. Что
4: изменить интонации уже к следующей новости.
3: Ну и к следующим новостям с прискорбием сообщаем о том, что на таком-то году жизни, знаешь, это лицедейство, когда человек может просто от улыбки сразу уже перейти на такой серьезный.
4: Это называется специфика работы. Вот и все.
3: Ладно, не, ну это как бы... А то сейчас скажут, ой, что-то вы там песни поете, дифирамбы. Я, кстати, песни знаю. Я же всегда понимаю, почему я в этом году и не спел. Доблестная, честная и сердцу дорогая, госавтоинспекция, ты нам как мать родная. А, кстати говоря, песни вот этой группы «Сектор газа» хотят запретить. И мы поговорим
4: об этом. Их уже 3 года уже хотят запретить.
3: Один там, один начальник МВД в одном регионе.
4: Да?
3: Да, с дочкой. Прошу, по-моему, Краснодар. Я не буду врать, сейчас прочитаю повнимательнее. Он с дочкой пошел гулять и говорит, а там уличные вот эти вот музыканты пели песни «Сектора газа» с матюками. Это что это такое вообще? Надо запретить.
4: А при чем здесь песня про госавтоинспекцию?
3: Не, просто я говорю, песни «Сектора газа». Нету конкретно.
4: Все понятно,
3: там хочешь, спою?
4: Нет, не надо.
3: Опа, опа, зеленая ограда. Песни «Сектора газа». Нету конкретно.
4: Все понятно,
3: там хочешь, спою?
4: Нет, не надо.
3: Опа, опа, зеленая ограда.
4: Спасибо. Конечно, ты не споешь.

0: такая игра. Это не то чтобы прикол, это, ну да, это прикол, построенный на игре образов. Red flag и в прямом и в переносном смысле, да. Андрей, спасибо большое за не то, что вы, не только то, что вы нам пытаетесь настроение поднять шутниками, но и за то, что предупреждаете, что вы вот сегодня не с нами. Ну, давайте, во-первых, мы вам желаем приятного и продуктивного посещения терапевта. Будьте здоровы, пожалуйста. Ну и как только освободитесь, ждем вас здесь, в эфире «Радио Игра». Новости сегодня вам рассказывать. Тимур, кстати, не хочет плохие новости, значит, будет все весело.
1: Я вообще кайфовать хочу.
0: Молодец, я поддерживаю твое настроение.
1: Алена пишет: добрый день, сегодня отличная пятница. Мне сегодня вообще горит везде зеленый свет.
0: Класс.
1: Благодарю за всю вселенную. Купил билеты в отпуск, забрала выписку из больницы. Получила банковскую карту одного банка, где можно кэшбэк повышенный в магазинах оформлять. Ну, короче.
0: Там, у меня есть такая карта, кстати.
1: Там немножко реклама, не буду говорить, какая. Успела окна помыть в квартире. В общем, пятница удалась, несмотря на то, что нахожусь на больничном листе. А вы не думали, что именно...
0: Там, благодаря тому,
1: факт,
0: что вы на больничном...
1: Да, что вы на больничном, у вас как бы целый день свободен концептуально.
0: Вы так много всего успели. На самом деле, может быть, и это, да. А по поводу вот карты, которую пишете, у меня такая тоже есть. Но мне безумно нравится в вашем сообщении вот эта строчка «Благодарю за всю Вселенную». Вот если бы мы каждый день за все благодарили Вселенную, поверьте, на одну благодарность всегда прилетает два каких-то крутых события. Чем больше благодарите, тем больше хорошего в жизни случается. Не забывайте, пожалуйста, благодарить.
1: Этот комментарий я тоже не могу прочитать в эфире. Ну, смешно, нет, смешно. Все, Виталий Стрижевой, смешно. Я его, хотите, отправлю в пресс-службу госавтоинспекции. Вашу благодарность лично передам.
0: Я еще не читала, но сейчас прочитаю. Раз Тимур так смеется, надо, наверное, тоже мне заглянуть, настроение себе поднять. Ладно, у нас помимо того, что сегодня праздники, огромное количество, самый-то главный и регулярный для всех праздник – это пятница, потому что независимо от того, какой вы профессии, ну, то есть госавтоинспекторы, понятно, у них свое профессиональное, да, но у всех остальных-то работяг тоже сегодня такой регулярный, стандартный пятничный вайб, как молодежь сейчас говорит. Вот такой, знаете, уже так немножечко там намыливаем потихонечку лыжи, чтобы часа через два, кто через три, стартануть из офисов домой. И просто кайфово. Знаете, мы уже говорили, мне кажется, много раз, в очередной раз сейчас напомню, каждый раз, когда мы в пятницу вечером после работы приходим домой, мы такие: ура!
1: Я такая рада, я такая рада.
0: И вот это, знаете, пятничная радость вечерняя, она очень быстро заканчивается, потому что в субботу ты еще как-то радуешься всему, а в воскресенье утром просыпаешься, и у тебя все, ну вот, завтра опять на работу. Как говорит мой папа, звонит каждый раз в воскресенье, говорит: ну что, у вас сегодня самый грустный день? Я говорю: да.
1: Можно в понедельник.
0: Я говорю: не так понедельник даже страшен, как вечер в воскресенье. Потому что в понедельник, ну, ты уже вышел, ты уже окунулся в эту рутину. А в воскресенье вот это ждешь, вот за опять, да?
1: И понедельник можно начинать эфир с этого.
0: С чего?
1: Самый грустный день.
0: Заходил вчера. У нас, кстати, по пятницам традиционно заметил, да, пение начинается в эфире.
1: Так душа поет.
0: Пятничные караоке.
1: Оно, понимаешь, прорывается просто,
0: да,
1: наружу.
0: Понимаю. Не можешь держать внутри себя. Ладно, давайте напомним, что вы слушаете «Радио Игра», это во-первых. Во-вторых, Тимур Полунин и Марина Штенникова в эфире.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Еще раз, мы «Свои люди» шоу, и мы с вами до 7 вечера будем сегодня. Так же, как и каждый будний день. А еще по традиции Тимур напоминает в начале нашего эфира номер телефона.
1: Плюс 7-950-510-66-66.
0: Да. Пишите вы нам в основном в Макс, но если что, если вдруг кто-то еще пользуется Телеграмом, то он у нас тоже работает. Кому как удобно.
1: Да нет, давайте договоримся просто. Ну, Телеграм работает, но писать смысл нет. Потому что я сейчас открыл Телеграм, он у меня думал, ну, минут, наверное, 15. И только сейчас начали приходить сообщения, которые вообще адресованы были утреннему шоу. Понимаешь? Ну, в чем смысл такой коммуникации?
0: Ну, вчера нам писали наши слушатели в рамках вечернего шоу, поэтому пишите куда угодно, не слушайте Тимура.
1: Ну, лучше, ну, пишите куда угодно, но в телеге мы вряд ли прочитаем, потому что она просто виснет. Ну, я по-честному говорю, у меня виснет.
0: У меня не виснет?
1: Ты не смотришь.
0: Я буду следить. Раз, ну, раз в 15 минут буду заходить и следить. Вообще постараюсь, конечно, пооперативнее. Ладно, все новости обязательно расскажем. Пока что музыка у нас далее по плану. Новостей много. И, кстати, как правильно заметил Тимур, хороших новостей много. Удивительно прям. Такое ощущение, что под пятницу весь мир подстраивается. Ну, кроме магнитных бурь. А так даже, мне кажется, федеральные журналисты в пятницу не особо хотят писать про что-то плохое. Ну и славненько.
2: «Свои люди».

0: радио «Югра». Реклама.
1: Покупки тяжело нести. Автолигу закажи.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
3: Реклама – лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
5: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
6: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
0: Радио Югра.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Ну, раз мы сегодня решили по хорошим новостям в основном идти, давайте пока продолжим эту тенденцию. Хотя я сейчас глянула все свои новости на сегодня. Серьезные поводы не удастся обойти, но мы их отложим на потом. А пока про приятное. Дело в том, что вот сегодняшние праздники мы с вами уже обозначили. А заглядывая вперед, вот в понедельник, 6 июля, будет отмечаться Всемирный день поцелуя. И у нас в России, а точнее в Москве, в столице нашей страны, попробуют установить рекорд по самому массовому поцелую. Единственное, что это будет рекорд России. Потому что предыдущий рекорд, он, кстати, не, как мне кажется, совершенно незначительный. Москвичи его точно побьют. Я сейчас расскажу, когда был установлен предыдущий. Но мне еще любопытно, сможем ли мы когда-нибудь, если зададимся такой целью, я имею в виду Россия, да, побить мировой рекорд, потому что там, вот там реально циферка внушительная. Ну, в общем, 6 июля, в понедельник, в Москве, в конкретном месте, если, кстати, будете у вас, может быть, запланирована как раз поездка, командировка или, ну, отпуск на эти числа в Москве, скажите, я вам даже напишу, где будет проходить этот рекорд, я буду его устанавливать. Самый массовый поцелуй. Нынешний рекорд принадлежит в Нижнему Новгороду. Это у нас, кстати, неофициальная столица закатов, хотя уже официально, да, ее называют столицей закатов. Вот в Нижнем Новгороде летом 23-го года, то есть 3 года назад, одновременно поцеловались 167 пар, ну или 334 человека. Это вот пока что всероссийский рекорд. Ну скажи, в Москве же явно смогут собрать больше, чем 167 пар.
2: Ты знаешь... Не хочется дискредитировать твои новости, но мне вообще не интересно, смогут ли в Москве собрать
1: Понятно.
2: 167
1: Хорошо.
2: Пар для
1: тогда...
2: того, чтобы массово поцеловаться.
1: Ладно, тебе не интересно, я тогда слушателям скажу. Теперь тебе факт, возможно, вот этот понравится. Я завершаю вот эту историю, расскажу про мировой рекорд. Он был установлен в 2009 году в Мексике.
2: В честь чего они решили собраться?
1: Ты меня вообще
2: еще,
1: не слышишь.
2: Еще раз.
1: В понедельник будет отмечаться Всемирный день поцелуя.
2: Всемирный день поцелуя.
1: Захотели рекорд России установить. Придут пары влюбленные. Ага. В один момент, когда ведущий скажет, все
2: срамота какая-то, нет? Вот просто...
1: Ну это ж просто, ты можешь прийти, чмокнуть человек в щеку, ты уже попал в рекорд, понимаешь? Ты же как бы не какая-то там действительно пошлость и срамота. Ага. Пришел, человека в щеку поцеловал, которого любишь, все, попал в рекорд. Ладно, а по поводу всемирного массового поцелуя, там, на самом деле, я сегодня ржала, когда узнала эту цифру. Почему? Потому что вот в Мексике в 2009 году был установлен, больше его никто пока не побил, там одновременно целовались 39 897 человек. Меня очень смутила эта цифра, потому что она нечетная.
2: Да.
1: Кто вот этот один человек, как он вообще попал в этот рекорд, как его засчитали, с кем он пришел?
2: Опять, да, пошлятина какая-то
1: начинается. И кого он там целовал. Ну, я не знаю, может, зеркалом пришел, себе
2: может
1: в любви признавался.
2: С кошкой любимой, да, щенком.
1: Может быть, с кошкой, да.
2: Может быть, это, ну, семья, ну, традиционная семья, мама, папа и ребенок, например, маленький.
1: Ну, ребенок рядышком, например, был, да?
2: Грудничок,
1: его тоже засчитали.
2: Новорожденный. Его чмокнули
1: в рекорд. Ну, может. Но в любом случае, я сегодня думала, я у меня рядом миллион теорий, почему так могло произойти. Это как минимум странно и забавно. Ладно, продолжая тему любви, мне очень понравилась эта история, расскажу вам. На самом деле тут даже бренд определенный фигурирует, я могу его назвать, несмотря на то, что у нас есть в Югре. Почему называю? Потому что до Югры, скорее всего, эта акция не дойдет, но она крутая. Короче, в Москве, в магазинах Перекресток, знаете эту сеть, но это пока только в Москве, не знаю, будут ли они распространять, вроде как не планируют. Они запустили крутую акцию, теперь там на вот этих тележках, в которые мы складываем продукты, есть такие пластиковые колечки по размеру пальца. И можно определить, какого размера палец ваш или вашей второй половинки. Ну, то есть, условно...
2: Зачем?
1: Как зачем? Ну, вот ты, например, когда мне покупал кольцо, чтобы сделать предложение, у тебя же были сложности определенные? Ты же не знал размер кольца, как и многие не знают.
2: Я просто пришел, сказал, самый большой, дайте.
1: Ну, ты сейчас можешь, конечно, отшучиваться, но в целом...
2: Вот это вот с творогом можно колечко.
1: Но в целом абсолютное большинство мужчин, когда встречаются с женщиной, ну, они же не знают...
2: Ну, в открытую спросить нельзя.
1: Конечно, это же сюрприз весь испортится. А здесь, получается, ты идешь, вот, ну, тележку автоматически берешь и просто как бы в качестве прикола можешь посмотреть, какой у тебя размер пальца. Ну, там ты или твоя половинка. И это, мне кажется, очень крутая задумка на самом деле. Я не знаю, почему раньше до этого никто не додумался, я первый раз про такое слышу. Я думаю, что многим мужчинам это поможет как раз-таки. Да я тебе больше скажу, даже девчонки некоторые не знают, какой размер у них.
2: В чем проблема? Просто подойти к своей женщине, спросить, какой размер у тебя кольца на безымянном пальце? Мне это надо, потому что в случае, если когда-нибудь я буду делать тебе предложение, чтобы не промахнуться размером.
1: Да, только ты знаешь, что если, например, когда вот я в свое время поправилась на 10 килограммов, размер тоже изменился.
2: Ну, с поправкой.
1: И даже я его не знала. То есть мне пришлось, когда вот я заказывала себе на маркетплейсе колечко одно, мне пришлось заказать сразу два или даже три заказывала, потому что я понятия не имела, какой мне подойдет. Вот так вот. Вот иди и узнавай.
2: Что-то все усложняете.
1: Мы усложняем.
2: Да.
1: А вот человек, если захотел...
2: То ли делать чемпионат мира по футболу.
1: Сейчас расскажешь. Если человек захотел сделать второй половинке предложение, ну, это же прям реально идти спрашивать напрямую, это значит испортить сюрприз. Это называется «лучше бы не подходил вовсе».
2: Испания обыграла Австрию 3-0, Португалия с Хорватией сыграла 2-1, Роналду идет дальше, Модрич домой едет, Швейцария, Алжир 2-0. Ну... Без сюрпризов. За исключением одного матча, который вызвал скандал мировой общественности. Хорватия-Португалия. Обвиняют судью и вообще все ФИФА в договорных матчах, в подставных. И типа там пенальти просто выстраданный какой-то, который Роналду забил. И вообще все идет по сценарию. Если вот так вот задуматься, то и матч, где Бельгия обыграла Сенегал 3-2, забив на последней минуте, поставив рекорд самого позднего гола на чемпионатах мира, они забили на 120-м какой-то 7-й минуте. Это уже, получается, включает дополнительное время, там все посчитали. И отыгрались со счета 2-0, выиграли 3-2 в итоге, да. А Конго первый забил, помнишь, Англия потом 2 гола на последних минутах им как бы пропихнуло, тоже вышли вперед. С Норвегией примерно та же самая ситуация, 2-1 в итоге закончилась встреча. И начинают подозревать люди, что здесь может быть что-то нечисто. Потому что вчера была такая официальная информация, Трамп заработал на криптовалюте больше миллиарда долларов.
1: Угу.
2: И говорят, это самый богатый и самый зарабатывающий президент в истории вообще мировой общественности. Никто столько денег не заработал за свое президентство.
1: Угу.
2: Никто, подчеркну. И тут то же самое. Хорваты забили первыми, дали там кое-какой пенальти корявенький, поставили в их ворот 1-1, и на последней 96-й минуте основного времени был забит, 94-й, ладно уж там, был забит третий гол в этой встрече, 2-1. И португальцы идут дальше.
1: Угу.
2: Ну и что это такое? Еще и ВАР на последний, прям последний 90... Да даже не 90, это 106-я минута, получается. Там 20 минут добавили дополнительное время. Короче, скандальный очень сильный матч. Если хочешь, пересмотри его.
1: Нет, я до этого ни один не стрелял. Единственный матч, который я посмотрю, это когда Парагвай будет играть в 1/8. Он же в 1/8 или в 1/16 пока только? Парагвай-то.
2: В 1/8.
1: Уже есть, уже... Он, да? Все, отлично.
2: И они же прошли Германию.
1: И он там будет с Францией, да, играть, насколько
2: я понимаю. Какая же мухана.
1: Ну, посмотрим, на самом деле. Очень много было открытий на этом чемпионате, и все еще возможно, как мне кажется. А вот сборная Швейцарии, кстати, ты же сейчас про нее тоже говорила, она впервые за 90 лет победила в матче плей-офф чемпионата мира. До этого были там и другие рекорды. Вот какая-то из стран, я вчера или позавчера говорила, что впервые за 40 лет вышла в плей-офф, а Швейцария вообще впервые за 90 лет. Вот так вот. Так что очень много каких-то таких тоже знаковых моментов.
2: Слушай, ну давай при всем уважении обыграть Алжир, наверное, это не прям такое супер достижение в рамках 1/16.
1: Согласна, но тем не менее, для них это как для страны достижение. Почему нет?
2: Это вот если Аргентина сейчас размотает Кабо-Верде, кстати, сегодня в 3 часа ночи, смотрите, это же не тоже будет не каким-то там великим достижением, это просто рабочая ситуация.
1: Да, но когда наши, например, футболисты в товарищеском матче обыгрывают какой-нибудь условный Люксембург и забивают им сколько там, 9 голов или сколько они забили?
2: Ну, Сан-Марино.
1: Или это Лихтенштейн? С кем они играют?
2: Сан-Марино.
1: Ну, Сан-Марино, неважно.
2: 9-0, да.
1: Ну, в общем, 9-0. И радуются так, что мы забили 9 мячей. Мы тоже говорим, ой, ничего особенного. Но для них это радость, потому что они же все равно выиграли. Вот здесь та же самая история. В рамках, может быть, мировых первенств это и не особо значимая встреча. Но для них-то радость, они же идут дальше.
2: Сергей спрашивает, а учитываются ли в кинотеатрах места для поцелуев при установлении рекорда, который будет в Москве? И обязательно нет, ли приходить все... куда-то на водную локацию?
1: Да, это все это будет на одной конкретной территории, что, чтобы зафиксировать количество пар. Так что кинотеатры, это не так, что в разных местах, это все одномоментно.
2: Правильно я понимаю, то, что в Москве локально в районах в определенных нет интернета, это связано с безопасностью, да? Не проводятся какие-то культурно-массовые мероприятия, в том числе и бессмертные полки давненько были отменены, и вообще собираться кучами не рекомендуется, но для установления рекорда можно.
1: Ну, да.
2: Там безопасно все.
1: Я не знаю, на что рассчитывают организаторы, но, тем не менее, информацию активно распространяют.
2: Понял.
1: Значит, думают, что не так уж и много людей, наверное, придет на этот рекорд. Кстати, ты еще почему-то не сказал, что главный тренер сборной Германии подал в отставку после того, как они вылетели из чемпионата мира.
2: Абсолютно заслуженно, на самом деле. А мне вот другое прям взгрустнулось очень сильно мне с этой историей, когда Конго вел 1-0 в матче с Англией до 76-й минуты, и потом они пропустили 2 и вылетели с турнира. На послематчевой пресс-конференции главного тренера Конго задавали ему вопросы. И в какой-то момент один из людей, который эти вопросы задавал, типа, хотим выразить соболезнования в связи со смертью вашего отца. А он даже не знал об этом.
1: Угу. Разве
2: то так? Есть ему сообщили на пресс-конференции о том, что у него отец умер.
1: Ну, это жутко.
2: Он изменился в лице, встал, сказал всем спасибо и ушел.
1: Ну, правильно. А разве так должны сообщать об этом? Зачем они, в принципе, вот это сделали?
2: То есть, понимаешь, человек мало того, что, ну, ладно, там, это, да, любой проигрыш не сравним с потерей близкого человека.
1: Угу.
2: А тут и на него еще вот такое горе сверху.
1: Ну, в этот момент стало важно.
2: И причем, эта информация абсолютно некорректна и некрасиво была преподнесена.
1: Это я и говорю. Ну, еще один момент. Понятно,
2: добрый вечер. А во сне Тимур, наверное, тоже футбол снится, пишет Надежда. Да, не поверите, у меня там такие чемпионы мира вообще. Вот как раз-таки в моих снах Парагвай выигрывает постоянно. Я еще удивляюсь, думаю, как Марина угадала вот это, вот у меня тоже бывает.
1: Потом просыпаешься и понимаешь, что не Марина угадала, а просто твоя голова, твой мозг подстраивается.
2: Вот у вас было такое, что вам снится что-нибудь, что вы находите крупную сумму денег, и все, вот весь сон думаете, куда вы сейчас их будут тратить, а потом просыпаешься, и у тебя еще какое-то время есть такое ощущение, что у тебя много денег, но у тебя на самом деле их нет, и это был просто сон.
1: Мне такое не снится.
2: Не? Или что-нибудь крутое в твоей жизни, машину купил, например, и ты кайфуешь от того, что у тебя новая машина, и потом ты просыпаешься, и еще несколько секунд живешь уже в реальной жизни с осознанием чего-то хорошего в своей жизни. А потом это быстро проходит, и грустно становится. Вот.
1: Да, и у меня еще бывает, что я ложусь быстро, резко, чтобы досмотреть, как там дальше, а оно уже не засыпается.
2: Да-да-да.
1: Роналду еще хотела рассказать. Отказался отвечать на вопрос о завершении своей карьеры после чемпионата мира. На пресс-конференции его спросили, какие у вас там дальше планы вообще. Будете ли вы дальше играть в футбол, участвовать в чемпионах и так далее, он от этого вопроса отказался. Для меня лично это показатель того, что когда нам говорили, что это его последний чемпионат мира, вообще не факт. Вообще не факт. Как будто бы здесь сложно остановиться, когда ты сам...
2: Денег много не бывает.
1: Во-первых, денег много не бывает. Во-вторых, ты пока еще все-таки лучший футболист на планете на данный момент. И зачем? Пока, собственно, силы еще есть, зачем это все прекращать?
2: Я бы поспорил, что сейчас Роналду лучший футболист на планете на данный момент.
1: Ну, у него есть рекорды, которых никто пока не достиг, в том числе и Месси.
2: Ну, у Месси тоже есть рекорды, которых не достиг
1: Роналду. А кто лучше
2: Роналду.
1: Тогда, Месси?
2: Я думаю, Месси лучше. Я никогда Месси не любил, но он, по крайней мере, чемпион мира по футболу.
1: Ну, самый, ну, окей, да, это единственный титул, которого нет у Роналду, но вообще, если считать именно количество их титулов, то, по-моему, Роналду побеждает.
2: Ну, мне кажется, у них прям паритет какой-то.
1: Ну, посмотрим, надо посмотреть. Наверняка эту статистику кто-то уже анализировал, подводил итоги. Надо просто зайти в интернете и глянуть. И, кстати, еще одна новость, связанная со спортом, но она не про футбол, поэтому я ее немножечко на потом оставлю. Как мне кажется, она тоже вам будет интересна. А пока у нас музыка.
0: Свои люди.

0: Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге. Доставляет по пути.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Так, а давайте-ка, мужчины, вступайте в диалог, пожалуйста. Я как женщина ничего в этом не понимаю. Но все, кто имеет автомобиль, наверное, сейчас расскажут. У нас в России официально вернули топливо стандарта Евро-3. То есть правительство выпустило соответствующее постановление.
2: Можно сразу поправочку?
1: Да, пожалуйста.
2: Продлили.
1: Ага.
2: Вот все. Да, оно уже есть. Его продлили. Оно было на год. Год закончился, его продлили.
1: А-а-а. То есть не вернули, а продлили. Вот эта вся формулировка, да, здесь ошибочная. Ну, в любом случае, таким образом разрешает правительство дальше продавать бензин стандарта Евро-3. Я вот насколько читала в федеральных СМИ, что якобы там содержание серы в таком топливе превышает в 15 раз, чем в евро в 5, и якобы из-за этого автомобиль, ну, из-за такого бензина автомобиль может чуть быстрее изнашиваться, потому что качество чуть похуже у этого бензина. Угу. Вот просто я читаю это в федеральных СМИ, как девочка это понимаю, скажи, правильно я все понимаю? То есть оно будет... Но в целом можно на таком ездить?
2: Короче,
1: или ты бы как автовладелец, да, я задам вопрос, ты как автовладелец принципиально бы не стал заправляться таким или нормально?
2: Смотри, ты можешь свой автомобиль, да, если тебе его не жалко, заправлять хоть 80-м бензином. Он поедет, он поедет фигово.
1: Поэтому я спрашиваю, ты бы заправлял?
2: А у тебя на крышке бензобака, вот ты открываешь лючок вот этот, у тебя написано, каким топливом рекомендуется заправлять. Там написано обычно не ниже, ну, такая не так, а 95+, например, написано, или 92+. Ну, то есть это означает, что минимум 92-м бензином. Далее, это октановое число. Да? На работу с этим типом бензина рассчитан твой двигатель и вся твоя топливная система. А топливная система — это не только двигатель.
1: Uh-huh.
2: Двигатель — это двигатель. Да, все, я не знаю, там, свечи, форсунки, катализаторы и т.д. и т.п. То есть вот Евро-3 от Евро-5, буквально, я как дилетант объясняю, да, вот сейчас по пальцам.
1: Да, чтобы всем
2: отличается,
1: было,
2: как ты сказал, повышенным содержанием Евро-3, там, серы, каких-то примесей. Существует у машин современных, суперсовременных, да, определенный стандарт. Вот они рассчитаны на езду по экологическим нормативам, на езду с Евро-5 видом топлива. У них есть катализатор, который очищает дополнительно выхлопные газы от примесей всевозможных. То есть это позволяет снижать нагрузку на экологию.
1: Uh-huh.
2: Этим заморачивается Европа, как правило. Вот. У нас практикуется просто его вырвать, этот катализатор, и выкинуть, заглушку поставить, чтобы не пищала машина. Все.
1: Uh-huh.
2: Правильно ли это или нет, я комментировать не буду. Штука эта дорогая, стоит дорого. Выходит из строя, быстро, достаточно.
1: Понятно.
2: То есть 20 лет она не продержится у тебя на твоем автомобиле. Вот. Также может быть какая-нибудь, например, там закупорка этих же самых форсунок, закоксовка. Ну и
1: я
2: концептуально
1: поняла.
2: Можно ездить и на 92-м бензине.
1: Да. Но ведь...
2: Но нужно ли? Ну, мощность, наверное, будет терять. Но это только вот разница между 95-м и 92-м, я знаю. А в плане Евро-3, Евро-2, Евро-5 эти стандарты понапридумывали где-то в Европе, опять-таки. Вот, ну...
1: Можно еще один...
2: Почему мы следуем им?
1: Дилетантский вопрос. Такой же, может быть, глупый. Но ведь на АЗС ты четко понимаешь, где Евро-3, где Евро-5? Там же есть какие-то обозначения.
2: Как, по запаху?
1: Ну, я не знаю, вот поэтому и спрашиваю. Ну, то есть ты понимаешь, что ты заливаешь, какой бензин?
2: 92-й или 95-й? Моя главная задача не залить в бензиновый
1: бак
2: дизель. Вот и все. Это моя основная задача.
1: Uh-huh.
2: Ну, и там трудно очень спутать, потому что у них размер самого вот этого пистолета заправочного разный. То есть у дизеля он пошире. Ты его просто так, это защита от дурака. Ты его просто так не запихаешь. Uh-huh. Ну, хотя некоторые умудряются.
1: Ладно, тогда, это касается всей нашей страны, это правительство, собственно, выпустило такое постановление, теперь давайте про некоторые регионы поговорим отдельно.
2: У меня такая машина, ей как будто бы не принципиально. Я случайно, абсолютно случайно где-то на трассе заправил полный бак 92-го бензина. На чем мне его сливать теперь? Ну, спокойно ехал. Ну, может быть, чуть мощность потерялась там немножко на 5%, на 10%. Где-то она чуть медленнее на обгон шла. Ну, я разницы вообще не почувствовал.
1: Окей. А теперь про ситуацию в некоторых регионах, в частности, давайте про Краснодар, и мне особо хочется про Забайкалье сказать. Но прежде про Краснодар. Там, в общем, во-первых, задержали бензиновых спекулянтов, они приехали в Краснодар с тысячи литров бензина с целью их перепродажи за бешеные деньги. Их полиция задержала, будет разбираться. Дальше. Также в Краснодарском крае сейчас разработали пакет мер для стабилизации работы АЗС. И, в частности, оперштаб региона решил, что там будут привлекать казаков для обеспечения порядка на АЗС. То есть в ночное время будут обслуживать только транспорт экстренных оперативных спецслужб и коммунальную технику. Обычные люди могут заправляться утром, ну и порядок будут обеспечивать казаки на АЗС. Это что касается Кубани. А вот в Забайкалье ситуация на самом деле вообще интересная, потому что там местный губернатор Забайкалья, Александр Осипов его зовут, он лично проехался по автозаправкам Читы, чтобы посмотреть, какая ситуация, обстановка, да, у них в столице региона. И после рейда он сообщил, что в шоке от такого количества людей в очередях. Говорит, давайте внедрять электронную очередь, они сейчас будут электронную очередь внедрять, чтобы люди не создавали этот хаос на заправках, потому что кто-то там стоит больше суток уже. Вот он когда общался с людьми, и когда он осознал, что люди стоят больше суток для того, чтобы просто заправить свою машину, он еще и отдал распоряжение своей команде организовать людям горячее питание и раздачу воды. Понимаете, до чего дошло? Люди сейчас будут стоять в очередях, но зато им будут подавать горячее питание. Это, конечно, хорошо, это забота о людях, которые в очередях, но в целом ситуация, конечно, ненормальная. Возможно, вот эта история с электронной очередью, ну, условно, дают тебе талончик, и ты знаешь, во сколько тебе приехать и заправиться. Возможно, она решит эту проблему.
2: Господи, что мы обсуждаем? Вот так стыдно вообще. Электронные очереди в России, которая добывает больше нефти и газа, чем кто бы это ни было. Вот эта электронная очередь по талончику.
1: Ну, да. Ну, это, но в конкретных регионах, ну подожди, если человек, вот ты приехал на заправку, и ты сутки не можешь заправиться, конкретно в этом регионе, вот сейчас так сложилась ситуация, и пишут про это, опять же, очень серьезные СМИ, я взяла эту информацию у Стаса, например, РБК тоже про это писали, если что, ну и вот я еще напомню, что у нас с завтрашнего дня в Орловской области будут вообще заправлять машины по номерам, поэтому каждый регион, кто у нас что, гораздо, ну и ситуация везде разная.
2: А если я в отпуске, например, еду по трассе, мне что, пять? Пятницу ждать теперь, если у меня номер там с восьмерки.
1: Нет, там же сказали, для тех, кто из других регионов, для них будет особая система. Мне кажется, особая колонка. Они там вроде еще это не решили как. Ну, то есть иногородние отпускники, мимо проезжающие, конечно, у них будет здесь, получается, небольшой даже приоритет перед местными. Вот так вот. Ну, ладно, а что ты хотел? Вот в такое, получается, время живем. Слава богу, у нас такого нету, да? У нас, может быть, очереди тоже есть, но минут на 20, да? Не больше. Не сутки, как в Забайкалье. Все познается в сравнении. 4 часа уже практически. Услышимся в новом часе.
0: Свои люди.

0: Местное время 16 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Рената Гасанова. В Югре обсудили изменения в социальной политике. Сегодня профессиональный праздник Российской госавтоинспекции. В Нижневартовском районе многодетная семья переехала в новый дом. Губернатор Югры Руслан Кухарук потребовал от депутатов перестроиться в сфере социальной поддержки. Глава региона на последнем заседании Думы 7-го созыва подчеркнул: бюджет на две трети остается социально ориентированным, но подходы к расходованию средств пора менять. Он напомнил о проблеме, с которой округ столкнулся полтора года назад. Некие предприниматели помогали приезжим за небольшую плату оформить крупные выплаты. Люди получали деньги, даже ни разу не побывав в Югре. После вмешательства парламентариев правила ужесточили. Теперь карту «Расту в Югре» и выплату в 20 тысяч рублей при рождении ребенка семья может получить только если родитель имеет российское гражданство и зарегистрирован в регионе. Таким образом, средства перенаправят на приоритетные цели – поддержку участников спецоперации, их родных и многодетных семей, уточнил губернатор Югры Руслан Кухарук.
2: Нам нужно как раз добиться того, чтобы у нас в ежедневном режиме поступала информация от всех муниципалитетов. Мы поэтому договорились, Сергей Ильич, да, сделать единый реестр всех автозаправочных комплексов, которые у нас сегодня есть, чтобы мы могли такой мониторинг вести в постоянном режиме. И, несомненно, эту информацию она должна быть у нас у всех. И у правительства регионального, и у наших коллег из антимонопольной службы. Поэтому вот этот мониторинг, который мы с вами производим, он не только должен у нас оставаться, как раз его нужно будет направить коллегам.
1: Сегодня у дорожной полиции Югры большой праздник. Российской госавтоинспекции исполняется 90 лет. За эти годы служба заметно преобразилась. Сейчас это мобильная, технически оснащенная структура полиции, которая эффективно решает задачи по обеспечению безопасности дорожного движения. С профессиональным праздником сотрудников и ветеранов госавтоинспекции Югры поздравил губернатор Руслан Кухарук. В рамках торжества он вручил награды тем, кто каждый день обеспечивает безопасность и порядок на дорогах округа, и поблагодарил за вклад в защиту жизни и здоровья югорчан. Отмечу, в этом году на югорских трассах пресечено свыше 700 тысяч нарушений. Мечта многодетной семьи Майснер из деревни Вата наконец сбылась. Владимир и Ирина с тремя детьми переехали в новый дом. Раньше они жили на 45 квадратных метрах. Теперь у каждого своя комната. У родителей отдельная спальня. Как отмечают в администрации Нижневартовского района, переезд стал возможен благодаря госпрограмме развития жилищного строительства на сельских территориях. Семья встала в очередь еще в 2020 году, как молодая и многодетная. Дом купили на субсидию. По условиям соцвыплата составляет не менее 70% от расчетной стоимости жилья. Ее могут получить те, кто трудится в агропромышленном комплексе, социальной или ветеринарной сфере, либо ведет свое дело. Главное, чтобы человек жил и работал на селе. И последнее. Тематические муралы появляются на фасадах двух домов в Пойковском. Речь об объектах, включенных в исторический арт-маршрут «Там, где зажглась северная звезда». Так, первое изображение на здании в 7-м микрорайоне почти готово. Его посвятили легендарному первому десанту из 12 человек, с которого начиналось строительство Пойковского. В центре композиции слово «смогли», а над ним парят вертолет и звезда, символизирующие мечту, которую первопроходцы сумели достичь в суровых северных условиях. Второй мурал создается на доме в 4-м микрорайоне и станет историей о молодых семьях, поднимавших поселок. На эскизе уже проступают фигуры отца за работой, матери с младенцем на руках и сына, играющего с игрушечным экскаватором. Вы слушали новости на главном окружном. Рената Гасанова, служба информации Радио Югра.
0: Реклама.
3: Автомол. Стартеры и генераторы. Региональный склад комплектующих. Пендиксы, втягивающие реле, втулки, щетки-подшипники, якоря, обмотки, реле-регулятора, диодные мосты, коллекторы, шкивы, а также агрегаты в сборе. Экспресс-ремонт стартеров и генераторов. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Они отвечают за свои слова, имеют свое мнение, называют вещи своими именами. Они свои люди. Дневное ток-шоу на радио Югра.
4: Здравствуйте.
5: Да что такое-то? Привет.
4: А что такое?
5: Что с голосом?
4: Все хорошо.
5: Ладно, ты
4: я
5: сейчас...
4: всегда так разговариваю, вот если ты не заметил.
5: Еще немножечко так поговоришь, и начнет болеть горло потом.
4: Да, нет.
5: Здравствуйте.
6: Я же это, актер озвучки, Марина.
5: Прекрасно. Каждую пятницу будешь по-новому?
6: Не озвучил, но уже актер.
5: День добрый, пишет нам Алла. Мы едем в Башкирии. Осталось чуть-чуть, и мы будем у моей сестры. Привезли жаркую погоду. Кто бы мог подумать, да, Алла, что вы из Югры, с севера России, в солнечную Башкирию повезете тепло. Как будто бы должно быть наоборот.
6: Не, ну и нам, кстати, с вашим отъездом тоже полегчало. Уже второй день идут дожди.
5: Ну, кстати, да, как будто бы, Алла, вы правда забрали всю эту жару нашу югорскую, отвезли в Башкирию. Пусть теперь там, да, люди понаслаждаются солнышком, теплом. Может, кому-то даже и жара нравится. Так что, Алла, вы, по сути, и нам хорошо сделали.
6: Спасительница наша.
5: И нам хорошо, да, и Башкирии тоже, я думаю, хорошо. А еще мне, знаете, что безумно приятно, что, несмотря на то, что вы сейчас на территории Башкирии, я так понимаю, через телефон, да, через интернет слушаете радио «Игра», как здорово, что вы все равно с нами. Нам это безумно приятно. Так что у нас теперь география расширилась. Сегодня, как минимум, в Башкирии еще люди нас слушают. Вот так вот.
6: Ну и отлично.
5: Да.
6: Ну и здорово.
5: Так, у нас тут еще вот Алена пишет новость о том, что на Филиппинах грузовик с пивом попал в ДТП. Ну и там, собственно, просто море. Если было море пивом. Помните, как у группы Дюна в песне было?
6: А мне кажется, что это нейросеть.
5: Ты знаешь, такие аварии были всегда. Всегда, даже когда нейросети не существовало. Поэтому...
6: Я просто смотрю эти кадры, я не понимаю, от чего он рассыпался.
5: Даже если этот конкретный ролик создан нейросетью, это не означает, что, так, ну, что такого не может быть, потому что подобные аварии всегда были, есть. И, к сожалению, наверное, будут. Я помню, как однажды у нас в России, во-первых, фуры с апельсинами переворачивались под Новый год. Было дело. Помню, как однажды фура с вином, с пивом также, где-то в российском регионе, получается, уехала в кювет, и там огромное количество алкоголя вылилось. И
6: Один раз этот цистерну прорвало на заводе, в резервуар, где это вино хранилось. Прям реки залило.
5: Да. Ну, это, кстати...
6: Не помню, где.
5: Ну, это ничего хорошего, по большому счету, да? Во-первых, продукт пропадает в большом количестве. Во-вторых, улицы все залиты вином. Ну, и особо даже не воспользуешься этим моментом. Ну, ты же не будешь с грязной дороги этот напиток забирать домой. Поэтому тут как будто бы никому не хорошо. Но я всегда говорю, у нас же есть такая поговорка, когда-нибудь на нашей улице грузовик с пряниками перевернется. И вот думаю, будет ли когда-нибудь история, где... грузовик с пряниками, реально, вот так же. Ну, не дай бог, конечно, я вообще за то, чтобы никто не улетал в кювет, не попадал ни в какие происшествия, но, тем не менее, это было бы, знаете, как в той самой поговорке.
6: А как вы справляетесь со стрессом? Хочется мне поинтересоваться. Вот ты как справляешься со стрессом, Марина? Заедаешь мороженым?
5: Я пользуюсь...
6: Или у тебя не бывает стресса?
5: Вот, как раз хотел сказать, я пользуюсь народной мудростью. Если вы не умеете снимать стресс, просто его не надевайте. Я стараюсь его не надевать, чтобы потом не снимать.
6: Вот наша проблема, Марина,
5: да,
6: в мужской части населения. Мы умеем снимать стресс.
5: Угу.
6: Вот мужчины не плачут.
5: Да.
6: Да? Но мы умеем снимать стресс. И из-за этого так много среди мужчин...
5: Из-за этого плачут потом женщины.
6: Алкоголиков.
5: И женщины потом плачут.
6: Гораздо больше, чем женщин.
5: Лучше бы плакали мужчины.
6: Не, новость у меня просто есть. У нас федеральные СМИ пишут, что треть россиян справляется со стрессом усилием воли.
5: Это как?
6: Ну, типа, да пошло оно все вообще.
5: Мне кажется, это не воля.
6: Не буду стрессовать.
5: Нет, воля — это как раз, когда ты наперекор всему... Держишься до последнего, вот исключительно на каких-то морально-волевых выезжаешь. Но,
6: не унывайте, пацаны.
5: Но это так себе, честно говоря, борьба со стрессом, потому что, когда ты силу воли подключаешь, все равно ты ресурсы организма тратишь, и, возможно, еще хуже со временем становится. А мне кажется, надо... Как это называется? Сменить обстановку. Вот. Мне кажется, лучший способ лечения стресса – это путешествие. Ну, мне так кажется. Другой вопрос, что не всегда есть время и деньги. Особенно время, потому что отпускные у нас сезоны короткие. Ну, как короткие? 44 дня, на самом деле. Это очень хорошо в масштабах страны, да? Потому что в большинстве регионов 28 дней. Но все равно все события, которые ты хочешь в течение года посетить и уехать куда-то, да, в какие-то другие города, ну, не хватает этих 44 дней. Ну, вот, ну, ни в какую.
6: 28 дней — это так мало. Представь, ты месяц целый отпахал,
5: угу,
6: и тебе работодатель говорит, ты за этот месяц накопил целых 2 дня от отпуска, можешь отдохнуть их. И месяц шачил 2 дня.
5: Угу.
6: Маловато что-то.
5: Да,
6: У нас почти 4, да, в Югре?
5: Ну, за один месяц, да. Но при этом не забывай, что есть еще два выходных дня. Потому что в Японии, например, отпуск вообще длится 4 или 5 дней.
6: Что у них в Японии. Неинтересно. Они родились с этим умением пахать на работе, спать в метро по дороге, пока едешь на работу, ночевать на работе. Это у них там.
5: Кстати, в Японии официально, по-моему, это единственная страна в мире, у которой так, они официально признают на уровне государства лень как болезнь. То есть, если человек ленится...
6: Я бы с больничных не выходил бы, если был японцем.
5: Ну, условно, если человек ленивый, значит, он больной. Потому что если ты здоровый, ты априори должен хотеть работать, трудиться, ты не должен вот это сидеть без дела. Это чисто японская философия. Поэтому, когда человек реально ленится, ну, для нас-то, как вы правильно понимаете, такой скорее образ жизни, мы скорее приходим на работу и заставляем себя работать, нежели бежим на нее в припрыжку. А вот для них это...
6: Ну, образ жизни, это исторически сложившийся момент.
5: Ну,
6: я очень сильно люблю всегда возвращаться в прошлое.
5: Мы заметили.
6: Если ты подумаешь о жизни нашей сегодняшний, очень много мы подчерпнули с древних-древних времен. С тех времен, когда еще никакой ни Руси не существовало, ни Новгородской, ни Московской, ни Киевской, вообще никакой. Когда люди жили общинами и племенами. У нас же всегда это было, значит, лето, оно не прям чтобы длинное. Мы летом пашем, мы летом сеем, мы летом жнем. А зимой мы, ну, нечего особо делать. Ты сидишь, семечки щелкаешь и все, и ждешь, когда следующая весна придет.
5: А в Японии что в это время?
6: В Японии климат другой. Угу. У нас немножко другой.
5: То есть исторически всегда по-другому жили, да?
6: Ну смотри, давай мы возьмем коренные народы севера. У них вообще такой проблемы нет с сезонностью, что там вот, ну, зима, работать не хочу. Они работают всегда. 365 дней в году, 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. Потому что у них образ жизни связан с этим. Нельзя там оленям сказать, у меня каникулы или отпуск. Нет отпуска в тундре, и выходных тоже нет. Ну, работаешь постоянно.
5: Угу.
6: Вот, а у нас сезонность, и у нас все привязано к этим сезонам. Все гулянки, вот эти вот свадки, оно же происходит по сезону уже, когда урожай,
5: да?
6: Собрали, уже осенью развлекаемся, что хотим, делаем.
5: Ты правильно, если проследить, да, все праздники, которые раньше были на Руси, они привязаны к сезону, правильно.
6: Весной у нас пост, да, Великий пост. Почему? Потому что мы всю зиму ели то, что собрали летом прошлым, а у нас оно кончается сейчас. Ну, я вот так вот мыслю, я не утверждаю, не пытаюсь Библию трактовать, нет. Я просто так думаю, исторически так сложилось, что весной как бы еды, ну, гораздо меньше, чем летом.
5: Угу. Ну, ладно.
6: И мы переходим из там мясных каких-то блюд на то, что вот можно всегда добыть, то есть это рыба какая-то там.
5: Есть какие-то еще способы борьбы у россиян, кроме усилия воли? Потому что ты начал говорить, что каждый третий с помощью своей силы воли справляется со стрессом, а еще...
6: Короче, каждый третий справляется со стрессом с помощью силы воли, только 3% работают с психотерапевтами.
5: Ну,
6: то есть представь, каждый третий сила воли, каждый 30-й только обращается к специалисту.
5: Мы к этому не привыкли, не приучены. Это не, опять же, не часть нашей жизни. Как бы не хотели за последние 10, наверное, лет, да, это бум был психологов, как бы не хотели эти специалисты сделать из нас страну, где каждый ходит к своему психологу, но пока не получается. Более того, как будто бы обратный эффект это все имеет, потому что у нас не так давно была статистика, что там чуть ли не 70%, 60 с чем-то, сейчас не могу вспомнить точную цифру, ну, около 70% психологов вообще не являются профессионалами, работают без профильного образования, без лицензии. Ну, вот эти все однодневки, курсы проходят там по несколько месяцев и думают, что они психологи. А вот с такими специалистами, конечно, далеко не уедешь.
6: Есть у меня еще одно забавное исследование. Каждый четвертый школьник начинает скучать по школе уже через месяц после начала каникул.
5: Да не по школе.
6: Уже в июле начинает скучать.
5: Не, ну, по школе, наверное, по
6: детям.
5: Хотя, с другой стороны...
6: По девчонке из параллельного.
5: Вот.
6: Не знаю,
5: ну,
6: почему.
5: Да,
6: ну, просто хочешь в школу уже обратно.
5: По чему-то такому, что было в школе, наверное, не по самой школе. С другой стороны, когда мы вот ходили там в августе всегда на школьный базар, я помню, в детстве, и покупали вот эти новые свежие тетрадки, ручки,
6: портфель.
5: Рюкзак.
6: Портфель,
5: да,
6: от которого пахло химозой вот этой вот.
5: Да, этот китайский, да, портфель. Ну и вот это действительно все уже покупаешь и ждешь, не дождешься, когда ты начнешь писать вот в этих свежих тетрадках, и ты каждый раз даешь себе слово, что все.
6: В этот раз?
5: Ни одной помарки.
6: Да.
5: Идеально буду все вести.
6: Да.
5: Но это буквально до первой, собственно.
6: Что в этот раз?
5: Ошибки.
6: Кровь горошек в моем рюкзаке не будет.
5: Да вообще все будет идеально.
6: Что да, я чистенький, он до следующего сезона даже.
5: А еще каждый август даешь себе обещание, да, в конце августа, что ну в этом году вот постараюсь вообще без троек и даже без четверок.
6: Я тоже так. Ну и, кстати, первый день мне удавалось еще как-то соответствовать.
5: Мне я даже помню,
6: уже начиная там, с 3 сентября я уже приходил, у меня 2 пуговиц на пиджаке нет, знаешь, там
5: рюкзак,
6: кроссовки уже порваны.
5: Да, уже
6: от
5: с крошками.
6: Рюкзака лямка оторвалась, вот это вот уже начинается нормальная учеба.
5: Угу. Ну вот это ощущаешь, порваны, да, уже
6: от
5: с крошками.
6: Рюкзака лямка оторвалась, вот это вот уже начинается нормальная учеба.
5: Угу. Ну вот это ощущение...

0: любому, проживу по-другому, оно настолько было волшебным, что, правда, как там уже на первой неделе теряется это ощущение, но вот эти дни, они так вдохновляли. Ах, поэтому ждать чего... Вот поэтому и в пятницу, наверное, да, у нас такое ощущение приятное на работе, да, потому что ты понимаешь, что впереди выходные, и ты все равно живешь в ожидании чего-то приятного. А жить в этом ожидании, конечно, хорошо. Ну и вообще, в целом, философия по жизни, если такая, что вы живете в предвкушении чего-то хорошего, а не в ожидании чего-то плохого, ну как тебе это объяснить? Ну, то есть ты встаешь утром, и если ты ждешь чего-то хорошего от этого дня, оно случается. А ты вот наоборот, мне кажется, делаешь.
1: Ну, слушай, а мы школу заканчиваем, и теперь у нас этот сезон начинается 1 января. Мы точно так же за столом под бой курантов обещаем себе все исправить, все починить, что да. Следующий год мы проживем не так, как да. Этот, что он будет лучше, богаче, насыщеннее на эмоции, на события. Есть замечательные строчки одного иноагента. Uh-huh. Это певец иноагент, еще раз прошу внимание, даже называть его не буду, это неважно, просто процитирую. Вот он, у него есть песня «Грабли», и в припеве он поет: «Я все исправлю, починю и налажу, если снег новогодний, на прошлогодние грабли не ляжут. Так что я не замечу до боли знакомых зубцов под подошвой, если следующий год, как всегда, снова вдруг не окажется прошлым». Вот. Ну, это такая вот, знаешь, катавасия. Из года в год одно и то же повторяешь ты себе, что вот я как возьмусь, я как похудею к лету, я как начну китайский учить, да я, честно, на вторую работу устроюсь, да у меня все
0: знаешь,
1: в жизни это.
0: Как понять...
1: И ближе к концу каникул.
0: Вот. Знаешь, как понять, все-таки возьмешь ты за себя или нет? Вот если ты 1 января уже начнешь что-то делать, вот.
1: 1-го это день, ты чего? Его не существует 1 января. Кто-то видел вообще 1 января?
0: Вот если ты решил Новый год, в новом году здоровый образ жизни вести, и 1 января встал в 7 утра на пробежку или на прогулку хотя бы, ты уже, собственно, задал другой вектор. Вот это уже есть шансы, что ты действительно что-то по-другому. А так, если ты ждешь, ну, сейчас каникулы закончатся, и тогда точно новая жизнь. Это не работает. Вообще ни разу. Многолетний опыт показывает. Не только мы. Опыт большинства. Ладно, у нас на самом деле еще много сегодня финансовых новостей. Я бы хотела из них некоторые рассказать, потому что, ну, как минимум, у нас в России впервые за много лет зарегистрировали новый банк. Мне не важно, какое название.
1: А мне интересно.
0: Я расскажу, если хочешь. Это не секрет. Об этом...
1: Какое название об можно этом... придумать в 2026 году?
0: Об этом пишут все федеральные СМИ. Но фишка в том, что за последние годы банки только теряли свои лицензии и закрывались. А вот открывались новые, такого давненько не было.
1: Но сейчас он аффилирован, появится... да, с каким-то предприятием действующим?
0: Нет, ты знаешь, вообще нет. Отдельная такая единица. Более того, учредитель этого банка, человек, который раньше занимал руководящие должности в других крупных банках, видимо, набрался опыта и решил сейчас...
1: Накопил.
0: Да, решил свое детище уже открыть. Но это расскажу чуть попозже, когда к финансовым новостям перейдем. А пока музыка.
2: Свои люди.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. «Автолига». Тебе по пути.
2: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
3: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: День семьи, любви и верности 8 числа отмечаться будет в нашей стране.
2: Да.
1: И, ну,
2: следующая среда.
1: Ну, как бы всячески уже пошли идеи, предложения. Хорошие и не очень. Знаете такого Владислав Гриб зовут? Член общественной палаты.
2: Знаем,
1: который
2: благодаря тому, что
1: общается со СМИ всегда очень охотно и активно.
2: Угу.
1: Вот в этот раз ТАСС цитирует его очередное предложение. Значит, день семьи, любви и верности, как хочет Владислав Гриб, надо сделать выходным, но для многодетных. Вот. Это дополнительный вот этот вот свободный день позволит родителям провести время в кругу близких, вместе принять участие в праздничных мероприятиях.
2: А если два ребенка, дети не нуждаются
1: уже,
2: в этом?
1: Ты уже, да. Угу. А если, допустим, многодетная семья, но изменяют друг другу? Достойны они того, чтобы выходной день у них был? В день семьи, любви и верности.
2: Никто же это не проверит, поэтому
1: никто, да.
2: Верим на слово здесь, как говорится.
1: Угу.
2: Ну, ты же понимаешь, что эта инициатива не будет рассмотрена всерьез?
1: Я понимаю, что эта инициатива, может быть, наверное, и даже и не будет рассмотрена всерьез. Но не понимаю, почему и зачем такие предложения имеют место в федеральных СМИ. Вот. Очень аккуратно, да?
2: Очень.
1: Спасибо.
2: Ты даже делал паузу перед каждым словом.
1: Да, я просто там... Ну, цензура,
2: ты
1: запрещено,
2: думал.
1: Нельзя так говорить.
2: Как понять, что человек думает, прежде чем сказать? Ну, паузу делает. Вот Тимур... По Тимуру это четко можно отследить, если он начинает говорить прерывисто.
1: Ладно, хорошие есть новости. У нас Нижний Новгород вошел в список самых безопасных городов в мире.
2: Угу.
1: В мире, не в России, в мире. На первом месте Объединенные Арабские Эмираты. Там очень много Абу-Даби, Шарджа, Рас-Эль-Хайма, некая Аджман. Вот. Ну, это понятно, у них там все хорошо с безопасностью. Но у них и правила, извините меня. Там, я помню, две диаспоры мигрантов друг с другом подрались, так их на пожизненное закрывали, чтобы неповадно было. Они друг с другом подрались, они не нападали на граждан Объединенных Арабских Эмиратов. Вот. Они просто какая-то стычка была. Им такой срок впаяли, чтобы, знаешь, чтобы никто даже не подумал вообще в сторону нарушения закона посмотреть. Не депортировали.
2: Ну вот смотри, ты же говоришь, да, там такой срок им дали, что никто больше не решается повторить. То есть ужесточение определенных моментов, оно все-таки влияет на поведение в обществе.
1: Очень сильно.
2: А когда у нас в стране ужесточают какое-то законодательство, увеличивают штрафы, ужесточают наказание, мы такие вообще обнаглели.
1: Да, есть.
2: Свободы лишают.
1: Честно, ну...
2: Вот почему такое предвзято?
1: Мне это непонятно. Я же... Вот, например, когда повышали штрафы за нарушение правил дорожного движения. С одной стороны, опять там лишь бы там денег. А с другой стороны, я думаю, ну не нарушайте. Но здесь опять нужно подходить к этому вопросу комплексно. Не просто взять, повысить с 500 рублей до 750 штраф за превышение скорости. Это все равно останется, так сказать, проездным для тех, у кого много денег, и они любят лихачить.
2: Я просто, знаете...
1: Неотвратимость наказания должна по-другому выражаться. Что вот для всех, у кого доходы низкие, 1000 рублей штраф, для всех, кто богатый, например, 500 000, вот тогда они не будут превышать. А если 3 раза ты за день нарушил скорость, лишение прав на месяц.
2: Хорошо, это ты говоришь исключительно про дороги. А ведь если взять другие сферы жизни, там же нельзя в зависимости от дохода человека сделать разные сроки наказания. Ну, условно, если ты богатый, ты за убийство 3 года отсидишь, а если бедный 8. Так же нельзя сделать? Нельзя. Вот я про это говорю. Когда я смотрю разных блогеров, а я говорила уже многократно, что на YouTube я в основном смотрю ролики, ну, поскольку начала их лайкать в свое время, мне теперь YouTube только их и предлагает. Понял, что мне это нравится. Ролики иностранцев, которые приехали в Россию и у нас ассимилировались, живут как-то, либо приехали на какое-то короткое время, и вот сейчас у тебя на родине рассказывают про нашу страну. Такие тоже имеются блогеры. Так вот, они, когда говорят о том, что в России ужесточили там наказание вот за это и за это, и говорят, да, я считаю это справедливым, вот у нас в стране такого нету, в России за этим следят. Я думаю, а вот когда у нас в России это принимали, полстраны, даже не полстраны, 80%, кричали и говорили, почему у нас опять в очередной раз там что-то ужесточают? То есть со стороны вроде это кажется справедливым и правильным. Когда ты живешь внутри нашей страны, тебя все возмущает. Это что за... Народ у нас такой.
1: Это парадокс. Это вот мы говорим. Вот в Китае смертная казнь за коррупционные преступления.
2: Да.
1: Надо и в России ввести, да?
2: Да.
1: И сразу начинаются вот эти сторонники. А вы уверены в том, что у нас все по закону будут делать?
2: Это я даже так говорю. Я не уверена. Ну, я не уверена.
1: Ты не уверена в том, что не будет никаких ошибок, да, правильно, да, в
2: да.
1: этом плане? Ладно, а вот, допустим...
2: Прости, пожалуйста, у нас за 25-й год столько судей посадили за то, что они нарушали
1: Прощаю.
2: Закон, поэтому как можно доверять...
1: Жесткие наказания,
2: в том числе
1: они
2: и судебной системе, когда там
1: отрезвляют,
2: столько...
1: Отрезвляют, поверь мне. Потому что, допустим, раньше, 20 лет назад, считалось нормальным вывести людей на несанкционированный митинг, например, да, начать безобразничать как-то.
2: Законодательства
1: да?
2: не было
1: Кричать
2: такого.
1: «Долой!»
2: Да.
1: Там это. Законодательства не было. Потом, когда начали, ну, как бы жестко пресекать такие моменты, сейчас ни у кого не приходит в голову, а давайте пойдем помитингуем.
2: Такие законы есть о том, что недопустимо несогласованный митинг совершать.
1: Законы. То есть получается, что ограничивает это людей в том, чтобы нарушать закон.
2: Да.
1: Но если бы у нас, например, для... ну, к примеру, вот мы говорим, вот у нас есть такая одна из проблем, что приезжие к нам в страну, граждане не всегда соблюдают законодательство России. И иногда это законодательство как-то очень лояльно относится к их преступлениям и нарушениям.
2: Сейчас уже
1: типа
2: ужесточают.
1: Вместо того, чтобы посадить на 20 лет, депортировали. Ну, к примеру, вот мы такой, а почему это так? Вот. И, ну, а почему бы не рассмотреть вопрос, чтобы сделать по праву того, что если ты как гость приехал к нам в страну в качестве гостя и здесь безобразничаешь, то к тебе не лайт-режим, например, а наоборот пристально повышенное
2: внимание.
1: Я
2: поняла, внимание. Ты уже почему-то заскочил на тему сразу мигрантов, а я говорю в целом, что у нас
1: ты
2: когда
1: ты сама начала так разводить. Я же привязался к тому, что в Объединенных Арабских Эмиратах нельзя, будучи мигрантом, совершать преступление. За это можно сесть в тюрьму
2: на
1: пожизненно.
2: Подожди, ты вообще начал с Нижнего Новгорода.
1: И у них мигранты не совершают преступления
2: что
1: в таком
2: количестве.
1: Что у нас,
2: чем Нижний Новгород отличился, что он единственный попал в список...
1: Самый безопасный, самый высокий уровень безопасности среди всех российских городов зафиксирован. И сопоставимо это с рядом европейских столиц, например, с Веной, с Мадридом. То есть у нас также безопасно.
2: Да плевать на эти города.
1: Согласен.
2: Почему наш Нижний Новгород отличился? Я имею в виду, что они делают такого, чего не делают другие города?
1: А говорят, что вот этот вот индекс безопасности напрямую зависит и связан с качеством жизни, уровнем доходов, эффективностью правоохранительной системы и так далее. Значит, все в Нижнем Новгороде хорошо.
2: То есть у них не воруют, не убивают, не грабят, не нарушают законы? Ну или нарушают минимально, да? А тут вопросики сразу возникают. А это действительно справедливая статистика? Или просто не говорят о многом, чтобы эту статистику не портить? Ну как так? Один город из всей страны резко выбивается.
1: А это, Марина, не наше аналитическое агентство исследование проводило.
2: Я поняла, что
1: это международное аналитическое агентство, которое проверило вообще все города по сообщениям.
2: Ну
1: там,
2: статистику уже не смотрели.
1: Ну,
2: а статистику-то наши составляют специалисты уже.
1: Вот. Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Новосибирск. Они уступают Нижнему Новгороду, но это топ-5 у нас сейчас.
2: А, то есть эти города тоже попали?
1: Тоже эти города попали.
2: Ну, короче, они взяли крупные города России, посмотрели там статистику и выяснилось, что в Нижнем Новгороде она получше будет.
1: Ну, есть те, куда точно не надо ехать. Это Йоханнесбург в Южноафриканской Республике, Порт Морсби, некий Папуа-Новая Гвинея. Ну, мне в Папуа никогда не хотелось, если честно.
2: Я даже в ЮАР не особо хочу.
1: И Каракас, Венесуэла.
2: Ну, Венесуэле сейчас не до этого вообще. Они там завалом все еще разгребают. И, к сожалению, кстати, вот сегодня...
1: Ну, когда у тебя из-под носа воруют президента и вывозят его в другую страну,
2: как
1: наверное,
2: будто бы небезопасно.
1: С безопасностью
2: да.
1: есть явно вопросы, да?
2: Явно проблемы в этой стране с безопасностью. Ладно, вообще ты меня почему-то решил перебивать, а сам при этом говорил, хочу послушать про новый банк. Я ж тебе...
1: О, да, кстати, я забыл, что ты хочешь.
2: Да, еще, кстати, я смотрю, там сообщения от слушателей имеются. Ты, пожалуйста, посмотри, ладно? Так, и про банк. У нас в России впервые за последние годы зарегистрировали новый банк, пишут федеральные СМИ. На финансовый рынок выходит сейчас банк «Элемент».
1: Угу.
2: Как тебе название для банка?
1: Пока не знаю. Какой-то прикол должен быть.
2: Нет, просто у меня со словом «элемент» либо химия ассоциируется, химический элемент, либо преступный элемент.
1: Преступный,
2: вот
1: да.
2: Все.
1: Я об этом подумал, но думаю, как бы... обсмешить.
2: Вот, а я просто сказала, что думаю. Он уже появился, этот банк, в списке Центробанка, но...
1: Ну, слоганы можно вообще классные придумать, рекламные. Типа там, взял кредит под низкий процент и купил машину. Элементарно, например. Ну, что-нибудь такое.
2: Ну, ты уже, видишь, за них работаешь. Я вообще не сомневаюсь, что они...
1: Хоть бы кто-нибудь сказал, спасибо большое, вот тебе 100 рублей на карту.
2: Там, поверю, есть люди, которые работают хуже тебя, но получают побольше. Но суть-то не в этом. Суть в том, что, как мне кажется, недолго он проживет. Это мои личные какие-то наблюдения, да, при условии, что у нас за последние 5 лет, ну, несколько десятков банков потеряли лицензии. Почему вдруг этот маленький новообразованный будет жить, я не понимаю. знаю пока. Но опять же, я не сильна в этой всей финансовой схеме. Мне кажется, заглухнет. Но тем не менее, данные на сайте Центробанка уже про него имеются, а учредитель этого банка, мужик, который раньше занимал руководящие должности в крупных других банках, кстати, и в Сбере в том числе в свое время работал. Ну, видимо, решил свою структуру создать.
1: Евгений пишет: добрый вечер, надо всех преступников, иностранцы, не иностранцы, неважно, отправлять на рудники, пусть родине приносят пользу. Ну, иностранцы, если на рудники, они же, получается, не родине пользу принесут.
2: Нашей родине.
1: А чужбинушки.
2: Ну, наши-то родине принесут.
1: Вообще интересно, это вот трудовая повинность. Кстати, мы когда с Мариной, обсуждаем какого-нибудь молодого человека, задержали за то, что он там экстремистские какие-то материалы в интернете искал. И ему вот столько-то светит лет тюрьмы. Я думаю, ну, за что? Особенно если это что-то, знаешь, такое, какой-нибудь акт вандализма или общественно порицаемое действие какое-то, не знаю, там.
2: Ну,
1: можно же, можно взять им? Ну, хорошо, давай представим. Рисовал на остановках всякие неприличные слова.
2: Ну да, условно разбил окно на остановке, да. И, например, пошел на вечный огонь и подкурился от него, да? Это совершенно разные виды
1: вот.
2: Преступления.
1: Ну, можно же таким людям вручать метлу, допустим, угу. И на полгода обязательных работ, да, на благо города, в котором ты вот это шкодничаешь.
2: А по некоторым статьям дают обязательные работы.
1: Это было бы показательно, и сразу бы человек не просто бы за, там, условно говоря, налоговые бюджетные деньги отбывал наказание где-то в местах лишения свободы, а поработал на благо общества своим трудом.
2: Таких очень много. На самом деле, вот читаем же регулярно какие-то истории о том, как в Югре в том числе нарушают люди закон, и им потом в качестве наказания дают обязательную работу. Поэтому, поверь, есть такие люди, их много.
1: А что у нас тут этот творческая элита собралась? Руслан пишет. Вот слоган. Банк-элемент, ваш денежный момент. Сергей пишет. Рекламный слоган. Добавьте элемент уверенности в свои финансы.
2: Мы, смотрите, мы уже готовые слоганы придумали сейчас. Пусть берут нас всей командой и денежку платят за наше креативное творчество. Ну, кстати, нас никто не просил об этом, но вы молодцы. Вы всегда, мне кажется, наши слушатели, всегда за любой движ, особенно когда надо что-нибудь интересное придумать. Это круто.
1: Добрый день. И огромное-огромное сообщение от Сергея. Он рассказывает, как он ехал в Москву из Волгограда через Тамбов в июне, вот недавно буквально. Несколько кругов сделал по объездной. Спутники не работают, GPS не ловит. Я там сижу в этом смартфоне, копаюсь, пытаюсь найти поворот правильный. А далее, говорит, из Москвы в Сургут через Ярославль. Такая же история в Ярославле. Сигнал не ловит, приходится телефон там перезагружать постоянно интернет. Угу. Приехал, короче, в Сургут, у меня 2 штрафа. За что? За то, что пользовался смартфоном.
2: Ого!
1: А как, говорит, иначе мне быть было в этой ситуации, если мне непонятно, куда ехать, мне смартфон нужен.
2: Ну да.
1: И он не работает. Я его перезагружаю, чтобы он заработал.
2: То есть, если просто, подождите, если за рулем не говоришь по телефону, а просто держишь его в руках, это тоже уже считается нарушением, да?
1: Интересно.
2: Потому что у нас же обычно...
1: А можно оспорить как-то вот это? Ну, штраф.
2: А я не знаю, я поэтому и спрашиваю, можно ли, считается ли нарушением просто держать телефон в руках и смотреть в него? То есть ты, по сути, отвлекся, да, тебе уже штраф за это.
1: Отмечает Сергей, что спутники не работают, а камеры очень даже работают. Так что...
2: Камеры
1: какой,
2: работают.
1: Какой Тимур молодец, пишет. Ну, я понимаю, что это сарказм, да?
2: Сергей еще пишет, да, это считается.
1: Что
2: если держишь телефон в руках и смотришь.
1: Что Тимур не молодец.
2: И оспорить нельзя, пишет Сергей.
1: Мне вот это всегда было интересно. А как камера понимает, телефон я держу у уха или чебурек ем, допустим? Как она понимает, телефон это или губная гармошка?
2: Ну,
1: как
2: камеры же отправляют фотографии в центр обработки,
1: ну, да,
2: а там специалисты, ну это чебурек, ладно.
1: Как в сериале «След», вот так увеличили картинку в HD-качестве, full 360.
2: Я думаю, недостаточно просто посмотреть и понять.
1: Это телефон.
2: Я думаю, увеличивают только в сомнительных случаях, когда реально непонятно, что человек держит.
1: А если я, допустим, ингалятором воспользовался, у меня астма, а камера думает, что это телефон?
2: Ты так, в таком случае точно можешь оспорить. Точно. Такие случаи были, когда люди по ошибке реально получали какие-то вот эти штрафы.
1: А
2: потом...
1: что-то сомнительно.
2: Да, я эти серии, миллион программ найду. Даже «Человек и закон» в свое время про это несколько сюжетов снимал.
1: Ну, раз про человек то, как закон, некоррект. Несколько тем более сюжетов. Нет оснований не доверять.
2: Да, просто ты не попадал в эти ситуации, слава богу, скажи.
1: Слава богу.
2: А так бы, вот, может, имел такой опыт и рассказал нам о нем. Но я, Сергей, вот как-то мне за вас обидно, да, что, по сути, вы вынуждены были искать себе дорогу, а за это будьте добры заплатить штраф. С другой стороны, то, что система работает и нарушители ловят, это тоже хорошо. Мы же поняли, да, что камеры хорошо работают.
1: Ну, можете, знаете, чтобы легче было морально, можете считать себя причастным к строительству федеральных трасс, потому что эти деньги, они все-таки обещают пойти на возведение, на ремонт, на реконструкцию.
2: Да, которые со штрафов, да, собираем в казну. Ну да,
1: будете ехать
2: по федеральным трассам в следующий раз, когда поедете.
1: Говорить, о, это моя дорога, я в нее
2: вложился.
1: Я ее оплатила.
2: Да, может быть, это действительно как-то вам поможет.
0: Свои люди.

0: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
4: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Ленторе. Хочу доставку цветов заказать.
5: Да, ищу. В Ленторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
4: А, тот самый цветочный у молотка?
5: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
4: 170 рублей за одну розу? Ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Хороший вопрос поступил в нашу редакцию. Написал нам письмо Виталий из Стрижевого.
2: Так бы ты сказал 20 лет назад, даже 25. А сейчас даже 30. Серьезно, даже 20 лет назад уже, кстати, интернет был, пускай не повсеместно. А сейчас мы говорим, наш мессенджер Макс. Пришло сообщение от слушателя.
1: Мы говорим улица Королева, дом 12.
2: Это, кстати, что, где, когда, да?
1: По-моему, да. Ну, там дом, может быть, не на Королёва точно. В общем, пишет Виталий, а как быть, если на трассе три камеры подряд присылают один и тот же штраф за ремень? Разница по времени 1 минута. Должен же быть один.
2: Да, такого быть не должно, по идее.
1: Должен быть один.
2: Угу.
1: Ну, как-то надо осваивать.
2: Это надо идти в госавтоинспекцию.
1: Прокуратуру какую-нибудь.
2: Да, начать можно просто с тех, кто этот штраф выдает. Прокуратура это в крайнем случае,
1: не, начать
2: если
1: надо,
2: законные схемы
1: начать,
2: не работают.
1: Начать надо с того, чтобы пристегнуть ремень, выезжая на трассу, да? Но как быть с этим? Согласен, это неправильно. Ну, вот как по-человечески, очень сильно согласен. Три штрафа на одном участке дороги быть не должно.
2: Так у нас, по-моему, даже закон какой-то принимали, поправки в закон.
1: Закон принимали, который касается страховки. То есть, если ты едешь без страховки, тебя можно один раз штрафовать.
2: Но
1: она же
2: у тебя
1: через минуту не появится страховка.
2: Так это для всего актуально.
1: Вот и нет. Вот если ты будешь 150 км в час гнать по трассе, там хоть через километр, хоть через минуту.
2: Ну хорошо, а с ремнем что? Получается, человек думает, если вот на этом участке он не пристегнут, через минуту вдруг вспомнит и пристегнется, или что?
1: Типа того.
2: Ну,
1: в общем, согласен.
2: Странно. Вы пробовали обратиться...
1: Пристегнуться.
2: Это вообще ваша история личная? Если да, то пробовали ли вы обратиться в госавтоинспекцию? Какой был ответ? Потому что мне любопытно, чем может закончиться все это.
1: Ага.
2: Мне кажется, должны, естественно, вы оспорить это, в госавтоинспекции справедливо согласиться с вами должны.
1: Пишет нам Денис. В Саратовской области есть камера, и каждый год приходит штраф за превышение. Специально, вот как заезжал в эту область, ехал строго по знакам, без каких бы то ни было нарушений. Очень долго ехал, но медленно. И в итоге все равно штраф пришел. И парадокс в том, что еду по той же дороге обратно, ни одного штрафа по обратному пути никогда не приходит. Так же и с телефонами за рулем.
2: Вы нам, пожалуйста, мы, конечно, в Саратовскую область никогда не ездили на машине, но вы нам напишите, что это за участок дороги, будем знать хотя бы. А вообще, я не знаю. Это надо вот кому обратиться с этим вопросом? Как будто бы даже к госавтоинспекции не обратишься.
1: Вы знаете, может, там где-то знак стоит и камера стоит. Просто знак за деревом, например, каким-нибудь. Ну, выросло случайно дерево на месте знака.
2: Да, случайно.
1: И вы его просто не видите.
2: Чисто за лето.
1: Ну, это такой прикол локальный. Такой.
2: Ну, вчера буквально не было, а сегодня что-то дождик прошел сильно, как выросло сразу. Ладно, у нас тут истории начались, да?
1: Так, раз это ваша дорога, пишет Сергей, ну, в смысле ваша, это вы имеете в виду да вашего тезки из Сургута, то пущай платит налог на имущество.
2: Ну, это ты просто сказал, что типа вы думаете,
1: я
2: что
1: помню.
2: Когда штрафы платите, что вкладываетесь в эту дорогу. Вот Сергей добавляет, пусть это будет налог на имущество, раз это наша дорога. А Денис, кстати, отвечает, я сам не знаю, где этот участок. А, так вы, получается, не... Про свой личный опыт говорить?
1: А если 20
2: километров? Или вы просто, я поняла. То есть вы где-то...
1: Да я уверен, что это, знаешь, как это... Стоит знак где-то в кустах, который ты не видишь, что там есть знак. Вот это, у нас прикол тоже с Мариной. Едем по трассе, абсолютно прямая, пустая. Ну, по идее, 90, да? Бах, внезапно 40. Чё ты тут делаешь, непонятно. В чистом поле стоит 40 знак. И зачем ты тут нужен?
2: Штраф.
1: Все правильно. Ну, у меня такая логика. Если стоит штраф посреди прямого, абсолютно прямого...
2: Не штраф, а знак.
1: Знак 40 км в час на трассе посреди абсолютно прямого участка, он там стоит, ну, не прям же для безопасности.
2: И при этом все фиксируется.
1: Ну, меня подловить там. Ну,
2: и
1: конечно, там камера стоит.
2: Угу.
1: Чего он там делает? Зачем? Я вот этого не понимаю.
2: Ну, и подлавливали.
1: Ну, а как иначе?
2: Приходили штраф.
1: Ой... Че, расстраиваешь меня вообще от этого вот все?
2: Комментарии читай дальше. У меня тут новостей миллион.
1: Будете ехать в Саратовской и Самарской области — ужас. Если не
2: Правда?
1: Сказать дурдом с этими камерами.
2: А, вы про камеры?
1: По объездной Самары один раз насчитал 39 тренок.
2: Вау.
1: Как там бизнес развернули.
2: А у нас же, кстати, по-моему, хотели запретить все вот эти камеры, чтобы в частных лицах, у частных лиц они были.
1: Ой, ну это... Каждый год слышу эту историю. Надо запретить.
2: Да, и причем, знаешь, когда последний раз предлагали? Неделю назад. Вот была эта новость в федеральных СМИ. Ты знаешь, а я когда ее прочитала неделю назад, я такая, а все еще не запретили? По-моему, уже несколько лет пытаются.
1: А вот Виталий пишет, что оспаривал в госуслугах вот эти 3 штрафа с камер с разницей в минуту.
2: И что?
1: Вот, не согласились. Хотя, по идее, в течение одной поездки непристегнутый ремень считается одним нарушением. А пороги в ГАИ оббивать времени нет. Может, письмо какое-нибудь написать на имя Колокольцева, не знаю. Сказать, смотрите, какая ситуация вот сложилась. Неприятное. Помогите разобраться, пожалуйста.
2: Ну, пороги оббивать, я понимаю, да, не у всех есть время, но я бы чисто ради, знаете, справедливости какой-то попробовала все-таки эту историю довести до конца, чтобы потом, может быть, даже вон Тимуру отдайте эту историю, он ее где-нибудь опубликует на Пикабу или на каком-нибудь крупном портале, чтобы рассказать этот прецедент. Этот прецедент, как...
1: Сам Виталий там не зарегистрировал?
2: А вдруг Виталий не ведет никакие соцсети или странички на Пикабу и прочих ресурсах?
1: А я что, депутат окружной думы?
2: А почему депутат обязательно должен быть, чтобы публиковать? Нет, это же просто человеческий опыт. Вот попал в такую ситуацию, и вот как я из нее вышел.
1: Георгий пишет, академика Королева — это АБВГДИКа. Ну и... Что, никогда тоже?
2: Тоже.
1: Ну, подождите вот. Что, где, когда, адрес... Сейчас она нам подскажет. Охотничий домик, Москва, Крымский вал. А
2: нет,
1: вот, смотрите.
2: Это место проведения.
1: О, я даже дом правильно назвал.
2: Это место проведения.
1: Чтобы отправиться в вопрос телезрителям, используют адрес 127-427, Москва, улица Академика Королева, 12.
2: Да, да. А то, что ты первый адрес произнес, это место проведения.
1: Ну да.
2: Где они собираются. И снимают. Кстати, это же любой желающий может там, ну, не в самом домике, а вот мимо погулять без проблем. Пожалуйста, открытый объект. По поводу депутатов. Вот Тимур заикнулся, а я что, депутат, что ли? И я вспомнила одну классную историю, которая у нас... Когда у нас был депутат в гостях? Напомни. Поза?
1: Всегда. По-моему.
2: Позавчера?
1: Ну, да.
2: Позавчера. Вот, и мы в рамках эфира обсуждали одну проблему одной нашей слушательницы, и вот, собственно, буквально...
1: Решилась она, да?
2: Буквально чуть больше суток прошло.
1: Ну, давай расскажешь.
2: Расскажем,
1: да. В начале нового часа.
2: Обязательно. Мне вообще нравится рассказывать о том, как решаются какие-то моменты. И,
1: человеческие.
2: Да, да, и когда вот с помощью там одного, двух, трех, четырех, пяти, максимум шести рукопожатий, ну, через какие-то структуры людей конкретных удается решать проблемы людей. Я такие истории обожаю. И рассказывать их тоже люблю. В следующем часе расскажем.
0: Свои люди.

0: Местное время 17 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Рената Гасанова. Сегодня профессиональный праздник российской госавтоинспекции. В Югре на форуме Добрина обсудили новые механизмы федеральной программы обучения служением. В Нижневартовском районе многодетная семья переехала в новый дом. На форуме Добрина в Национальном центре «Россия» в Югре представили новые механизмы развития федеральной программы обучения служением. Участники обсудили, как встроить решение реальных социальных задач в учебный процесс и как сделать некоммерческие организации полноценными партнерами вузов. Среди спикеров – заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Ольга Петрова, координатор программы Ольга Ключевская, представители Югорского и Сургутского госуниверситетов и другие эксперты. Говорили о том, что к программе уже присоединились около 600 вузов, более 1800 школ и колледжей. Студенты работают над актуальными для регионов задачами, которые размещены на платформе Добрина РФ. На сегодняшний день обучение служением стало одним из ключевых механизмов практико-ориентированного образования. Курсы помогают готовить компетентных и ответственных специалистов. С 1 сентября платформу программы запустят в обновленном формате. Весь цикл работы над социальной задачей будет проходить в одном месте. Для оперативной связи партнеров и вузов откроется горячая линия. Отмечу, в Югре в программе участвуют все вузы. Одним из лидеров стал Югорский госуниверситет. Здесь действует лаборатория социального проектирования. Это единое пространство для студентов и наставников. Программу интегрировали во все образовательные направления, а проектную деятельность сделали непрерывной. От первого курса до выпуска. Ежегодно в ней участвуют более 1000 студентов. Сегодня у дорожной полиции Югры большой праздник. Российской госавтоинспекции исполняется 90 лет. За эти годы служба заметно преобразилась. Сейчас это мобильная и технически оснащенная структура полиции, которая эффективно решает задачи по обеспечению безопасности дорожного движения. С профессиональным праздником сотрудников и ветеранов госавтоинспекции Югры поздравил губернатор Руслан Кухарук. В рамках торжества он вручил награды тем, кто каждый день обеспечивает безопасность и порядок на дорогах округа, и поблагодарил за вклад в защиту жизни и здоровья югорчан. Отмечу, в этом году на югорских трассах пресечено свыше 700 тысяч нарушений. Мечта многодетной семьи Майснер из деревни Вата наконец сбылась. Владимир и Ирина с тремя детьми переехали в новый дом. Раньше они жили на 45 квадратных метрах. Теперь у каждого своя комната. У родителей отдельная спальня. Как отмечают в администрации Нижневартовского района, переезд стал возможен благодаря госпрограмме развития жилищного строительства на сельских территориях. Семья встала в очередь еще в 2020 году, как молодая и многодетная. Дом купили на субсидию. По условиям соцвыплата составляет не менее 70% от расчетной стоимости жилья. Ее могут получить те, кто трудится в агропромышленном комплексе, социальной или ветеринарной сфере, либо ведет свое дело. Главное, чтобы человек жил и работал на селе. И последнее. Югорские пловцы ярко заявили о себе на втором кубке полномочного представителя президента Российской Федерации в УРФО для защитников Отечества. Турнир продолжается в Челябинске, и четвертый соревновательный день принес Югре успех. За медали на воде боролись 17 югорчан. В итоге серебро в классе без ограничений взял Константин Жучков. Такой же результат у эстафетной команды округа в дисциплине 4 на 50 метров. Бронзовыми призерами стали Андрей Кравченко в классе по «да» нижние конечности на дистанции 50 метров. И Алексей Михеев в открытом классе. У последнего спортсмена особая история силы духа. Он награжден медалью за отвагу и медалью участника специальной военной операции. Выполняя боевую задачу на Бердичевском направлении, Алексей Михеев получил тяжелое ранение. После долгого лечения он не сдался, вернулся к активной жизни, всерьез занялся спортом и теперь выходит на старт, показывая всем пример мужества и целеустремленности. Вы слушали новости на главном окружном. Рената Гасанова, служба информации Радио Югра.
0: Реклама. Автомолл. Ролики приводного ремня. Ремни ГРМ. Ремни клиновые, вариаторные. Ремни для снегоходов. Ремни для автомобилей. Ремни квадроциклов. Натяжные ремни на любую технику. Скидка 10% на установку в СТО. Автомолл86.ру. Радио Югра. Окружное радио. Они отвечают за свои слова. Имеют свое мнение. Называют вещи своими именами. Они свои люди. Дневное ток-шоу на радио Югра.
2: Так. Здравствуйте. Да. О, 5 часов уже.
3: Я тебе больше скажу.
2: 5.05.
3: 5 часов.
2: 17.06 уже только что. Прямо на моих глазах секундная стрелка перевалила уже на новую минуту.
3: В общем, у нас тут такая была проблемка небольшая.
2: Проблемка. Давайте, да.
3: Живет у нас в Советском районе Татьяна, слушательница, Пионерский куст. И как-то посетовала, что, ну, понимаете, у нас тут ребята, дети выпускаются, 11 класс закончили, сейчас будут поступать, каждый балл на счету, сдавали ГТО. Еще в прошлом году.
2: Вот, а
3: в центре тестирования Советского района. Да, а результаты мы не можем добиться, чтобы все это подгрузилось, загрузилось. Там же есть специальный сайт, я так понимаю, да, на площадке ГТО. В общем, знак мы там, что-то у них какие-то проблемы были. Говорит, что делать? А мы тоже особо не знаем, что делать, если честно.
2: Не, ну мы на самом деле хотели созвониться, например, с департаментом спорта и образования, чтобы нам подсказали, что в этой ситуации, как вообще, с какими специалистами соединить людей, чтобы проблема решилась. Но позавчера к нам как раз по счастливой случайности пришел в гости депутат окружной думы Виктор Сысун, и мы на него эту проблему, скажем так, вывалили, сказали: Виктор, ну вот, нас слушатели пишут, проблема есть.
3: Да.
2: Ну и что вчера, собственно, вечером...
3: Ну, сутки, да, прошло, да. Дело зашевелилось, там уже нескольким школьникам выдали, эти знаки присвоили, какие-то сейчас стоят в очереди, говорят, в кратчайшие там дни... Все это решится, все по заслугам получат. Да,
2: короче,
3: сертификаты будут выданы.
2: По заслугам в хорошем смысле, то есть все дети, которые сдавали ГТО, они получат все эти сертификаты, значки и так далее.
3: Единственное, в этой ситуации вот осталась такая оскомина. Я не понимаю, почему, чтобы добиться обычной человеческой справедливости. Ну, нет, смотрите, там же 20 человек школьников не получили. Да, соответственно, у них есть родители, которые так или иначе обращались за помощью.
2: Ну, она обращалась точно.
3: Но фишка в том, что они обращались за помощью тем же людям, которые накосячили. Ну, а если я накосячил, я бы вот, например, не признавался в том, что я накосячил. Ну, допустим, это человеческое такое, да, человеческий момент. И приходится идти до, я не знаю, депутатов окружной думы, государственной думы, писать приемную президенту, прокуратуру, постоянно Бастрыкин вот это вот за каждым этим должен смотреть, где там все соблюдается, не соблюдается. Почему у нас так в стране все происходит? Почему люди, которые получают зарплату за это, не могут просто качественно делать свою работу? Вот это я не понимаю.
2: Да. Но в итоге, слава богу, вроде как проблема разрешилась. Тут есть еще моменты, да, что некоторым ребятам надо подождать и так далее. Но в любом случае это случится. Кто-то уже получил, кто-то получит этот сертификат. Самое главное, что проблема
3: сдвинулась. Самое интересное, что из-за какого-то одного человека, специалиста, который накосячил, не вовремя внес данные, да, 20 детей не получили каких-то 3 балла, допустим.
2: А это очень важный
3: балл. Каких-то 3 балла. Но у кого-то не получится поступить из-за этих 3 баллов.
2: На бюджет, возможно, да?
3: И страна потеряет ценного специалиста в перспективе из-за ошибки какого-то человека на месте, в каком-то районе. И вот это меня вообще раздражает. Это, как знаешь, та история про самолеты военные, которые, ну, как бы пришлось целиком списывать из-за того, что в отделе закупок кто-то решил сэкономить или там ливануть на 100 тысяч рублей, деталь там взял другую, неправильную, не сертифицированную. Заработал на этом 100 тысяч. И угробил самолет за 100 миллионов. Вот это вот меня вообще просто уму непостижимо.
2: Человеческий фактор.
3: И это не человеческий фактор, это не простая халатность. Ладно, например, в случае со значком ГТО, ну, можно сказать, бог с ним, никто не пострадал.
2: Ну как, дети могут пострадать, кто-то не поступит на
3: бюджет. Но есть же такие сферы, такие отрасли, когда ты, например, там где-то химичишь, в кавычках, на оборонительных сооружениях в какой-нибудь Курской области. Да. Из-за этого гибнут люди. Вот тут уже как понять вообще?
2: Сегодня, кстати,
3: из-за личной выгоды.
2: Сегодня как раз писали федеральные СМИ вот про Курскую область, про тех чиновников, которые были задействованы в всех этих схемах. 150 миллионов, которые на этом поимели. Но, в общем, там продолжается разбирательство с этими недочиновниками. Ладно, на самом деле, вот я просто хотела сказать, что безумно приятно быть, знаете, такой, понятно, что не наша здесь целиком заслуга, но мы стали таким звеном в этой цепочке, когда ситуация разрешилась, поэтому, Татьяна, вы с нами сейчас на связи, потому что вот от вас получили сообщение несколько минут назад, знаю, что вы нас слышите, мы очень рады, что все разрешилось вроде как.
3: Если у кого-то еще есть какие-то проблемы неразрешимые, вы пишите, мы не обещаем, что поможем, ну, по крайней мере, у нас есть определенный контингент знакомых, так сказать, мы можем
2: мы обещаем, что попробуем решить, сделать все возможное, по крайней мере, точно. А вот по поводу всех тех специалистов, которые были у нас на эфире, не только депутаты Окружной Думы, да, вот, который как раз этот момент решил, у нас был и депутат Государственной Думы, у нас были какие-то специалисты из ведомств всевозможных.
3: Представители департамента, чиновники.
2: Да, и уходя из студии, они часто говорят, ну, если слушатели будут какие-то, да, иметь проблемы, вопросы, вы можете прям напрямую направлять их нам, мы это очень ценим, и вот к таким специалистам как раз можем вас с ними связать, и если надо, действительно порешаем что-нибудь.
3: И ты говоришь, приятно.
2: Да.
3: А мне вот очень сильно приятно, что у человека сегодня у одного юбилей.
2: Так.
3: Зовут Ольга. 50 лет отмечает.
2: Вау. Это слушательница наша?
3: Да, и она с нами на связи. Почему-то. В свой день рождения.
2: А я вообще в шоке каждый раз, когда наши слушатели в свой день рождения слушают наше шоу, потому что мы обсуждаем новости, и зачастую они не очень-то хорошие. Ну, как бы в день рождения не хочется, да, себе настроение портить плохими новостями. Но это каждый раз безумно действительно приятно. Мы это очень ценим.
3: Причем уже второй раз. Она говорит, в прошлом году я тоже была в день рождения с вами.
2: Вау. Ольга, ну, во-первых, мне кажется, вам уже посчастливилось, что день рождения на пятницу выпало, да? Как хорошо.
3: А, это, кстати, да.
2: Это большая удача. Во-вторых, 50 лет, ну, извините, вы даже не постеснялись написать нам эту цифру, потому что многие женщины свой возраст скрывают, а если вы не скрываете, значит, ну, вы очень довольны собой в свои 50 лет, правда. Потому что человеку, вот, когда он свой возраст любит, обожает, и понимаешь, ну, вот, знаешь, говорят, что там, например, когда ты не успел в определенный момент своей жизни прожить то, что нужно, в 20 лет прожить, в 30, в 40, ты начинаешь это догонять потом вот там в 50, в 60 и так далее, да? И вот говорят, что люди, которые свой возраст не скрывают, ну, женщины в частности, значит, они очень правильно, равномерно живут свою жизнь, и в 20 они взяли все, что нужно в 20 взять, в 30 все, что в 30, и у них все настолько как бы сбалансировано и ровно.
3: Успевают вообще.
2: Они, да, вот прям, что, и что, когда ты приходишь к 50 годам, ты понимаешь, да, мне 50, и вообще это классный возраст.
3: А если я немножко даже преувеличиваю, говорю, что у меня уже 40 почти.
2: Значит, много хапнул в этой жизни всего.
3: Прям с запасом, да, уже.
2: Ольга, у меня, знаете...
3: Мне уже, знаешь, стыдно, что я в свои 35 такой фигней занимаюсь. 40 там уже можно списать. Я вообще жду, когда на пенсию выйду. Там можно уже...
2: Уже ждешь?
3: Что хочешь делать. Хоть стены обмазывать.
2: Когда у меня...
3: Скажут, ну, понятно, дед чеканулся просто. Что с него взять?
2: Ну,
3: местный дурачок, уже, да. Ну, то есть уже спроса никакого уже не будет.
2: Я сейчас хочу процитировать. В общем, когда у меня вот у мамы был юбилей 50 лет, в этот день рождения ей одна знакомая, подруга ее написала такую смс-ку забавную, говорит, Света, тебе жизнь поставила пятерку. Мне так это понравилось. Вот Татьяна, говорю, Ольга, мне кажется, очень тоже сейчас подходит вам эта фраза, жизнь вам поставила пятерку. Пусть вот это 50 лет будет только новые границы, рубежом. Пусть вообще сейчас жизнь заиграет новыми красками.
3: А что еще бывает?
2: Мы вам желаем 50? Здоровья, счастья, всего самого замечательного. Что бывает в 50?
3: Что еще бывает 50?
2: Не знаю, а что бывает в 50?
3: И 50 и пятница.
2: И?
3: Громов.
2: А, по 50?
3: По 50.
2: Ну, это уже Ольга сама решит, что, когда и с кем и как.
3: Ладно, с днем рождения еще раз.
2: Да, мы очень рады разделить с вами ваш праздник.
3: Приятно, да, на одной волне находиться с юбилярами.
2: Конечно. С какими?
3: Пишет нам Георгий, знаки в кустах — это отдельный прикол. Особенно, когда знак временный. И вдруг под временный знак перенастроили камеру. Тут надо таким загадочным. И вдруг под временный знак перенастроили камеру. Мне еще, знаете, что непонятно всегда? Есть такие временные знаки, они на желтом фоне. Угу. Вот ограничение скорости. И они, как правило, привязаны к ремонтным работам на дорогах. И вот если они стоят вроде бы как бы, да, то я должен их соблюдать. Угу. Но иной раз едешь по трассе, никакого ремонта нет, асфальт навехонький, гоняй не хочу, ну, в пределах 90 км в час, да, разрешенных для трассы. Но там стоит знак 50-30. И там ничего нет, там нет ремонта, там нет техники, там
2: ну,
3: вообще ничего.
2: Много раз
3: мне вот интересует вопрос, я должен соблюдать эту скорость или нет?
2: Ну, да.
3: Если этот знак, по сути, временный, и он не соответствует действительности, то есть там нет ремонтных работ. Зачем мне снижать скорость до 30 км в час, тем самым подвергать весь поток, который за мной едет? Ну, мы же едем 90, я тут вдруг решил 30 поехать, например, да? Машины могут не среагировать, вот 10 там автомобилей за мной, там фура какая-нибудь гружена, а я резко торможу до 30. Угу. То есть, получается, я таким образом, своим маневром, пытаясь соблюдать правила дорожного движения, подвергаю опасности людей, которые со мной в одном потоке.
2: Кто тебе может на этот вопрос ответить? Ну, я к тому, что, может быть, пора госавтоинспекцию уже...
3: Колокольцев, наверное, не знаю.
2: В гости позвать. На самом деле, есть у меня желание позвать к нам в гости госавтоинспекторов, потому что за последние дни мы столько всего обсуждали, связанного с дорогами, что хочется вот в том числе и твой вопрос адресовать специалистам. Потому что ты его задаешь всегда, свои вопросы, риторически, в воздух, никуда. Но мы тебе не можем ответить.
3: Мы же рассуждаем.
2: А я не знаю, как тебе ответить. И с точки зрения простого обывателя, водителя, да, который попадает в эту ситуацию, ну, правда, не совсем приятно. Но, может, есть у этого какие-то объяснения? Которые только нам специалисты могут сказать.
3: Ну, какие-то объяснения мне не интересуют. Ну, можно сказать, ну, забыли, уберут, да, там, завтра.
2: Ладно, Слазь, кстати,
3: мне,
2: а можно?
3: Меня интересует, как мне вести себя в это...
2: Ой, а раз мы про транспорт заговорили, можно я расскажу про Казахстан?
3: А вот тут... смотри, пишет нам Георгий, что должен, я так получил, 4 штрафа, ограничение 40 на желтом знаке, висел в кустах.
2: Ну, вот...
3: А ничего, что, ну, я же уже объяснял, я, получается, если резко торможу по необъективной какой-то причине, невидимой, понятной только мне,
2: так это еще
3: я
2: раз...
3: же подвергаю опасности да. весь поток.
2: И мы всех, это понимаем, я же тебе говорю, мы все это понимаем.
3: Короче, нам надо это, писать с вами напрямую в Министерство внутренних дел.
2: Ого,
3: да,
2: а
3: и,
2: не хочешь?
3: И поднимать этот вопрос.
2: А зачем прям так высоко, если можно поговорить?
3: Ну, а что, придет госавтоинспектор, скажет, да, должен, и, а меня это не устраивает?
2: Нет, так тебе, нет, не так надо спрашивать, прям так высоко, если можно поговорить.
3: Ну, а что, придет госавтоинспектор, скажет, да, должен, и, а меня это не устраивает?
2: Нет, так тебе, нет, не так надо спрашивать, для чего, почему такая ситуация?

0: бензин закупаю. У них дешевый бензин, у них по 40 рублей 95-й. Угу. Давайте будем в Казахстане закупать.
1: Наш причем. Ну, короче, вот сегодня, как агентство ТАСС пишет, ну, звучит, конечно, это забавно, даже местами поиздевательски, но тем не менее, Казахстан разрешил россиянам заправляться на АЗС без ограничений. Спасибо большое. Это, кстати, Министерство энергетики страны. Глава этого министерства сообщил. Ну, о чем речь? О том, что мы можем заправляться на любой АЗС Казахстана без всяких ограничений, хоть 20, хоть 50, хоть 70 литров. Единственное, что в бак. Ну, то есть канистры не принимают они, а в баке без проблем. Единственное, что меня здесь смущает, это цены. Я знала, что в Казахстане цены, конечно, дешевле, чем у нас, но не настолько же. Вот по свежим оперативным данным, АЕ-92 сейчас в Казахстане стоит в среднем 35 рублей, а 95-й 46 рублей. А можно нам так же? 46 рублей.
0: Чтобы у нас тенге было, что ли?
1: Нет, не хочу. Хочу такие же цены на бензин.
0: Ну...
1: Ну и при этом еще Казахстан сказал, что если Россия попросит...
0: Так хочется комментировать, так не хочется комментировать.
1: Вот и не надо. Если Россия попросит, мы, конечно, поставим бензин, заявляют власти Казахстана.
0: Просим, просим, как надо, просим.
1: Ну нет, он говорит, что нет никакого официального обращения из Кремля, то есть как только оно появится, мы без проблем. Но они таким образом заявляют о готовности в случае чего помочь.
0: Понятно. Не, помогите Киргизии.
1: Казахи. Да, кстати, вот
0: потому
1: Киргизия...
0: Потому что у них там какая-то вот такая непонятная ситуация. По крайней мере, несколько лет назад у них был запрет на ввоз казахстанского топлива на территорию Киргизии. И Киргизия страдала. У них, кстати, цена на бензин больше, чем у нас. Вот что странно.
1: Несмотря на то, что у нас
0: несмотря на то, что мы тоже везем туда топливо.
1: И несмотря на то, что у нас сейчас определенные тоже сложности есть с топливом, все равно Бишкек обратился в Москву, в Кремль с просьбой о помощи. Помочь как-то с топливом. Не только, кстати, в Россию они направили это обращение, они еще и Беларусь попросили, и Казахстан, и Азербайджан, Узбекистан, и Туркменистан. Вот к властям всех этих стран они направили обращение и очень просят помочь обеспечить стабильные поставки топлива, потому что у них там тоже его катастрофически не хватает. При этом большую часть горюче-смазочных материалов Киргизия как раз-таки импортирует, то есть закупает из-за границы, и у них сейчас тоже ситуация прям плачевная.
0: На что в комментариях к этим новостям в соцсетях люди пишут, пусть им Китай помогает, они же типа с Китаем дружат. Но тут хочется отметить, что Киргизия это одна единственная, по-моему, страна, где, ну, вне России, где русский язык это официальный язык.
1: Угу.
0: И там непонятно, какой более официальный, киргизский или русский.
1: По поводу...
0: Где в Киргизии практически во всех школах, ну, понятно, что, наверное, северная территория, центральная часть Киргизстана, юг, ладно, там другой состав населения, там все-таки этнический состав киргизов гораздо больше, 97%. А вот на севере все-таки русских процентов 20 еще остается. И в школах преподают русский язык как основной язык, не как иностранный, а как основной. И там киргизский иностранный.
1: Про Китай вот ты сейчас сказал.
0: Ну, то есть я когда учился в этих школах, в киргизских, у нас русского языка было больше, чем киргизского. Угу. А киргизский у нас столько же было, сколько английского, например.
1: Я поняла, как не основной язык шел, да, как... Ну, не иностранный, конечно, но как дополнительный, как будто бы. Про Китай ты сказал, я вспомнила. Одной строкой вам скажу, я понимаю, что это вообще никому, наверное, не интересно, но сегодня федеральные СМИ у нас писали, что Николай Лукашенко, это сын Александра Григорьевича Лукашенко, окончил вуз, высшее образование, стал он биотехником, и окончил, кстати, белорусско-китайский вуз какой-то. У них там совместная программа образовательная. Так что я, честно говоря, была удивлена, да, что в том числе и Беларусь с Китаем в сфере образования сотрудничает. У них есть даже совместные вот такие вузы. Но там он и учился. Наверное, даже китайский знает, раз учился там, да?
0: Ни хао.
1: Ну, как минимум, это точно знает.
0: Нет, я мысль все-таки закончу. С Киргизией нужно поддерживать дружеские отношения. Нужно, это необходимо. Просто потому, что там, еще раз, почти 20% русских живут этнически. И если мы объявим их там, например, страной врагом или что-то там...
1: Никто не объявляет.
0: Просто житься будет не очень хорошо тем, кто там живет.
1: А почему ты так говоришь, как будто какие-то даже просто слухи? Просто мне не нравятся
0: тезисы, которые я вижу, опять-таки, в комментариях в соцсетях от наших соотечественных сограждан. Mm-hmm. Когда говорят, вот, да зачем нам это Киргизия, да пусть они сами там это, да у них есть Китай, там, да, ну, такой негатив. Мне как бы это неприемлемо. Просто потому, что, во-первых, это моя родина, во-вторых, я...

0: примерно понимаю этнический состав этой республики. И если мы начнем с ними как бы открытую конфронтацию, то людям, которые там живут, им будет житься хуже, чем сейчас.
1: Ну хорошо, но отдавай себе отчет, что люди, которые пишут эти комментарии, это же не позиция властей, это позиция конкретных людей. И не надо думать, что из этих комментариев будет выстраиваться какая-то там политика. Ну нет же, конечно, у нас вроде как наверху все прекрасно понимают, и даже мысли, по-моему, не было как-то с Киргизией портить отношения в этом плане. Ему так не так не сладко там живется. Ладно, я надеюсь, все, на сегодня мы тему бензина точно
0: закончили.
1: Правильное
0: у тебя рассуждение, но я же эту мысль транслирую на людей, я же не на правительство ее транслирую,
1: да?
0: Я ее на людей транслирую, которые пишут в комментариях.
1: Понятно.
0: Понимаешь, зачем мне обращаться к правительству, если там прекрасно знают, откуда
1: поняла, поняла. Но опять же, надеюсь, что эти комментарии пишут не наши слушатели.
0: Ну, я тоже.
1: Поэтому еще раз задаюсь вопросом, кому ты это говоришь. Ладно, у нас дали рекламу, музыка, вернемся через 7 минут.
2: Свои люди. Радио Югра. Реклама.

0: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
1: Иногда одного решения достаточно, чтобы изменить свою жизнь. Собственный дом в Сочи, на возвышенности, в окружении леса. Закрытый клубный комплекс всего на 8 резиденций. Стоимость домов от 24 миллионов рублей. До 15 июля действуют приятные скидки. Запишитесь на индивидуальный показ. 8-918-659-99-96. Сочи. Дом, в который хочется возвращаться.
2: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой». Потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
3: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
4: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 330909.
5: Это мой двор, моя улица. Я знаю каждый уголок. Тут нечему меня удивить. Кроме этого автомобиля, что выехал из-за угла.
6: Будьте внимательнее на дорогах, даже если они находятся у вас во дворе. Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8-800-301-68-88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Я бы хотела одной строкой сказать, потому что мы вот уже, получается, сколько? Ну, почти 2 недели говорим про этот регион и про этот город конкретный. Я слежу за ситуацией там, поэтому хочется вот сказать, что, слава богу, здесь вот порешали тоже. Кушва, город Кушва в Свердловской области, это там, где 22 июня прошел смерч, ураган, и вообще все у них там не очень хорошо было. Почти 100 домов пострадали, и 28 домов оказались полностью разрушены. Так вот, сегодня читал в федеральных СМИ, что владельцам этих домов выплатят компенсации. Ну, то есть, получается, им выдадут сертификаты. Знаете, как будет рассчитывать стоимость сертификата? Возьмут площадь утраченной квартиры, ну, то есть дом, если там было, например, 50 квадратов, и среднюю рыночную стоимость 1 квадратный метр сейчас в Свердловской области. И вот эту сумму, собственно, такую сумму будет выдавать сертификаты. Я не знаю, это хуже или лучше, чем то, что у них было, да, у людей. Возможно, у кого-то даже условия получше будут благодаря вот этим сертификатам. Ну, то есть, условно, если был какой-нибудь старенький домик уже с таким несвежим ремонтом, да, то сейчас, может быть, даже что-то и получше себе смогут приобрести за счет этого сертификата.
2: Ну, она же разная. В Свердловской области, в Свердловской области средняя или по району?
1: Ну, вот эти тонкости я уже не знаю.
2: Потому что, ну, извините меня, в Екатеринбурге там 150 тысяч, да, средняя цена, стоимость квадратного метра, там в Нижнем Тагиле 50, это как разница большая.
1: Не, я думаю, как
2: есть,
1: раз наверное, для той
2: установленный,
1: местности, для той местности, где они проживают.
2: Минстроем, да?
1: Да.
2: Ага, вот, 110 тысяч почти по нормативу Минстроя.
1: Ну вот. Так и будут считать.
2: Ну...
1: Я еще раз говорю, возможно, кто-то себе даже улучшит жилищные условия за счет этого.
2: Ну, жил ты там, ну, да.
1: Ну, тут по-разному.
2: Было у тебя 80 квадратов дом. Но стоил он там 1,5 миллиона, потому что такой был, так себе.
1: Старенький уже.
2: Избушка на курьих
1: ножках. Да, я про это
2: говорю. А тут тебе раз 8 миллионов.
1: Вот так вот.
2: Вот так вот.
1: Поэтому я очень как бы рада, что людей в этом плане не обделили. Наоборот, даже еще и, возможно, лучше станет у них сейчас. А те дома, которые просто пострадали, повредили, уже почти все отремонтировали. Там остались буквально пара десятков. Работа в этом направлении тоже идет. И, кстати, я еще читала, откуда эти деньги возьмут. Из бюджета Свердловской области. Я подумала, ну, в принципе, деньги-то большие, да, учитывая, что 28 домов надо восстановить, точнее, заново купить.
2: 28, это немного.
1: Немного, но тем не менее, это там, ну, если даже по 5 миллионов каждому, ну, приличная сумма. Я, короче, к чему? К тому, что вот буквально сразу после этой новости, где-то часа через 2 увидела информацию также в федеральных СМИ о том, что власти России спишут Свердловской области 2,5 миллиарда рублей задолженности. Вот так вот. Так что...
2: То есть компенсируют 100 миллионов, а спишут 2 миллиарда.
1: Ну, это не связано напрямую с этим решением. Просто там, ну, по разным причинам. Не только, кстати, в Свердловской области, она лишь оказалась в списке тех регионов, которым решили российские власти снизить долговую нагрузку. Ну, кстати, я почитала список этих регионов. Естественно, нашего региона там нет. У нас как бы...
2: Почему естественно?
1: У нас все хорошо. Ну, потому что...
2: У нас все хорошо, понял.
1: Потому что у нас все хорошо. А в Свердловской области, да, они сразу сказали, кстати, власти, что вот эти деньги, которые должны были направить на погашение задолженности, и теперь не придется, они как раз направят в сферу ЖКХ и переселение граждан из аварийного ветхого жилья. Ну, то есть, как раз, мне кажется, и этим людям, 28 семьям, тоже помогут в рамках вот этой цифры. Так, что еще хотела рассказать? У нас россиян, вот я в шоке, я Тимуру даже вчера вечером говорила, а почему уже в начале июля нас об этом предупреждают? Обычно там в сентябре хотя бы. Короче, россиян предупреждают, что мы столкнемся с большим ростом цен на красную икру.
2: Ну, потому что все уже запланировано, посчитано.
1: День летнего солнцестояния прошел, да?
2: А, кстати,
1: День начал уменьшаться. Приближаемся к Новому году уже,
2: да? Вы знаете, что сегодня уже за экватор перевалило?
1: Да, вчера была середина года,
2: а сегодня уже мы подходим к Новому году. То есть до следующего Нового года сейчас ближе, чем до прошедшего. Это ужас просто, как быстро пролетели.
1: То есть мы сами вступили во вторую половину года официально. Вот так. Ну и, кстати, в Росрыболовстве это сообщают, они говорят, что этот сезон станет одним из худших за последние 20 лет. Оптовые цены уже выросли?
2: Да ешьте сами, ешьте. Лучше все, дайте 300 тысяч за килограмм, кушайте.
1: Оптовые цены выросли, уже были 8 тысяч за килограмм, сейчас 11 тысяч, а в рознице уже около 15 тысяч. То ли еще будет, говорят.
2: То есть за маленькую баночку сейчас вынь да положь 1500.
1: Да, все правильно. И в Росрыболовстве говорят, при том, что я, насколько я помню, они наоборот
2: прощай,
1: говорили...
2: Прощай, красная икра.
1: Они наоборот говорили, что вот сейчас будет крутой сезон, мы там вообще столько всего добыли. Ну что-то как-то вот эти показания меняются раз в полгода примерно. То самый лучший
2: тоже
1: сезон,
2: заметил,
1: то
2: да?
1: самый худший за последние 20 лет. Ну, странно. В любом случае, если в июле предупреждают уже...
2: Может, это связано, знаешь, чем? С сезонностью. Даже... То есть, может быть, полгода назад дотации выплачивали, и они такие, у нас вообще все хорошо, дайте денег. А вот когда ближе к Новому году, они скажут, все плохо, дайте денег.
1: Не знаю. Ну, я просто предупреждаю. Я не хочу анализировать... Я просто вас предупреждаю. Уже икра подорожала, к Новому году обещают еще хуже. Зато про кофе хотела еще отдельно вам рассказать. У нас, как говорят эксперты, россияне не смогли отказаться от кофе даже после каких-то баснословных вот этих ценников на него, когда выросли. Помните, мы в начале года говорили, что кофе растворимый у нас в стране примерно на 80% вырос в цене. Ну, то есть, можно сказать, в два раза практически, если брать прошлогодние показатели. Несмотря на это, мы пьем и натуральные, и растворимые, и молотые, и всякие разные.
2: Но альтернативы просто нет.
1: Глава Росчайкофе, есть у нас такая организация.
2: Здорово.
1: Мы периодически, кстати, эту организацию упоминаем в эфире. Они подсчитали и говорят, что несмотря на то, что кофе выросло значительно в цене, спрос не только остается стабильным, спрос даже вырос у нас в стране за последний год на кофе. И, кстати, еще один момент интересный. За прошлый год поставки кофе в нашу страну увеличились также на 15%. Ну, то есть нами поставлять стали больше, мы покупать стали больше. И при том, что цены-то ого-го какие. Вот. А это значит ли, что мы с вами, как минимум, Тимур считает, что нет альтернативы, а мне кажется, мы просто не хотим отказываться от того, что приносит нам удовольствие, потому что удовольствие и так в жизни все меньше и меньше остается. А кофе, как ни крути, чашечка ароматного, бодрящего напитка, это, прям реально приятный ритуал.
2: Ну и нет альтернативы.
1: Какое? Какую тебе альтернативу надо?
2: Никакой альтернативы нет, кофе. Цикорий — это не альтернатива.
1: Чай, кофе пей, пожалуйста.
2: Чай — это не альтернатива.
1: А зачем? Вот это же говорит как раз о том, что ты просто ценитель этого напитка, ты не ищешь альтернативы.
2: Да.
1: Смотри,
2: если водка подорожает, 5 тысяч будет за бутылку, я найду вариант, как заменить ее.
1: А с кофе не найдешь?
2: Есть определенные способы. Вот, если хлеб подорожает до 500 рублей за булку, я найду вариант, как заменить хлеб. Я, буду покупать муку и делать лепешки. А альтернативы кофе нет. Я не поеду же на плантацию лично добывать его, там, собирать руками. Не получится у меня ничего.
1: Ну, хорошо. Этим ты объяснил, почему мы от кофе не отказываемся?
2: Рост тоже объясним. Рост объясним тем, что люди видят растущий ценник постоянно. Но когда случается акция, это наш случай. Акция произошла, мы сразу 3 пачки килограммовых готовы купить. Потому что мы его все равно выпьем. И пока оно недорогое, по акции приемлемо еще.
1: Тимур про нас причем рассказывает. Да, мы всегда, если видим акцию, скидки на кофе, сразу берем побольше. Но тем не менее...
2: Знаете, смешной, можно момент расскажу?
1: А может быть еще наши, сейчас же кофе с корицей по четвергам тоже очень популярно.
2: Тоже записываем. На свой счет можно.
1: Да не на наш счет, но очень многие же сейчас, если почитать, реально все сейчас по четвергам, даже те, кто не пил кофе, начинают пить.
2: Забавную хочу рассказать такую историю. У каждого банка сейчас есть такое понятие, как кэшбэк.
1: Да.
2: Кто-то бонусами, кто-то...
1: Реальными рублями.
2: Просто говорит спасибо, кто-то реальными рублями.
1: И еще, кстати, в зависимости от магазина, у магазинов тоже кэшбэк, не только у банков.
2: Ты именно про банк сейчас хочу сказать. Я последний раз мне давали кэшбэк на бензин, года полтора назад. И тут в июле абсолютно все банки, и у меня, и у Марины, дают кэшбэк на бензин. Представляете, прикол? Совпадение такое интересное.
1: Да, я тоже заметила. Причем раньше, еще года два назад, когда был бензин раньше в категориях кэшбэка, я сейчас выключу микрофон.
2: Как сигнализация на машине.
1: Когда еще нам, полтора года назад был все-таки бензин в категориях кэшбэка, потом реально он пропал резко, больше года его не было. Вот тогда, последний раз, когда он еще был, на него давали кэшбэк 5% или 7%. Сейчас 4%. Я думаю, господи, 1% вот этот зажопили уже. Что такое? Дайте вот этот 1%.
2: Мне просто, все и в правительстве, и везде все чиновники призывают не наводить ажиотаж на тему бензина, а все банки, как с ума сошли, раздают кэшбэк. Очень забавно.
1: Ну, кстати, мы уже заправились, я уже получила 4% кэшбэка за этот бензин. Так что, видишь, пользуемся уже. Ладно, а что ты меня вообще перебил? Что я говорила? А, и у нас еще эксперты почитали про кофе. Несмотря на то, что мы действительно кофе подорожал, мы продолжаем его пить, у нас растет и количество кофеен в стране, то есть точек, где можно купить кофе. И понятно, что абсолютным лидером является Москва. Они прям взяли и посчитали количество вот этих кофе-точек на карте разных российских городов. К сожалению, здесь только крупные российские города. Нет ни одного югорского города, потому что, ну, это не города-миллионники. Но, естественно, лидером абсолютным остается Москва. Там 4500 кофеен сейчас. Питер на втором месте, Краснодар на третьем. Ну, сравните, вот, например, разница какая, да? В Петербурге 2500 кофеен, в Перми всего 370. Представляешь, хотя тоже вроде город миллионник, но колоссальная разница. Но в Питере, кстати, кофе реально на каждом шагу можно купить. Ну, как и в Москве, судя по всему. Я, кстати, когда в Ханты-Мансийск мы переехали, тоже обратила внимание, что здесь много где продается кофе на вынос. Даже в каких-то культурных объектах. Ну, условно, в музеях, в кинотеатрах. Вот отдельно стоит точка с кофе.
2: Угу.
1: Ну, как бы для меня это тоже было приятным таким открытием. Так даже у нас на работе, ну, да. Прости, 2 автомата с кофе на одно здание.
2: 3.
1: Даже 3?
2: 3.
1: Ну вот, тем более.
2: 2 вендинговых автомата, еще и в микрокафе тоже есть
1: кофемашинка. Вот так вот.
2: 3.
1: В одном здании 3. Это лишь говорит о том, что да, мы все с вами кофеманы. Раньше Россия считалась чайной страной. У нас действительно всегда было чай, потребление чая выше, чем кофе. И в последнее время даже РЖД отмечают, вот они на протяжении последних, ну, года 3-4 точно, может быть, даже уже и 5, говорят, что кофе побеждает. Еще лет 5 назад чаевничали мы чаще в РЖД, то есть покупали чай у проводника чаще. И с собой в дорогу тоже брали. А сейчас все кофе, все больше и чаще встречается.
2: Ну, мы пытаемся хоть как-то прийти в себя.
1: Думаешь, бодримся? А что, чай не бодрит?
2: Нет.
1: Чай тоже бодрит.
2: Ну, ты что, чтобы взбодриться, хочешь чай пьешь, Марина?
1: Кстати.
2: Марина, ну давай, мы же честные люди.
1: Мы честные.
2: По-честному. Вот первое, что ты делаешь, когда взбодриться хочешь, чай завариваешь?
1: Я, кстати, про чай хотела рассказать.
2: А, так и уходит этот ответ. А я, кстати, вот тут про чай вам хотела рассказать.
1: Эх, у меня сейчас...
2: Я не буду ничего отвечать этому Тимуру.
1: Под рукой нету этой новости, но я ее найду обязательно.
2: Конечно.
1: Короче, чай у нас продажи. Давайте вкратце просто расскажу.
2: Давайте,
1: вот что помню.
2: Я одной просто строкой. Тоже буду игнорировать.
1: Тимур, я когда хочу взбодриться, я пью кофе.
2: Ну и все, молодец.
1: У нас продажи чая сократились больше, чем на 10% в этом году, вот с начала этого года, почитали эксперты. И потом думали, а почему так? Ну, что случилось? Ну, почему вот резко перелюбили мы чай? А потом посмотрели, оказывается, в категориях вот этих всяких экзотических чаев, ну, типа пуэр, там, молочный лун, вот эти какие-то новиночки, да, угу. Хотя они уже не новинки, но вот только...
2: Таежные всякие.
1: Там продажи чая выросли аж на 60%. То есть, получается, мы просто перераспределили свои интересы в пользу каких-то необычных вот этих чаечков.
2: Ага. Вот все, зумеры виноваты во всем. Можно было просто не обсуждать, ничего сказать, да, это все зумеры, и все.
1: Но не все на зумеров можно свалить.
2: Да вот. Все можно.
1: Отстанет.
2: Кроме развала Советского Союза, да. Может, все свалить.
1: Отстанет молодежь. У них и так сейчас непростое время. Вон ЕГЭ сдают, поступают. Думают, как жить, на что жить. Жилье свое на что покупать. Так, ладно, у нас музыка, далее мы в конце часа вернемся.
0: Свои люди.

0: доставляет и завозит. Все, что хочешь, перевозит. Все это может Автолига. Закажи и ты в два клика.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: Иногда одного решения достаточно, чтобы изменить свою жизнь. Собственный дом в Сочи, на возвышенности, в окружении леса. Закрытый клубный комплекс всего на 8 резиденций. Стоимость домов от 24 миллионов рублей. До 15 июля действуют приятные скидки. Запишитесь на индивидуальный показ. 8-918-659-99-96. Сочи. Дом, в который хочется возвращаться.
3: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой». Потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52. Свои люди. Дневное ток-шоу на Радио Югра.
5: Но я не хочу про бензин. Вы почему не вы надо? Меня заставляете? А. Ну, новости меня заставляют.
6: Нет.
5: Новости. Смотри, вот, в Саратовской
6: это одно
5: области.
6: Дело, а когда новости, не надо.
5: В Саратовской области депутаты обратились к руководству полиции региона с просьбой отменить штрафы для водителей, которые стоят в очереди на СЗС.
6: Да, это я помню. Не только в Саратовской области. У нас вообще сейчас...
5: Говорят, что это абсурд, когда автомобилисты, ну, стоят в очереди. Да, а как им по-другому? То есть ты к этой заправке не подъедешь, только встать в хвост. Но этот хвост иногда растягивается таким образом, что ты стоишь там, где стоять запрещено. Вот тут стоянка или остановка запрещена.
6: Ах, да, у нас...
5: И вот эта вот идиократия, она еще и приводит к тому, что люди штрафы получают. Но это же вообще караул.
6: Караул. У нас сейчас вообще даже просят работодатель, например, не...
5: Не штрафовать человека, если он опоздал, потому
6: да.
5: что стоял на заправке?
6: Да, если опоздал на работу... Говорят, ну что вы, войдите в положение.
5: Прикольно. А можно в нерабочее время ездить на заправку?
6: Не, ну человек-то ехал, например, до работы, решил заехать в нерабочее еще время. Но там, если очередь на полчаса, соответственно, он уже опоздает. И вот так вот. Ну, это ладно. Я не знаю, когда у нас эта тема вся как хотя бы закруглится, потому что вот пока это... Вот ты говоришь, может, я не хочу про бензин, но буду. Я такая уже, ну нет... Ну сколько можно?
5: Забавно, если ты, например, ну, у тебя кончится бензин, и ты... не сможешь его легально заправить в свою машину. То есть, ну, чтобы ее заправить, надо взять канистру, пойти на заправку.
6: Угу.
5: Залить хотя бы литров 5, чтобы доехать до заправки.
6: Да.
5: У тебя не получится.
6: Это как в интернете прикол. Типа, заходит мужик на АЗС, говорит, да, залейте мне полный бак. Полный не можем, только 20 литров ограничение. Он говорит, хорошо, а если мне надо больше, если я за город поеду, и там нет, ну, никаких АЗС-ок. Говорят, ну, вы можете сделать кружочек, от нас отъехать, кружочек сделать и снова к нам приехать и заправить еще 20. Он говорит, ну, это же абсурд, я сейчас поеду от вас, чтобы потратить бензин, чтобы приехать, потом его залить. А можно сразу залить 40?
5: Тратить бензин, да.
6: Ну, то есть, он же когда поедет, он его тратить будет. Абсурд. Ну, ладно, не об этом сейчас. А у нас тут депутаты Госдумы в очередной раз, я уж не знаю... оптимисты такие, сколько раз предлагали, ничего пока не двигается. Вот, и вряд ли сдвинется, потому что ну, бюджет пока не на это рассчитан. Но идея классная. Они в очередной раз предлагают отдавать часть квартир в новостройках под социальную аренду. Ну, то есть такую альтернативу ипотеке. Говорят, что надо застройщиков заставить передавать государству 5% готовых квартир, чтобы это жилье сдавать в социальный найм людям, которые в нем нуждаются, и в дальнейшем, чтобы они его выкупали. По-моему, идея уже лет 5 в воздухе висит, да? Но, к сожалению, не продвинулась дальше вот идеи. Может, даже кто-то из законопроекта в свое время составлял, но толку там...
5: 100%.
6: Ну, нет никакого движения. Но предлагают очередной раз, и хорошо, может быть, на этот раз получится обсудить, потому что это было бы очень хорошим решением для многих.
5: Есть еще проще идея, это просто строить дома и полностью их определять как социальное жилье и сдавать их в аренду тем людям, у которых нет официально своей недвижимости.
6: Угу. Вот. И, таких много очень.
5: И причем долгосрочную аренду, типа на 10 лет заключать договор, чтобы человек знал, что его не выгонят там, через 2 месяца, что он здесь может жить.
6: Ну нет, выгонят только в случае, если он будет нарушения какие-то
5: жесткие.
6: Чтобы была
5: фиксированная стоимость этого арендного жилья. Пусть она будет привязана, например, там, к средней зарплате по региону, но составляет какую-то маленькую часть, 10-20% от средней зарплаты. Да? И чтобы у него была какая-то гарантия, чтобы у него был такой, знаешь, момент, у меня есть где жить, я могу сюда привезти супругу и рожать. Тут.
6: Да, да, уверенность в том,
5: то есть в перспективе те вложенные затраты, которые мы сегодня сделаем, миллиарды, триллионы рублей на строительство, все понятно. Ну, мало того, что мы таким образом поддержим строительную отрасль, так еще и на перспективу у нас в демографическом плане сподвижки будут хорошие.
6: Ну да, на самом деле хорошие.
5: Че, кому эту мысль донести? Как докричаться? Алло, ну классная же идея. Угу. Рассмотрите как-нибудь.
6: Кстати, вот еще вопрос. А кто...
5: Неужели надо баллотироваться в депутаты Госдумы, чтобы потом с этой идеей как-то выступить? Можно как-то напроситься к ним? Ну вот, например, у них будет какое-то заседание? Я такой, можно я к вам приеду? У меня есть идея.
6: Зачем приезжать? Все проще. К нам с тобой периодически приходят на эфир депутаты Госдумы. Вот ты можешь сказать, а рассмотрите такой вопрос, пожалуйста, и все. А там уже депутаты...
5: А я хочу, чтобы потом говорили, что закон получен.
6: Ну, тогда только депутаты Госдумы.
5: Знаешь, есть пакет Яровой, да? Как пакет Полунина, допустим.
6: Ну, тогда только через депутатство в Госдуме.
5: Чтобы потом люди через 20 лет говорили, блин, какой классный вообще закон придумали.
6: Кто такой Полунин? Пойду почитаю.
5: Да.
6: Да, по поводу нуждающихся. Вот скажи, кого бы признавали нуждающимся в жилье? Ну, вот условно, есть семья, да?
5: Ну, нет у тебя недвижимости.
6: Да, понятно. Но с какого возраста я являюсь нуждающейся? Вот есть, например, семья. Ребенок вырос, поступил в университет, окончил его, ему 23, жилья нету. Жилье только у родителей.
5: Если мы определяем...
6: Вот он нуждающийся?
5: Я думаю, да. Если мы определяем 18 лет как границу, когда человеку можно, например, заключать контракт с Министерством обороны, да, и отправляться на специальную военную операцию, когда мы определяем, что 18 лет ты имеешь право голосовать на выборах, когда мы определяем, что ты в 18 лет имеешь другую ответственность перед законом, то и 18 лет надо определять как возраст, где человек уже является нуждающимся.
6: Все 18-летние дети...
5: Ты в 18 лет можешь свободно вступать в брак, рожать детей,
6: да, понятно.
5: Голосовать
6: на
5: выборах.
6: Ты уже нуждающийся, если твои родители тебе к 18 годам не обеспечили тебя жильем, ты нуждающийся. И вот любой человек бы в этом положении мог пойти уже это социальное жилье взять, да? Было бы круто.
5: С момента совершеннолетия.
6: Но было бы круто, даже уже на уровне студенчества. Нет, да? На этапе студенчества можно
5: было
6: бы.
5: Бог с ним, давай мы все это дело поженим друг с другом. Вообще очень классно будет. Смотри, мы признаем нуждающихся старше 18 лет, состоящих в официальных отношениях, то есть в браке, и не имеющих жилья своего.
6: О, ну тогда бы все повально 18 лет заключали браки.
5: Пожалуйста. Мы разве не этого добиваемся?
6: Нет.
5: В смысле?
6: Ну, а как, если...
5: Наша страна конкретно этого добивается, чтобы люди заключали брак друг с другом, чтобы они не жили в гражданском браке. Ну... Тех, кто живет в гражданском браке, извините меня, называют вообще угрозой национальной безопасности.
6: Но мы не добиваемся этого всяческими путями. Если 18 лет есть человек, в которого ты влюблен и готов выйти замуж или жениться, это да. Но все 18 лет имеют вторую половинку. А я говорю...
5: Подожди.
6: А я говорю, что говоришь? Это то, что...
5: Остановись. Пожалуйста, по-братски, пожалуйста, услышь меня.
6: Твоя мысль говорит о том, что я говорю, повально все
5: если
6: тогда захотят.
5: Если вы хотите жить вместе и снимать квартиру у государства, ну, женитесь.
6: Но ты опять уходишь в конкретную если какую-то узкую колею, где только вот нуждающимся для рождения детей и так далее.
5: В смысле?
6: А я же говорю, вот 18 лет человек, просто студент, нет у него второй половинки, он же тоже нуждается в жилье. А ты, вот давайте поженим все вместе и так далее. Ай, ладно.
5: Не понимаю тебя, если честно.
6: Зато я тебя понимаю.
5: Ну, то есть я бы не хотел сдавать социальное жилье 18-летнему студенту, который будет туда водить шабаш.
6: Вот про это я и говорю. Кто считается нуждающимся?
5: А вот
6: то
5: сдавать,
6: есть, если есть...
5: А сдавать квартиру семейной паре?
6: А фиктивные браки кто-то отменял в этом случае?
5: Ну, кто будет этим заниматься? Ну, пусть даже они будут фиктивные браки. Это лучше, чем когда люди умышленно, чтобы... государство платило им субсидии, не женятся никогда.
6: У меня...
5: А оформляют детей на мать-одиночку. Да. Это лучше гораздо. Регионы так
6: у
5: живут.
6: У меня одногруппница, которую ты, кстати, прекрасно знаешь, ты с ней знаком, она за время студенчества за 5 лет 2 фиктивных брака заключала.
5: Ну, это не мои же проблемы. Что сейчас, ходить буду?
6: Нет, ты говоришь,
5: все, отменяется.
6: Нет, ты будешь говорить, кто этим займется? Да кто угодно, если надо жилье.
5: Представляю, если бы депутаты так вот принимали решение на голосовании по какому-то законопроекту. Так, у кого есть одногруппница? А, все, одногруппница есть, два... Нет, тогда не
6: буду. Но количество фиктивных браков, поверь, вырастет, если вот так вот будет. Только тем, кто женат. Ну, как бы, несправедливость какая-то определенная. А ради жилья, чего бы и не расписаться, многие подумают и пойдут.
5: Будут устраивать семейный шабаш, пишет Георгий.
6: Семейный шабаш. Ладно, вот так незаметно. Мы с вами к 6 вечера, кстати, приехали.
5: Да заметно еще, как заметно.
6: Но мы еще целый час с вами.
4: Свои люди.

0: Местное время 18 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер, в студии Рената Гасанова. В Югре утвердили план мероприятий для поддержки избирательных комиссий. В форуме Добрина в Ханты-Мансийске представили новые механизмы программы обучения служением. Югорские пловцы завоевали медали второго Кубка защитников Отечества на Урале. На форуме Добрина в Национальном центре России в Югре представили новые механизмы развития федеральной программы обучения служением. Участники обсудили, как встроить решение реальных социальных задач в учебный процесс и как сделать некоммерческие организации полноценными партнерами вузов. Среди спикеров – заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Ольга Петрова, координатор программы Ольга Ключевская, представители Югорского и Сургутского госуниверситетов и другие эксперты. Говорили о том, что к программе уже присоединились около 600 вузов, более 1800 школ и колледжей. Студенты работают над актуальными для регионов задачами, которые размещены на платформе Добрина РФ. На сегодняшний день обучение служением стало одним из ключевых механизмов практико-ориентированного образования. Курсы помогают готовить компетентных и ответственных специалистов. С 1 сентября платформу программы запустят в обновленном формате. Весь цикл работы над социальной задачей будет проходить в одном месте. Для оперативной связи партнеров и вузов откроется горячая линия. Отмечу, в Югре в программе участвуют все вузы. Одним из лидеров стал Югорский госуниверситет. Здесь действует лаборатория социального проектирования. Это единое пространство для студентов и наставников. Программу интегрировали во все образовательные направления, а проектную деятельность сделали непрерывной. От первого курса до выпуска. Ежегодно в ней участвуют более 1000 студентов. На форуме Добрина в Национальном центре России в Югре представили новые механизмы развития федеральной программы обучения служением. Участники обсудили, как встроить решение реальных социальных задач в учебный процесс и как сделать некоммерческие организации полноценными партнерами вузов. Среди спикеров – заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Ольга Петрова, координатор программы Ольга Ключевская, представители Югорского и Сургутского госуниверситетов и другие эксперты. Говорили о том, что к программе уже присоединились около 600 вузов, более 1800 школ и колледжей. Студенты работают над актуальными для регионов задачами, которые размещены на платформе Добро.РФ. На сегодняшний день обучение служением стало одним из ключевых механизмов практико-ориентированного образования. Курсы помогают готовить компетентных и ответственных специалистов. С 1 сентября платформу программы запустят в обновленном формате. Весь цикл работы над социальной задачей будет проходить в одном месте. Для оперативной связи партнеров и вузов откроется горячая линия. Отмечу, в Югре в программе участвуют все вузы. Одним из лидеров стал Югорский госуниверситет. Здесь действует лаборатория социального проектирования. Это единственное пространство для студентов и наставников. Программу интегрировали во все образовательные направления, а проектную деятельность сделали непрерывной от первого курса до выпуска. Ежегодно в ней участвуют более 1000 студентов. Ханты-Мансийский район активно готовится к зиме. Сейчас подрядчики обновляют оборудование на объектах теплоснабжения. Речь о котельных в Кедровом, Елизарово, Троице и Сибирском. В рамках модернизации там уже установили новые водогрейные котлы, современные насосные и теплообменные агрегаты. Это повысит надежность сетей в отопительный сезон. Работы продолжаются. И последнее. Югорские пловцы ярко заявили о себе на втором кубке полномочного представителя президента Российской Федерации в УРФО для защитников Отечества. Турнир продолжается в Челябинске, и четвертый соревновательный день принес Югре успех. За медали на воде боролись 17 югорчан. В итоге серебро в классе без ограничений взял Константин Жучков. Такой же результат у эстафетной команды округа в дисциплине 4 на 50 метров. Бронзовыми призерами стали Андрей Кравченко в классе по «да» нижней конечности на дистанции 50 метров. И Алексей Михеев в открытом классе. У последнего спортсмена особая история силы духа. Он награжден медалью за отвагу и медалью участника специальной военной операции. Выполняя боевую задачу на Бердичевском направлении, Алексей Михеев получил тяжелое ранение. После долгого лечения он не сдался, вернулся к активной жизни, всерьез занялся спортом и теперь выходит на старт, показывая всем пример мужества и целеустремленности. Вы слушали новости на главном окружном. Рената Гасанова, служба информации Радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Щетки стеклоочистителя, каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние, всесезонные, более 100 наименований щеток стеклоочистителей. Бесплатная установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио. Они отвечают за свои слова. Имеют свое мнение. Называют вещи своими именами. Они свои люди. Дневное ток-шоу на радио Югра.
3: Здравствуйте. 6 вечера уже, начало 7-го, пятница. И, кстати, 3 июля на календаре.
4: Почему, я не знаю. Кстати?
3: Потому что я обратила внимание, сейчас посмотрела вот в правый нижний угол компьютера, увидела и такая, кстати, сегодня 3 июля. Ну, вдруг кто забыл. Пятница все-таки, можно и заработаться, и забыть, что вообще-то второй летний месяц идет, только начался. И, может быть, пора вырваться из этой рабочей рутины и как-то уже, не знаю, жить начать?
4: Типа уволиться и уехать в деревню?
3: Типа выключить компьютер, если вы в офисе, сказать, и все, пошло до понедельника, и уйти.
4: Все тогда, хорошо.
3: Но это тебя не касается.
4: Где здесь кнопка пуск?
3: Это тебя не касается. Поэтому я говорю, кстати, вдруг кого-то это, кстати, отрезвило, и такие, как, уже 3 июля, боже мой, что я делаю на работе? Ай, надо срочно бежать.
4: Мне же по кредиту платить, кто-то сейчас подумал.
3: Ипотека впереди, коммуналку надо.
4: Ровно через неделю 10-е.
3: Да, зарплата у многих бюджетников. Короче, я хотела рассказать новость прикольную. Она про рождение нового человека. Более того, этот человек родился в Югре, а в третью очередь еще и какое имя необычное и прекрасное. Короче, в Югре родилась девочка с именем Россия. Ты читал сегодня эту новость?
4: Мне кажется,
3: про нее не только наши югорские СМИ написали, но даже некоторые федеральные. Родилась эта девочка в семье коренных жителей Югры, семья Вениамина и Марии Айваседа. В общем, какая там история? У них уже есть 2 детей в этой семье, мальчики Кирилл и Глеб. А имя для этой новорожденной девочки выбирал глава рода, и это даже не дедушка, а прадедушка. Представляете, как повезло девчушке? Ну и пацанам тоже, да? У них есть прадед. Ну то есть многие даже деда не успели застать. А эти дети прадеда видят, знают, общаются. Это же так круто, да? Когда вот старшее поколение живет долго и своих правнуков еще воспитывает. Потрясающе. Ну и, в общем, вот этот прадедушка, он сразу сказал заранее, что если будет девочка, то надо назвать ее Россия. Ну, а поскольку вот как раз в культуре коренных малочисленных народов Севера есть такая традиция, что старшие члены семьи выбирают имя детям, да, то есть имя дается такая честь. Вот, собственно, даже никто и не пытался как-то и оспаривать этот момент, сразу сказали, да, хорошо, Россия, значит, Россия. Вот так вот, представляете? Так что в Югре теперь есть девочка с таким именем. И это, кстати, не первый случай, когда у нас в стране рождаются дети, которых называют Россия. Мне кажется, в масштабах нашей страны вот только за последние года 3-4, вот мы таких новостей читали не меньше десятка,
4: да,
3: точно.
4: Но это уникальный случай, когда в семье коренных народностей рождается. Девочка ее называют Россией.
3: Ну да, да. Наверное, в том числе и поэтому принципу федеральные СМИ также эту новость себе растиражировали, заинтересовались. Я действительно видела сразу на нескольких источниках сегодня.
4: Слушай, интересно, ты сейчас сказала, да? То есть, получается, самый старший из ныне живущих, да, членов рода называет детей.
3: Ну, за ним право выбора имени. Родители, конечно, могут спорить.
4: Согласилась?
3: Но как это? Не принято у них. То есть, у них вот...
4: Ты бы согласилась на это?
3: Если бы в рамках моей семьи была такая традиция, конечно, бы согласилась. А зачем мне оспаривать? Я вообще, в принципе, уважаю род, семью.
4: А кто должен выбирать? Ну, ты говоришь, в рамках своей семьи.
3: Не, как бы у нас...
4: Самый старший, допустим, сказал бы, например...
3: Ну, Тим, у нас же нет такого. Я говорю, что вот если у коренных народов Севера есть такая традиция, а у нас, как принято, родители называют.
4: Ну, господи, боже мой, я же тебе сказал, метафорически, ты бы согласилась на такой вариант? Я же не говорю... мне трудно с тобой что-то общаться, пятница уже ближе.
3: Я же тебе уже сказала,
4: что... Я тебе, а ты мне, я же тебя спрашиваю просто...
3: Я сказала, если бы у нас так было принято, я бы согласилась.
4: Моё-моё. Я живу с ней, представляете,
3: Так а что я не так сделала? Я говорю, если бы так...
4: Вот, давай традицию такую вводить.
3: Ну, это надо решить на семейном совете. Хорошо, давайте дальше. Про детей. Во-первых, я просто горжусь нашими ребятами, которые сейчас лучшие в мире, причем уже 2-й год подряд в кибербезопасности, но я так переживаю, что эти ребята вырастут и разъедутся кто куда. Надо сейчас просто их хватать горяченькими.
4: Запрет на выезд просто.
3: Да не запрет на выезд, а прям давать им рабочие места классные, чтобы они эти мозги направляли внутри нашей страны, да, куда-то, в какое-то русло хорошее. У нас российские школьники уже второй раз, ну, по крайней мере, в прошлом году точно мы эту новость вам тоже рассказывали, проходит ежегодный международный турнир «Олимпиада по кибербезопасности». И российские школьники снова стали абсолютными победителями, абсолютнейшими. Они в личном зачете победили, и в командном зачете все взяли. Короче, крутыши. Наша российская сборная стала абсолютным победителем, как я уже сказала. В этом году проходила в Тунисе эта Олимпиада, а в прошлом году в Болгарии, насколько я помню. Вот мы рассказывали эту новость, если память меня не изменяет, была в Болгарии. Там со всего мира, ну вот в этом году почти, ну там больше 20 стран, почти 30, насколько я помню, участвовали. И старшеклассники из всех этих стран, включая, кстати, США, Китай. А Китай вы тоже знаете, да? Ну и США, там тоже школа неплохая. Ну и китайцы вообще как бы тоже в этом деле.
4: Ну они всегда были первыми, всегда, да. Типа 10 лет вот подряд. А потом мы...
3: Вот смотрите, США, Китай, Сингапур.
4: США. Ты видела сборную США?
3: Нет.
4: Все китайцы.
3: А,
4: вот
3: ну,
4: все
3: понятно.
4: Пять человек китайцы, но под флагом США.
3: Ну, понятно, да. То есть сами американцы не особо, да, в этом шарят. США, Китай, Сингапур, Италия, Бразилия, Швеция. Ну, короче, многие страны, в том числе и какие-то лидирующие раньше в этих позициях. Но вот уже два года подряд наши пацаны никому... Ну, почему говорю пацаны? Потому что там команда из мальчишек все-таки состоит. Никому не отдают первенство. Крутые. Короче, они проходили два семичасовых тура. Семь часов, представляете, каждый. И там они решали всевозможные задачи по веб-безопасности, поиску уязвимостей, расследованию компьютерных инцидентов, защиту информационных систем, там, кодирование, хакерство и все такое. И использовать какие-то нейросети и мессенджеры было запрещено. То есть все проверялось исключительно вашими мозгами. И в итоге в индивидуальном зачете и золото, и серебро, и бронза все у наших ребят. То есть только россияне заняли все вот эти медали в индивидуальном зачете. Кстати, золото взял Даниил Мелехов. Это 11-классник из Москвы. Ну вот его СМИ отмечают, потому что все-таки он считается сейчас лучшим во всем мире в этом деле. А в командном зачете также завоевали ему 4 медали. И привезли абсолютный максимум. Естественно, просто абсолютные лидеры. Круто. Это правда круто. Я не знаю. Я читаю, я восхищаюсь этими ребятами. Я потому что в этом вообще, в принципе, не сильна в этих науках. А они мало того, что разбираются, они еще делают это лучше всех в мире. Сейчас самое главное, вот они все старшеклассники, самое главное дать им образование профильное, качественное, и задержать в стране, чтобы они в наших каких-то крупных компаниях работали. Вот как раз...
4: Задержать на... в стране?
3: Да.
4: Звучит двусмысленно.
3: Да нет. Задержать, я имею в виду, с точки зрения мотивации как-то, не дать им вот этим мозгам уплыть за границу, как это было в свое время. Сейчас, кстати, все реже и реже, но, тем не менее, уезжают многие. Вот. Но гордость есть определенно за наших ребят. Да и, в принципе, кстати, за сферу образования получается, потому что ведь этих ребят кто-то учит. Ведь педагоги здесь тоже не последнюю роль играют, да? То есть у нас и учить могут в стране вот так хорошо, но и при этом талантливые дети, естественно.
4: Mm-hmm.
3: Так, детскую тему продолжаем. Хочется...
4: Ничего себе. Ну вот у меня есть новость про детей. Зумеры меняют отношение к сбережениям, и если раньше был тренд на накопление, то сейчас, наоборот, готовы просто тратить все до копейки на развлечения, на всякие кайфушечки, на отпуск, на, там, условно, новый гардероб, новый телефон, на что угодно. И у банков сейчас, банки, заняты единственным вопросом, как бы затащить зумеров к себе. Ну, то есть, как бы их деньги свободные... капитализировать.
3: Поверь
4: внутри
3: мне, у банков
4: банка.
3: Задача не только деньги зумеров,
4: но
3: и деньги всех россиян.
4: Не-не-не, вот мы смотри.
3: Мы же с вами 2 триллиона рублей уже сняли
4: уже,
3: в этом году наличными.
4: Но старшее поколение, вот мы с тобой, например, да, еще так относимся лояльно к тому, чтобы пойти и положить деньги в банк. Пусть они там лежат, пусть 3% будет у меня доходность.
3: А ты меня сейчас удивил, на самом деле, тем, что раньше якобы они там что-то какие-то вклады делали. Да никогда. У нас зумеры, что, мне кажется, 5 лет назад, что сейчас живут одним днем. Это их философия.
4: Ну нет, ну зумеров сейчас называют людей от 20 до 30. Когда нам было от 20 до 30, мы с готовностью с большей, у нас
3: нет,
4: был единственный...
3: Нет, поверь, зумеры младше. Зумеры до 25.
4: Ну правда. Время же идет, не стоит на месте, Марина. Ну хорошо, до 25.
3: Да.
4: Когда нам с тобой было 25.
3: Я ничего не копила.
4: Ты ничего не копила?
3: Я тратила.
4: Но
3: все.
4: Если бы тебя спросили, Марина, а вот у тебя есть деньги, что ты будешь с ними делать? Ты бы сказала, пойду в банк, положу, пусть лежат под процент.
3: Сейчас?
4: У зумеров совершенно другое отношение, другой подход.
3: Они в путешествие поют.
4: К инструменту, да, даже если они готовы свои деньги финансировать куда-то, то они лучше какую-нибудь кофейню откроют, не знаю, вендинговый аппарат купят, поставят в торговом центре.
3: Но
4: или вложат деньги там в крипту, в акции, в облигации, куда угодно, но не на депозит. Угу. И вот это вот отношение и мышление зумеров к тому, что депозит — это самое вообще, ну, дурацкое решение, которое может прийти человеку, у которого есть какое-то определенное количество свободных денег. У банков сейчас стоит вопрос, как бы их заманить к себе.
3: Угу. Ну, пусть, пожалуйста, решают.
4: А учитывая сниженную ставку по этому Центробанку-то ключевую, это сделать сейчас нереально. Если раньше можно было сказать 20%, там хоть зумер, хоть бумер, хоть кто угодно, надо нести и вкладывать. Но когда банк предлагает 6, ты думаешь, да зачем, да пусть лучше под подушкой лежат налички. Угу. Лучше пойду вон себе мороженку куплю.
3: Ну и все, так, пожалуйста, если банки в этом заинтересованы, они бы что-то для этого делали. Как сказала Эльвира Набиуллина, политику они ведут правильную, динамичную. И когда Греф вот на днях ей предложил, глава Сбера предложил ей как-то все-таки зафиксировать, ну, понизить ставку и зафиксировать ее хотя бы на какое-то время, Набиуллина сказала, нет, мы смотрим...
4: На динамику.
3: Динамику, да. Мы поднимаем, повышаем, смотрим, как вообще реагирует.
4: А основной инструмент для того, чтобы понять, это инфляция. То есть, если инфляция очень сильно растет, очень сильно в стране, да, и там, ну, не знаю, 20% в год все дорожает, тогда Центробанк принимает решение о увеличении этой ключевой ставки, чтобы люди могли хоть какие-то сбережения банку отнести и хоть какие-то проценты с этого получить. Когда инфляция в стране низкая, соответственно, и ставки тоже низкие. Но есть один, как говорят, элегантный, галантный способ затащить бумеров и деньги их в банк. Это
3: бумеров
4: сделать...
3: или зумеров?
4: Зумеров. Это сделать так, чтобы вот этот процесс для них был как игра. Потому что, говорят, они же привыкли быть, например, со смартфонами, в играх во всяких. А там есть принцип, например. Они видят, как растут их деньги. Они к этому относятся, как к игровому процессу.
3: Ну, я бы и сама, хоть и не зумер, может быть, в игровой форме, завлекли бы меня. Если видеть, что у тебя растут деньги, да, мне кажется, это и для
4: так что, если вдруг
3: миллениалов,
4: вас...
3: и для бумеров актуально. Завлекли бы меня. Если видеть, что у тебя растут деньги, да, мне кажется, это и для
4: так что, если вдруг
3: миллениалов,
4: у вас...
3: и для бумеров актуально.
4: Да, если вдруг у вас ваши банки...

0: кошмар. Вот, кстати, про Six Seven, на этот прикол вообще никому не понятный. Вот все, я уже миллион раз смотрела видео с разными молодыми людьми, которых спрашивали, что за прикол, откуда, и все говорят, да мы сами не знаем, но вроде как оттуда, оттуда. И, короче, нет какого-то логичного начала у этого мема.
1: Да нет,
0: мема.
1: Появилось,
0: но...
1: и...
0: Но он настолько уже заполонил сейчас все пространство. Вот сегодня я читала, что в Москве открылся ночной клуб, который назвали Six Seven, ну, какое-то ночное заведение. И я просто подумала, как в Москве все вот быстро и живо. Вот этот прикол сейчас как бы пока еще свежий, да. Они хоп, берут и открывают бизнес на этом. Возможно, через 2 месяца уже и закроются.
1: Да.
0: Но как все быстро и живо открывается, появляется в Москве, ну, там реально, если приезжать...
1: Ну, кто успел, тот съел.
0: Вот, мне кажется, когда ты живешь в столице, да, и где-нибудь, условно, даже в центре, можно раз в неделю вот пройтись по той улице, где ты живешь, и ты вот как минимум какие-то места точно не узнаешь. То есть, мне кажется, там за неделю столько всяких обновлений.
1: Ну, когда были эти собаки Баскервилли, или как они назывались, дети-то бегали на четвереньках, изображая то, что они кошечки и собаки.
0: Пытаюсь вспомнить тоже, забыла термин.
1: Вот это, а это, между прочим, год назад называли угрозой национальной безопасности России.
0: А как это, правда, называлось?
1: Ну, не суть.
0: Представляешь, когда-то целый законопроект хотели, ну, и его и создали, собственно, да?
1: Квадроберы.
0: Во, квадроберы. Кто-то подсказал тебе или сам вспомнил?
1: Сам вспомнил.
0: Молодец. Представляешь, был целый закон, который был направлен на защиту нас,
1: точно так же по всей
0: этого. А сейчас мы даже слово это вспомнить не можем.
1: По всей России, нет-нет, да, открывались кафе, где для квадроберов, там, условно, кормили их из миски, продавали на маркетплейсах будки какие-то.
0: Ой, кстати, вчера же отмечался Всемирный день собак, и вот сегодня, когда открыла федеральные СМИ, прям, знаете, эти новости вчерашнего дня, они начали меня догонять.
1: А я понял, что случилось. Ты тоже тупишь, сидишь, нет?
0: Да, видишь, я прекрасно, свежа, бодра,
1: я понял,
0: умна, весела.
1: Магнитная буря прилетела.
0: Она в 5 часов должна была прилететь.
1: Нет, там перенесли.
0: Пораньше? Попозже?
1: Там задержка, но сейчас же это актуально.
0: Так прилетела или нет?
1: Что все вылеты с задержкой. Да, вот сейчас долетела. Я прям чувствую, она долетела.
0: Ну, то есть, если Тимур начинает тупить,
1: троить... Почему я только?
0: По мне тоже?
1: Что за личная ответственность какая-то? Нет, да.
0: Ну, кроме шуток, магнитную бурю обещали на вечер
1: пятницы.
0: Напишите,
1: кто еще почувствовал, что прям поплохело в моменте.
0: Или, глядя на нас, поняли, что...
1: Последние 10 минут. Я вообще не помню даже, о чем мы сейчас говорили.
0: Кстати, а что мы говорили?
1: Ну, типа, Six Seven, квадробер. Ой, смешно тебе, да?
0: А что мы в самом начале выхода говорили, 10 минут назад?
1: Здравствуйте.
0: Вот это я тоже помню.
1: 6 часов уже.
0: А потом что было?
1: А потом магнитная буря прилетела.
0: Я говорила про девочку Россию, которая в Югре родилась, и про наших 11-классников, которые взяли все медали на Международной Олимпиаде по кибербезопасности. Видишь, я неплохо еще соображаю.
1: Кроме шуток, сейчас музыка, мы пойдем лепить и мастерить шапочку из фольги, чтобы противостоять.
0: Врет он все. Но я вам обязательно расскажу сегодня пару милых новостей из мира животных. После вчерашнего праздника очень много осталось наимилейших информаций, которые, знаете, так нелепо среди всей этой новостной повестки смотрятся. Типа серьезка, серьезка, серьезка, а потом хоп, котики, хоп, собачки. Но я их как жемчужинки каждый раз открываю эти новости, думаю, ну давайте, родные мои, хоть вы мою нервную
1: кто
0: систему...
1: Кто там родился на этот
0: раз? Восстановите мою нервную систему, пожалуйста, да.
2: Свои люди.

0: Радио Югра. Реклама. Покупки тяжело нести. Автолигу закажи.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: Иногда одного решения достаточно, чтобы изменить свою жизнь. Собственный дом в Сочи, на возвышенности, в окружении леса. Закрытый клубный комплекс всего на 8 резиденций. Стоимость домов от 24 миллионов рублей. До 15 июля действуют приятные скидки. Запишитесь на индивидуальный показ. 8-918-659-99-96. Сочи. Дом, в который хочется возвращаться.
3: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
2: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от «Суши Мастер». Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет «Объедение» целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в «Суши Мастер». Телефон 8 800 707 5550. «Суши Мастер» – все получится.
3: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467 330909. 330909.

0: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.
2: Радио.

0: and everywhere.
1: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
2: Я сейчас вам расскажу потрясающую новость, как мне кажется. Она связана с животными, в первую очередь с потерявшимися животными. И это будет тот случай, когда один бренд назову, который бы раньше, наверное, не назвала в других новостях, а здесь хочется, потому что, ну, иногда...
3: Хорошо, подумай. Может, они что-то специально делают, чтобы пропиариться?
2: Ну, ты знаешь, даже если они пропиарятся на этом, дело-то все равно хорошее делают. Просто с этим сайтом иногда связана и не очень приятная история.
3: Тогда не надо.
2: А почему его рекламируют на всех федеральных каналах? Господи, это самый популярный ресурс, ты им постоянно пользуешься тоже.
3: Пикабу?
2: Да нет, просто мы с тобой иногда... жалуемся на них, что вот они раньше были бесплатными, а сейчас все платное и так далее. Я про Авито. Короче, в России разработали первый в мире поисковик, который основан на искусственном интеллекте, поисковик потерявшихся животных. И, как вы поняли, речь идет как раз про эту платформу. Они с 6 июля, то есть со следующего понедельника, запустят вот этот бесплатный сервис. Он будет бесплатный. Ну, опять же, пока что, я не знаю, как в будущем, но сейчас он бесплатный. Называется этот сервис «Хвост-радар». Все из названия, как будто бы понятно, да, хвостиков будут искать. И это первый реально в мире умный сервис для поиска потерявшихся собаки-кошек. Чтобы им воспользоваться, а я просто хочу сказать, почему вообще Авито задумались над этим, они просто говорят, что с каждым днем этих объявлений все больше и больше. Вот на данный момент, вот на момент вот этой пятницы, на сайте у них почти 3500 объявлений о потерянных животных. Ну, то есть люди теряют животных, и тут не только расклеивают объявления по району, не только в соцсетях пишут и в группах каких-то, да, ВКонтакте, например, но и на Авито в том числе, потому что это большая площадка, и многие там сидят, могут увидеть и, может быть, таким образом найти свое животное. Вот, кстати, и в последнее время все чаще люди стали писать не только про потерянных животных, но и если кто-то нашел. Типа, вот, нашлась собака, заберите вот по такому-то адресу. Ну и вот, поскольку объявлений очень много, они решили помочь людям и создали вот на базе искусственного интеллекта умный сервис для поиска этих животных. Что нужно сделать, чтобы воспользоваться? Загрузить фото вашего питомца, то есть там будет специальная функция поиск по фото, и технология будет искать по специальному алгоритму животных, которые, ну, похожи на вашего кошку, на вашего пса, там, собачку.
3: Попугайчик, ну, неважно, рыбку.
2: Да, то есть он будет анализировать окрас, породу, форму мордочки, ну, и любые другие визуальные признаки, будет сопоставлять фото с объявлениями о найденных животных. И, возможно... С помощью алгоритмов...
3: Простая задумка, на самом деле. Странно, что до этого никто не додумался раньше.
2: Да, странно, что никто не додумался. Как они говорят, уверяют, по крайней мере, я не знаю. Наверное, они этот вопрос изучали. Они говорят, что в мире подобной платформы нет.
3: Ну да. А бесплатно будет?
2: Да, я же тебе сказала в самом начале, что бесплатно.
3: А не будет там рекламы какой-нибудь? Типа,
2: не
3: помогите
2: знаю.
3: Нашему фонду, там, кошка трехногая срочно ищет поддержку.
2: Я не знаю.
3: Дайте денег.
2: Но, по крайней мере, вот сама функция поиск по фото, какую там рекламу интегрируешь, никак. Это очень круто.
3: Очень круто, потому что, вот, например, мы находим какую-нибудь там потерявшуюся собаку или кошку с Мариной, мы вообще не знаем, что делать. Мы идем, там, группа потеряшек Ханты-Мансийская или еще что-нибудь, помощь животным, там, мы начинаем знаешь, ВКонтакт заходить, а там последний раз объявление выкладывали 5 часов назад, допустим. Ну, оно же
2: да
3: не,
2: ладно, 5
3: не
2: часов,
3: сидит 5 же,
2: дней человек. Назад.
3: Что, чтобы там что-то выложить, ты должен в предложку написать, и когда модератор зайдет, посмотрит, тогда он нажмет кнопку «Опубликовать». То есть может пройти несколько часов. А тебе хочется прямо сейчас решить эту проблему. То есть кто-то сейчас собаку ищет, ты это знаешь, потому что она домашняя, она с ошейником. Но... Как найти человека, непонятно. И тебе приходится брать эту собаку, везти ее к себе домой, публиковать потом объявление. Получается, как ты инициатор этого всего. И если появится возможность женить, так скажем, да, информацию о потерявшейся собаке, информацию о найденной, это будет, конечно, гораздо проще.
2: Это очень круто. Поэтому я надеюсь, что этот сервис, если сейчас уже 3500 объявлений, а когда эта функция появится и будет, из уст в уста передаваться, люди будут говорить, вот такая платформа появилась, возможно, там будет вообще со временем там десятки тысяч объявлений, просто потому что это будет такой, знаете, главный сервис по поиску потерявшихся животных. И если он будет реально помогать находить ваших любимых питомцев, это очень крутая история, на самом деле. И если они реально первые в мире, то, я думаю, Запад должен как минимум подглядеть, подсмотреть и взять, перенять такой опыт. Так, я, кстати, еще хотела вам, знаете, рассказать, раз мы про животных, сегодня читала новость, на самом деле, забавную, потому что вот если бы ты захотел открыть свой бизнес, ну, предположим, кафе давай, угу. или, не знаю, магазин,
3: давай.
2: Парикмахерскую, отель, что угодно, как бы ты назвал свой объект? Думал когда-нибудь над этим?
3: Нет.
2: Потому что у нас эксперты проанализировали названия различных организаций по всей стране. Просто хотели посмотреть, это, кстати, Яндекс, карты, ну, поскольку у них есть эти ресурсы, они посмотрели, изучили названия почти 5 миллионов организаций по всей стране. Магазины, кафе, гостиницы, даже спортивные какие-то учреждения, пункты проката, все анализировали. 5 миллионов объектов, представляешь, да? И сделали свою статистику, как у нас в стране называют эти объекты.
3: Как-то трендово, наверное, или прикольно, или запоминающиеся. Ну, то есть, например, ООО, ООО.
2: Такое тоже имеется.
3: Имеется.
2: Ну, это так. Короче, давай
3: есть,
2: по порядку.
3: Например, есть, не знаю, в каком городе, не помню, есть кафе «Ты где» называется.
2: «Ты где»?
3: «Ты где».
2: По-моему, это бар даже.
3: Или бар.
2: Да.
3: «Ты где».
2: Короче,
3: «Ты где»?
2: Средняя длина названия компаний у нас в стране составляет 17 символов. Но есть и очень длинные. Самое длинное название, которое... Я, кстати, к сожалению, они не указали, что это за название. Но там больше 200 букв. В этом названии даже.
3: Ну, какой-нибудь Агропром, Холдинг, Маш, Строй, Кредит, Банк, Сервис.
2: Я не думаю, что они брали вот такие. Это... Хотя, если это официальное название, то может быть в том числе. Либо это просто какое-то целое предложение, да? Вот как ты сейчас сказал, «Ты где?» Это же, ну, предложение хоть и короткое, а там, видимо, какое-то длинное. Самые короткие названия состоят всего из одной буквы. Например, в Набережных Челнах есть сервис доставки, называется «Йо». Все, ну то есть одна буква. Это вот самые короткие. Причем выяснили они, что самые креативные люди живут в Москве, Питере и Екатеринбурге. Именно в этих трех городах самые такие какие-то вообще...
3: Необычные.
2: Необычные. Вырви глаз. Ну не вырви глаз, конечно.
3: Заковыристые.
2: Заковыристые, не поддающиеся какой-то логике названия. И, кстати, чаще всего названия организации у нас в стране начинаются с буквы «С». Вот этот анализ тоже показал. Несмотря на то, что «С» не самая популярная буква в алфавите, вообще самая распространенная в русском языке, это буква «П». Я вам даже могу это подтвердить на своем личном опыте. Когда я была еще школьницей и работала в детско-юношеской газете, у нас было такое задание на креатив, мы его, ну, периодически писали, для того, чтобы чисто как бы творческую жилку вот эту прокачивать, свою мышцу творческую. И задание следующее. Можете, кстати, своим детям дать такую задачку. Может быть, особенно если дети гуманитарии, там любят вот эти русские литературу, сочинения писать, да, им понравится, это точно. Нам, короче, мы отправлялись вот на выходные, главный редактор нам всегда давала по одной букве каждому корреспонденту и говорила: так, тебе буква «С», тебе буква «П», «Т», и вот надо на основе этой буквы написать маленький рассказ, чтобы все слова в этой в этом рассказе начинались с этой буквы. И я писала в свое время, я реально на все буквы алфавита писала эти мини-рассказы, и самая простая буква «П». Я на букву «П» такой длинный рассказ написала, я сама была в шоке, как можно. И там, знаете, я вот даже мне до сих пор сохранен этот номер газеты, где публиковался мой вот этот рассказ. Я его перечитываю периодически, это так гениально. Я думаю, господи, как я могла в 14 лет вообще это зачинить? Mm-hmm. Ну, это реально круто. Так вот, я вам могу сказать, что реально буква «П», она очень самая распространенная, это даже вот лингвисты подтверждают. И я, как человек, который писал на нее рассказ, тоже это подтверждаю. Так вот, буква «П», она оказалась только на 5-м месте, несмотря на то, что очень самая распространенная. А самая редкая буква, ты можешь даже догадаться, кто стал?
3: «Э».
2: Нет, то есть...
3: Твердый знак.
2: Да, ты прав, твердый знак. Эту буквочку используют у нас только две организации в стране. Это агентство недвижимости в Дербенте и кафе в Белгородской области. Все, ну твердый знак, это название такое. Uh-huh. Ну для кафе я, может, еще, хотя опять же, зачем кафе называть твердым знаком, не знаю. Агентство недвижимости тоже интересна логика, почему вдруг. Вот, если в названиях встречаются цифры, то лидирует абсолютно точно одна из них. Ты можешь даже попытаться угадать.
3: Пятерка?
2: Нет.
3: 13? 7? 1?
2: Да, единичка. Абсолютный лидер в названиях каких-то компаний и организаций.
3: Ну это понятно. Типа «Чайхана» номер один, «Шашлычка» номер один.
2: Все правильно. Вот ты логически все-таки дошел до этого сам.
3: Понятно.
2: Дальше. Самые популярные женские имена в названиях компаний.
3: Светлана.
2: Нет, Светлана не самая популярная.
3: Мария.
2: Марии, кстати, тоже нету. Можешь попробовать угадать самое-самое имя. Вот почему-то представительницы... Либо, кстати, сами представительницы
3: Лилия.
2: Этого имени, нет. Либо, возможно, их там вторые половинки, мужья в честь них называют бизнес, да?
3: Тамара.
2: Но мне почему-то кажется, что сами женщины. Нет, не Тамара. Такое очень популярное, распространенное женское имя у нас в стране.
3: Ну, какое?
2: Елена. Так что все дорогие наши слушательницы с именем Елена, знаете, что у нас в стране больше всего всяких кафе, гостиниц и парикмахерских именно с вашим именем. Самое распространенное.
3: А цветочных зато магазинов больше с именем Лилия.
2: Ну, понятно, то и имя женское, и цветочек. Вот, на втором месте идет Ольга, кстати. У нас тоже очень много заведений с названием Ольга. Я, кстати, когда была студенткой в Тюмени, мы ходили, у нас там рядом с домом, где сестра снимала квартиру, было кафе Ольга. Сейчас его уже нету, поэтому просто говорю. Но у меня вот кафе Ольга ассоциация с очень таким веселым студенческим временем. И Анна на третьем месте идет. Ну, самые нераспространенные имена я не буду называть, потому что, ну, а смысл, как бы... Они редко встречаются, да? Из фамилий предприниматели чаще всего выбирают. Тоже можешь попробовать.
3: Пушкин, Достоевский.
2: Нет. Фирма кого? Ну, самая популярная фамилия
3: Иванов.
2: В стране. Одна из самых, да. Вообще самая популярная у нас какая, согласно
3: Сидоров.
2: Статистике? Сидоров, да. А Ивановы, ну, в топ-5 входят. Вот как раз-таки Ивановы, это та самая распространенная фамилия в названиях. Ивановы, Кузнецовы! Привет, Даша Кузнецовой хочется сейчас передать, если Даша нас слышит. И Поповых. Вот, тоже названий с организации, где фигурирует фамилия Попова, тоже очень много. Ну и среди животных, вот почему я, кстати, плавно перехожу к животным, да, я же вообще тут тему животных начала. Самым вообще безусловным лидером, ты тоже легко догадаешься, какое животное является в названиях компании, организации.
3: Мурзик.
2: Да нет, надо не кличку, само животное назови просто.
3: Кошка.
2: Кот, все правильно. Коты, именно коты встречаются чаще всего в названиях каких-либо организаций. Потом на втором месте идет лиса, как ни странно. И только на третьем идет медведь. При том, что медведь является таким и официальным, мне кажется, и неофициальным всяческим вообще во всем мире символом России.
3: Но типа медвежья берлога, медвежий угол. Там,
2: вот это все, да, все правильно говоришь. А котики на первом месте. Даже здесь коты всех победили. Собаки, кстати, занимают только 5-е место. И еще встречаются иногда мифические персонажи в названиях организаций, компаний. Самые распространенные — это Феникс. Очень много всевозможных компаний, которые называются Феникс. Ну, как будто бы, если ты, например, у тебя бизнес сгорел, и ты заново открыл, это логично так назвать. Но изначально, если ты открываешь бизнес, я бы не стала Фениксом называть. Все-таки как будто бы по какому-то сценарию, по какому-то року этот бизнес должен, ну, когда-нибудь
3: вот ты знаешь,
2: сгореть.
3: Знаешь, что здесь определенные правила.
2: В кавычках,
3: например,
2: да.
3: Нельзя пивнушку называть, чтобы было слово «пиво». То есть ты не можешь написать «тут есть пиво», допустим.
2: Почему?
3: Ну, это правило такое, не знаю, не я придумал. Правило такое.
2: Угу.
3: Вот. Там не должно фигурировать. И начинаешь изобретать. Там бочка, там, не знаю,
2: пенная.
3: Да.
2: Певчанский.
3: Ну, вот это можно. А вот так вот просто написать там «пиво». Нельзя.
2: Серьезно?
3: Ну, как будто да.
2: Я первый раз почему-то про это слышу.
3: Кафе на трассе вдали от жен, пишет нам Сергей. Есть такое?
2: Есть. Это, кстати, в Свердловской области. Мы с тобой мимо него проезжали. Помнишь? Где-то недалеко там от Серова. Вот где-то там,
3: да?
2: В тех краях.
3: А мне кажется,
2: оно
3: недалеко
2: прям реально,
3: от Ханты-Мансийска.
2: Нет, оно прям реально на трассе. И причем между городами. То есть мы с тобой еще когда приезжали мимо, я говорю, интересно так, вот вроде тут недалеко до этого города, и мы сейчас из какого-то города выехали. И как бы, ну, типа, можно и туда доехать, почему не решили именно здесь открыться? Если мы про одно и то же кафе говорим, напишите, пожалуйста. Возможно, у нас просто много в стране таких кафе вдали от дома. Сергей, подскажите.
3: От жен.
2: Вдали от жен, да.
3: А я знаю такой...
2: Но мы в Свердловской области видели.
3: Сервер есть в компьютерной игре Days. Ну, прикольный, кстати. Ну, не то, что прям номер один. Ну, я знаю его просто.
2: Кстати,
3: Североуральск пишет.
2: Вот!
3: Нам слушатели.
2: Спасибо.
3: Еще один,
2: это, кстати,
3: Сергей.
2: Это, кстати, другой уже Сергей написал. Спасибо, Сергей. Я ж помню, где-то там, вот, да, недалеко. Вот, ну, Североуральск же недалеко от Серова. Они там все как-то рядышком. Когда вот едешь по северному широтному коридору. Кстати, Сергей, который вот написал про кафе «Вдали от жен», он еще и написал нам, помнишь, мы говорили, что Чебурашка в машине,
3: да,
2: сидит,
3: да,
2: у,
3: да,
2: него?
3: Да, да, да.
2: Он говорит, что это напарник, мой талисман.
3: Да, да, да.
2: Напарник Чебурашка.
3: Так у человека даже аватарка Чебурашка записана.
2: Да, это мило.
3: А Виктория пишет, привет, ребята, много заведений в Виктории есть. И даже водопад Виктории, и даже пустыня в Австралии, и озеро в Африке. Вообще... Все, Виктория.
2: Популярная Виктория, да. Клубничка даже есть такая, да, сорт клубники. Но, по крайней мере, в российских названиях, ну, российских компаний, Виктория даже в топ-5 не вошла.
3: хорошо подметил Георгию. Ты говоришь, Фениксом нельзя называть кафе, допустим.
2: Ну, да? Я бы не стала говорит, так бизнес
3: а
2: называть.
3: А вот авиакомпанию Икар...
2: Кто-то в свое время решил так назвать, да?
3: Можно.
2: Ну, кстати, вроде нормально летает.
3: Реклама.
2: Реклама обязательно сейчас появится. И в завершение только еще скажу, что самым популярным растением в названиях стало... Тоже ты легко догадаешься.
3: Да не хочу. Роза, плющ.
2: Береза.
3: Хорошо,
2: ну
3: все.
2: Что ты? Мы даже в деревне, когда ходим в магазин, везде, в любой деревне российской есть магазин, березка. А на втором месте идет ромашка. Ладно, теперь реклама. Вернемся в конце часа.
1: Свои люди. Реклама. Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге. Доставляет по пути. Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
0: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово. Простой. Потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. Сантехкомплект Урал. Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
4: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
6: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Ты же знаешь, что такое вибриссы?
2: Да.
1: Что?
2: Усы кошачьи.
1: Да, молодец. Просто большинство этот термин не знает и просто говорят усы. Короче, я не знаю, почему, но я считаю важным сказать вам эту информацию, особенно тех, у кого есть котики дома, но прям, мне кажется, и мне было любопытно сегодня почитать этот материал. В общем, ветеринары назвали правильное количество усов у кошек. И если вот, я знала, что Тимур усмехнется, конечно же, но я бы на вашем месте сегодня же пришла вечером домой у своего котика. Да, да. А там немного, оказывается, для нормы-то. Это реально может за минуту все пересчитать. Ну, в общем, вы же знаете, что усы, вот эти вибриссы у кошек, это орган чувств. То есть они выполняют функцию важнейшего органа чувств, и если их повредить условно, если их, знаете, как в детстве некоторые дети берут ножницы, да, и состригают. Но, если честно, даже мы с сестрой так в детстве делали. Ну, типа, знаешь, но это не со зла. Мы очень любили. У нас жила кошка и кот. У меня вот был кот Васька, а у сестры кошка Люська. И вот мы, короче, как бы, ну, мы их реально любили, обожали. Но мы, типа, знаешь, думали, что это салон красоты, сейчас подрежем ему усики, сделаем там стрижку. Но это вот детское, не знаю, ну что, нам года по 4, наверное, было.
2: Знаешь, что я делал? Вы-то усы, ладно. Да. А я, короче, свою любимую собаку как-то раз взял и решил, что она парашютистом будет, короче. Кошмар. Сделал ей парашют и с крыши ее скинул. Ну, ты сейчас представил, что с 5-го этажа она разбилась насмерть. Во-первых, я ей подстелил, чтобы ей мягко было. Что-то каких-то там матрасов наложил.
1: А какой ты ей парашют? Из пакета сделал?
2: Ну, из чего-то, да, сделал парашют такой. С крыши бани ее на эти матрасы.
1: И что, она упала?
2: Ну, я понял, что парашют не работает. Не, ну она же на матрас приземлилась, все с ней нормально, ты че?
1: Ну, парашют хоть чуть-чуть раскрылся?
2: Вообще нет.
1: Кошмар какой.
2: Технология мне не поддалась.
1: Ну, в общем, я что хочу сказать. Когда, собственно, на своем личном опыте проверено. Когда вот мы постригли у сестры кошки усы, она реально начала терять ориентацию в пространстве. Она могла ходить и, например, пытается в комнату зайти и упирается в угол прям, ну, то есть идет, бум, упрется и как бы, и потом понимает, что она немножечко не туда шла. Это я реально помню, наблюдали мы за кошкой, нас потом так ругали родители, бабушка с дедушкой. Ну, короче, ну, дома сидели одни вот это и наколобродили. Ну, собственно...
2: Сколько вибриссов, да, быстрее?
1: Давайте. Нужно, чтобы у здорового кота, ну, или кошки, должно быть 24 усика. По 12 с каждой стороны, размещаются они в 4 ряда, так что довольно удобно их считать. Придите и посчитайте. Если меньше 24, то это значит,
2: что...
1: Ну,
2: то надо на наращивание вести, понятно?
1: Ну, нет. Ну, это значит, надо обратиться к ветеринару, потому что, действительно, усы очень важны. Это не только ориентация в пространстве, но и говорит еще в том числе о наличии каких-то, возможно, заболеваний, потому что усы выпадают не просто так. Поэтому это серьезная история.
2: Ой, а вот серьезная история. Алена пишет, а вы в курсе, что магазин самый известный, Алкомаркет в нашей стране, с мая этого года отменил накопительные карты.
1: Только сейчас?
2: Да, мне тоже хочется спросить. Я случайно узнала в прошлое воскресенье, когда к ним заходила.
1: А они еще действовали все это время? Я думала, они их еще...
2: А у вас как в Ханты-Мансийске с этим? И приложение тоже не действует. Но я, знаете, когда они только открылись, это был, наверное, год 2010, да? Если не раньше.
1: Открылись-то они раньше, просто ты начал в 2010-м, в том городе, где мы жили, он там открылся.
2: Накопил максимальную скидку 10% за 3 месяца. И она реально в попервой еще работала, потому что белых ценников было много, это как бы было актуально. Но через год буквально желтых ценников было уже больше половины. Причем на те товары, которые я обычно беру, какие-то редкие там виды каких-то, может быть, там супердорогих коньяков элитных были по белым ценникам. В последнее время, как не зайдешь, у них все по желтым ценникам. И я в какой-то момент понял, в какой-то момент, 10 лет назад понял, что бессмысленно мне эту карту...
1: Ну, лет 5 точно ты не пользуешься.
2: Бессмысленно мне эту карту что-то там давать, прикладывать, куда-то, скидку я не получу. Поэтому я давным-давно не пользуюсь.
1: Ну, и мы думали, что они уже как-то и не все.
2: Ну, да.
1: Не пользуются спросом. А оказывается, карты работали до сих пор. Ну, спасибо большое.
2: Ну, политика этой компании привела к тому, что карты сами себя изжили, они стали бесполезны.
1: Ну да, потому что скидочных товаров стало больше, чем не скидочных. Ален, спасибо за информацию. Возможно, кому-то из наших слушателей она пригодится.
2: А вот Сергей нам написал, что от Сургута в сторону Уренгоя 100 километров часто проезжает кафе на трассе вдали от Джон. Причем не только, да, он в Североуральске, но еще и в ту сторону, в Северную.
1: Прикольно. Ну, я же говорю, наверное, по стране, если посмотреть, может, даже и с десяток таких найдется.
2: Вдали от Джон можно называть, в принципе, любой гараж, где собираются компании.
1: Мужские. Ну, если гараж в черте города, то какой уж все это вдали от Джон? Это же жена в течение 20 минут, значит, может точно к тебе в случае чего приехать, прийти.
2: А можно собраться такой компанией мужской, у каждого по гаражу, ага, и каждый раз менять локацию, чтобы они никогда не знали жены, в каком именно гараже мы сегодня.
1: Ну, можно объехать все гаражи. Знаешь, женщину вообще ничего не остановит. Если она хочет найти мужа, она его найдет, поверь мне. Если надо, все гаражи в городе объедет. Мы такие, целеустремленные.
2: А если не найдет, заведет себе кота, да и все.
1: Или нового мужа. Ну а что, если старый потерялся где-то в гаражах?
2: Что-то быстро как-то.
1: Шучу. Ладно, короче, сегодня вечером всем...
2: До 11 не успел домой вернуться, нового муж завела.
1: А вот надо успевать. Комендантский час для мужей.
2: Осуждаю.
1: Да понятно, я же шучу. На самом деле, сегодня всем задание на вечер. У кого есть котики, пожалуйста, посчитайте им вибриссы, вот эти самые усики. 24, если считаете, значит, здоровенький у вас котяшечка. Целуйте его от нас в мокрый нос. Ну и мы вам желаем всего хорошего, прекрасных выходных. Кстати, магнитная буря сегодня пришла по нам, наверное, было это заметно. Очень.
2: Последний час точно.
1: Не, последние три. Очень. Мне только первый час нормально было. Очень тяжело было последние три часа. Ну, может быть, потому что еще и не выспалась я сегодня. Ну, выходные впереди, все выспимся, отдохнем. И в понедельник бодрые, веселые.
2: Ты обещала смотреть
1: КБВР
2: до Аргентина, ты чего?
1: Нет, я хотела посмотреть только... Парагвай только мне интересен, больше ничего.
2: А, Парагвай, Аргентина.
1: А не сегодня? А, не воскресенье же, нет? Ну, короче, посмотрим. Вам хороших, прекрасных выходных. Давайте в понедельник также соберемся в нашей дружной компании у приемников. В 3 часа дня, как обычно, свои люди вас будут ждать. Это Тимур Полунин, Марина Штейникова. Что ты молчишь?
2: Все, спасибо, до свидания.
1: И все-таки магнитная буря точно вот действует.
2: Пока,
1: до
2: встречи.
1: До понедельника.
0: Свои люди. Местное время 19 часов. Новости. Новости на главном окружном.
3: Добрый вечер, в студии Рената Гасанова. В Югре на форуме Добрина обсудили новые механизмы федеральной программы обучения служением. Автономный округ развивает международный туризм. В Нижневартовском районе родилась Россия. На форуме Добрина в Национальном центре «Россия» в Югре представили новые механизмы развития федеральной программы обучения служением. Участники обсудили, как встроить решение реальных социальных задач в учебный процесс и как сделать некоммерческие организации полноценными партнерами вузов. Среди спикеров – заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Ольга Петрова, координатор программы Ольга Ключевская, представители Югорского и Сургутского госуниверситетов и другие эксперты. Говорили о том, что к программе уже присоединились около 600 вузов, более 1800 школ и колледжей. Студенты работают над актуальными для регионов задачами, которые размещены на платформе Добрина РФ. На сегодняшний день обучение служением стало одним из ключевых механизмов практико-ориентированного образования. Курсы помогают готовить компетентных и ответственных специалистов. С 1 сентября платформу программы запустят в обновленном формате. Весь цикл работы над социальной задачей будет проходить в одном месте. Для оперативной связи партнеров и вузов откроется горячая линия. Отмечу, в Югре в программе участвуют все вузы. Одним из лидеров стал Югорский госуниверситет. Здесь действует лаборатория социального проектирования. Это единое пространство для студентов и наставников. Программу интегрировали во все образовательные направления, а проектную деятельность сделали непрерывной. От первого курса до выпуска. Ежегодно в ней участвуют более 1000 студентов. Ханты-Мансийский автономный округ успешно запустил новый 5-дневный тур по следам красного дракона «Пять стихий Югры», ориентированный на иностранных туристов и отмеченный в топ-10 конкурса «Открой твою Россию». Этот проект демонстрирует потенциал региона в развитии международного туризма, привлекая гостей из Китая, Индии, Индонезии и Малайзии. Центральным элементом маршрута стал Национальный центр России в Ханты-Мансийске, который, по словам китайского туриста Гао Цзитяня, выглядит очень современно и является показателем большого потенциала региона. Интерактивная экспозиция позволяет гостям всесторонне познакомиться с культурой коренных народов, историей, природными богатствами и промышленностью Югры. Особенность тура в концепции. Он искусно переплетает китайскую философию Усин с мировоззрением Ханты и Манси, создавая уникальный культурный код. Маршрут, охватывающий Когалым, Сургут и Ханты-Мансийск, также подчеркивает исторические связи с Китаем, например, через мост Красный Дракон и реку Иртыш. Проект «По следам Красного Дракона» является ярким примером того, как культурное наследие может стать эффективным инструментом для международного диалога и привлечения туристов. В Югре открыт набор добровольцев спецотряды «Барс» для защиты от беспилотников. Служба проходит исключительно в пределах региона. Бойцам предстоит охранять ключевые объекты инфраструктуры от возможных угроз. Резервисты заключают контракт, при этом за ними полностью сохраняется рабочее место и средний заработок. Дополнительно предусмотрены региональные выплаты от 75 до 100 тысяч рублей в месяц на время несения службы. Важно, что график позволяет совмещать службу с основной работой. Вступить в отряд могут годные по здоровью. Югорчане с образованием не ниже 9 классов. Опыт обращения с оружием приветствуется. Если вы готовы встать на защиту региона, обращайтесь за подробной информацией по телефонам 8 34 67 39 70 70 и 39 70 50. И последнее. В Югре появилась своя маленькая Россия. В поселке Новоганск, что в Нижневартовском районе, произошло событие, которое уже привлекло внимание общественности. В семье Вениамина и Марии Айваседы родилась дочь, которую назвали в честь нашей великой страны. До этого пара воспитывала двоих сыновей. Особенность истории в том, что имя для новорожденной выбирали не родители. Инициатива исходила от прадедушки главы рода, который заранее выразил свою волю, если родится внучка, ее должны назвать Россией. Молодые родители, следуя вековым традициям коренных малочисленных народов Севера, для которых слово старшего поколения имеет решающее значение, с уважением приняли это решение. Рождение девочки с таким именем в семье Айваседа – это не просто событие, а мощный символ, подчеркивающий глубокую связь коренных народов с их большой родиной и преемственность поколений. Вы слушали новости на главном окружном. Рената Гасанова, служба информации «Радио Югра».
0: Реклама. Автомол. Ароматизаторы воздуха, аптечки, аварийные знаки, огнетушители, держатели телефонов, зарядные устройства, компрессоры, щетки для сухой и влажной уборки, искусственная замша и микрофибра, рамки номерного знака, буксировочные тросы, стяжки груза, тонировочная пленка, автомобильные холодильники. Автомол. Тысячи аксессуаров для авто. Автомол86.ру. Радио Югра. Окружное радио.

0: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
1: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
2: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от «Суши Мастер». Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет «Объедение» целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в «Суши Мастер». Телефон 8 800 707 5550. «Суши Мастер», все получится.
4: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
5: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
4: Реклама – лишние расходы.
5: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
6: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
7: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лентори. Хочу доставку цветов заказать.
8: На, ищу. В Лентори есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
7: А, тот самый цветочный у молотка?
8: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
7: 170 рублей за одну розу? Ни слова больше, уже звоню. 8 908 899 1118.
9: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.
10: Радио.

0: Реклама.
1: По пути до магазина, на работу и в кино мы доедем, сэкономив. С «Автолигой» так легко.
2: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
3: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
4: Национальные проекты России.
5: 0+.
6: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: «Автомолл». Тормозные системы, тормозные колодки, дисковые и барабанные, тормозные диски и суппорты, шланги, ремкомплекты, датчики, замена дисковых тормозных колодок на легковые автомобили – 300 рублей. «Автомолл86.ру».
1: Радио «Югра». Главное окружное радио. «Югра».

0: радио Югра. Реклама.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
4: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
5: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

мировым товарам мировые продажи. Националь товаров. Более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России.

Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: реклама.
1: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
2: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
1: А, тот самый цветочный у молотка?
2: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
1: 170 рублей за одну розу?
3: Ха, ни слова больше, уже звоню.
1: 8-908-899-11-18.
4: Ну, посмотри на себя. Кто же так дорогу переходит, не глядя по сторонам?
5: Дядя Игорь, вон та тетя, бабушка с собачкой. Ну, и ты иногда.
6: Подавайте детям правильный пример. Переходите проезжую часть дороги по пешеходным переходам. Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/bp.
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
4: Ну что там?
5: Усталость и сонливость.
4: Да-да, совсем сонливый.
5: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
4: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
6: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4

0: Пятница.
1: Реклама.
2: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
3: И что ты сделал?
2: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
4: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 94 00. Запомнил? 8 800 100 ровно 94 00.
5: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppl.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

работу только с беспилотниками. Никаких штурмов, обучение новейшим технологиям, повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

встречи в настоящем. Даже 36,6 без нее жесть. Ведь температуры нет, а любовь есть. Если градусник не врет,

зал с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забыло.

0: Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Радио «Югра». Главное окружное радио «Югра».

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио «Югра». Главное окружное радио «Югра».

0: Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Радио «Югра». Главное окружное радио «Югра».

Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке навстречу